Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

0: друзьям.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: dance.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

Je ne dors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: Сава. На этом острове так хорошо. И будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель нанес удар по Ирану. Йемен дал залп по Гуждану. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Начальник генштаба ЦАЛИ, генерал-лейтенант Эйяль Замир и высшее командование армии обороны Израиля руководят ударами по Ирану из командного пункта ВВС. ЦАЛИ находится в состоянии полной готовности как к наступательным, так и к оборонительным действиям. В течение последних часов командование ЦАЛИ проводило непрерывные оценки ситуации и руководило ударами ЦАЛИ по Ирану. ВВС ЦАЛИ, действуя под руководством военной разведки ОМАН, нанесли удары по военным объектам иранского режима на западе и в центре Ирана. Накануне вечером не менее 10 баллистических ракет были запущены из Ирана в сторону израильской территории после того, как Иран предупредил о намерении ответить на удар по Бейруту. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что все ракеты были успешно перехвачены системами ПВО. После этого состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьером Нетаньяху. По словам источников, знакомых с подробностями разговора, президент США призвал премьер-министра Израиля не наносить ответный удар по Ирану и дать больше времени для дипломатических переговоров. Иранские СМИ сообщают, что в ночь на понедельник в рамках одной волны атак Израиль нанес примерно 15 ударов по объектам на территории Ирана. Удары были нанесены по целям в Тегеране, Исфахане, Тебризе, Кередже, Керманшахе, а также в других районах западного Ирана. По имеющимся сообщениям, США в операции участия не принимали. По данным ряда источников, основной целью ударов стали системы противовоздушной обороны Ирана. Иранские СМИ также сообщают об ударах по объектам на территории аэропорта Мехрабад в Тегеране. Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на свои источники передает, что атаке подвергся склад беспилотников в иранской столице. Этим утром в 5.56 тревога прозвучала в 117 населенных пунктах Израиля, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. После завершения инцидента экстренные службы сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Генеральный директор Министерства здравоохранения распорядился, чтобы больницы перешли в подземные помещения и мобилизовали необходимый персонал для быстрого перехода в режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Минздрав по итогам совместного с армией совещания. Параллельно Министерство транспорта сообщило, что в соответствии с указаниями службы тыла объем работы автобусных маршрутов сегодня составит 75% от обычного. Канатная дорога в Хайфе закрыта до особого распоряжения. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 25, в Бершеве 34, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
0: «Прогрев шоу» на Первом.

Дорогие друзья, прозвучал сигнал тревоги, оповещение, ЦВА-дом. Так что, друзья, все, пожалуйста, пройдите в защищенные помещения и берегите себя. Мы вернемся буквально через несколько минут.

Thank you.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну а спонсор сегодняшнего утра — это, конечно,
2: опять.
1: Спонсор, как говорил Юрий Шатунов. И, конечно же, как говорил Борис Гребенщиков и группа «Аквариум».
3: Господи.
1: И, наконец, как говорил Олег Митяев.
4: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
1: Посвящается всем жителям Меклада.
2: Жителям.
5: Место встречи изменить нельзя. Это однозначно. 89.1 FM. Вы слушаете первое радио. В любом случае, дорогие друзья, что бы вы ни делали, будьте с нами. Мы будем держать вас в курсе всего на свете.
1: А мы-то это кто?
5: А мы — это Кристина Кипнис. Доброе утро.
2: Да. Хотела бы сказать, пропеть наидобрейшее утро. Но давайте так. Просто здравствуйте.
5: Да.
2: Андрей Ежов.
1: Здравствуйте. А почему... Смотри, а доброе утро делает сам человек.
2: Я с тобой полностью согласна, но когда обстоятельства, брат,
1: ну да,
2: тут не поспоришь.
1: Слушай, понимаешь? А может, у человека приступ радости от звуков хлопков? Не знаю.
5: Приступ радости. Вот я хотела бы посмотреть на этого человека, но, у которого приступ радости.
1: Который в детстве очень любил корсары. Петарды.
5: Да, мне кажется, это, Андрюш, какая-то психологическая травма.
2: Измени маршрут в Вейзе, твой маршрут поехал не туда.
1: Это Вейз, поэтому я и поехал не туда.
5: Так, вот, ребята.
2: Тогда скачай Google Map.
5: Прогрев шоу начинает свою работу, а точнее говоря, ребята, вообще-то мы с вами здесь без 15.7, наверное, да? Вот, готовимся, ждем, читаем новости, все это скроллим ленты,
2: следим
5: новостей, следим. И хотим до вас донести.
1: TikTok,
5: пожалуйста,
1: не закрывается.
5: Пожалуйста, находитесь рядом с защищенными помещениями. Без надобности никуда далеко, вот, не едьте.
2: И самое главное. Самое главное, не нужно снимать ничего.
5: Да.
2: Четко проследовать.
5: Снимать,
2: значит,
5: в смысле фотографировать, видео и все такое.
2: Видео, вот это все небо открытое, как здорово. Вот это, пожалуйста, отнеситесь более серьезно. Мы уже знаем, какие могут быть последствия от всего этого.
5: Да-да-да.
2: Поэтому мы люди взрослые, на нас смотрят дети, и на нас они равняются. Поэтому давайте подумаем про будущее поколение.
1: Хотите увидеть «Звездные войны»? Посмотрите фильм, друзья. Здесь из Позвольте слушать и выполнять указания командования службы тыла. А мы к вам вернемся буквально через несколько минут, друзья, не переключайтесь.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Жаркое лето в Центр-кар.
5: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
4: Центр-кар Азур.
5: 03-558-5458.
6: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
7: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от битва Хлеуми и страховой компании.
8: Махали, нам важен результат.
9: Звездочка 9624. Результат индивидуален, озвучен актером, услуга не юридическая, основана на реальном случае.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев. Шоу на Первом.
1: А теперь, дорогие друзья, внимание всем гурманам. Давайте сюда ваши уши. Вот даже несмотря на то, что у нас тут есть всякие разные обстоятельства, не очень приятные, прямо сейчас начинается наш конкурс, который называется «Путешествие в страну вкуса» при поддержке компании «Шефа Бухари». У каждого из вас есть шанс забрать невероятно крутой актуальный подарок. Схема этого конкурса совершенно простая. Буквально через несколько секунд вы услышите кулинарный вопрос, и вот ваша задача основная – прислать правильный ответ на наш WhatsApp, на WhatsApp Первого радио 054-20-70-800. Но, пожалуйста, будьте внимательны, сообщения принимаются строго во время песни, которая зазвучит сразу после вопроса. В другое время ответы не засчитываются. Это очень важно. И да, абсолютно все авторы правильных ответов попадут в список участников нашей лотереи. Борьба пойдет просто не на жизнь, а на смерть за царский, причем подарок. Победителя ждет огромная тележка вкуснейших изделий от компании «Шефа Бухари». Главный финал и имя счастливчика мы узнаем в прямом эфире 22 июня в 16:15. В общем, настраивайте сейчас свои приемники, запускайте мобильные аппликации и приготовьтесь отвечать прямо сейчас.

0: вопрос.
1: Какой напиток моряки раньше брали в плавание вместо воды, потому что он дольше не портился?
2: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-20-70-800.
3: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, дорогие друзья, 7 часов 34 минуты, ответы больше не принимаются. Кто, как говорится, не успел, тот опоздал. А теперь, внимание, правильный ответ. Хотя вариантов тут на самом деле не очень много. Но сначала давайте повторим вопрос, который звучал так. Какой напиток раньше брали с собой моряки в плавание вместо воды, который долго, этот напиток, в смысле, не портился? И правильный ответ – это пиво. Ни ром, ни вино. Именно пиво. Всех, кто ответил именно так, поздравляем. Вы невероятные крутыши. Вы автоматически попадаете в список тех, кто примет участие в финальном розыгрыше, который пройдет у нас в эфире, в прямом эфире Первого радио 22 июня в 16:15. Так что, если ответили на вопрос неверно, время на то, чтобы дать правильный ответ на какой-то вопрос и попасть в список претендентов на победу в финале, у вас есть. Приз победителя ждет просто фантастический. Это большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Главное, дорогие наши радиоптахи, слушать Первое радио, ответить на вопрос, желательно правильно, и прислать этот правильный ответ к нам на WhatsApp в строго определенное время. Напомню, вопросы на конкурс «Путешествие в страну вкуса» при поддержке «Шеф Абухари» будут звучать в нашем эфире, в эфире Первого радио, по 21 июня включительно, в 7:30 утра и в 17:30 вечера.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
8: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье.
2: Реклама.
3: Прогрев шоу на первом.
12: Ну а мы наконец добрались до гороскопа. Продолжается прогрев шоу. В студии у нас Кристина Кипнис.
13: Андрей Ежов
14: и Елена Семенова.
12: Да, доброго утра всем, кто вместе с нами. Напомню, выполняйте, пожалуйста, скрупулезно указания командования тыла. Находитесь рядом с защищенными помещениями, если вы находитесь... Да если вообще, вот просто вы находитесь, у нас сейчас такая нестабильная ситуация. Ну а мы сейчас стабильно глянем на звезды. Короче, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды говорят, что сегодня можно и нужно активничать, но не слишком. Даже если кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом. Дело в том, что сегодня, как никогда, легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок. Поэтому будьте осторожны, особенно с деньгами. Вообще, сегодня не стоит делать ответственные шаги и совершать крупные покупки. Если, конечно, не боитесь того, что завтра ошибки придется исправлять, а покупки везти обратно в магазин. Нормально, да?
13: Ну, хорошо, все хорошо пока получается. Итак, Овны, сегодняшний день откроет перед вами массу заманчивых возможностей. Если, конечно, вы проявите капельку, прикиньте что, терпения.
12: А мне уже казалось благоразумие.
13: Нет терпения всего.
14: А сегодня и то, и другое нам требуется.
13: Mm-hmm. Так, звезды советуют сфокусироваться на творческих проектах и не тратить энергию на пустые споры с коллегами, ну или родными.
14: А вот что делать, если вот нас сейчас слушает бухгалтер? Каким творчеством она должна заняться?
12: Слушай, может быть, этот бухгалтер, как ты говоришь, дома вышивает...
14: Я говорю, как будто это оскорбление.
12: Дома вышивает, я не знаю, бисером, или плетет макраме, или там складывает алмазную мозаику. А что нет?
14: Нас с утра заставили всех вышивать бисером.
12: Я прекрасно понимаю, но что сделать? Увы, ах.
14: Да, тельцы, ваша природная интуиция сегодня будет работать на максимуме. Помогая обходить любые острые углы, постарайтесь посвятить сегодняшний вечер полноценному отдыху общению с любимым человеком, чтобы восстановить растраченные силы.
12: Близнецы, для вас наступает идеальное время, чтобы навести тотальный порядок в финансовых делах и в своих планах. Нынешние энергетические потоки помогут легко найти поддержку у руководства и заключить крайне выгодное соглашение.
13: Так, ну а у раков следующее. Вам звезды рекомендуют сбавить обороты и просто плыть по течению ваших событий. Сегодняшние мелкие неурядицы улягутся сами собой. А вот неожиданная приятная новость от старых друзей, надеюсь, не по возрасту, поднимет настроение до небес. Хотя старые друзья это... до небес все складывается.
14: Левы, ваше обаяние сегодня способно творить настоящие чудеса, открывая любые запертые двери. Доверяйте исключительно своему внутреннему голосу при принятии серьезных решений и не бойтесь брать на себя лидерские обязанности.
12: Девы, сегодняшний день потребует максимальной концентрации в решении бытовых и рабочих вопросов. Постарайтесь не отвлекаться на досадные мелочи, ведь именно сегодня вы закладываете прочный фундамент для будущих больших побед.
13: Вау.
14: Опять фундамент закладывать, что ж такое?
12: Как есть, так есть.
13: Работай работу. Весы.
14: У меня не жизнь, а тама.
13: Да-да-да. Весы. Фортуна готова преподнести вам роскошный подарок в виде яркого, судьбоносного знакомства. В течение всего дня ловите вдохновение во всем, что вас окружает, и смело делитесь своими гениальными идеями с миром. Не мешай весам.
12: Да, правильно.
13: Иди работать.
12: Работать.
14: Скорпионы, пришло время отпустить застарелые обиды и освободить место для новых радостных событий.
13: А это правильно.
14: Радостных событий. Нынешние сутки идеально подходят для крупных покупок, обустройства домашнего уюта и душевных разговоров с близкими родственниками. Вот для крупных покупок... Лена! Лена, зачем нам 3 Дайсона?
12: Это крупная покупка? Дайсон? Вот дворец? Да. Со своим собственным бассейном? Да.
13: Огромная машина?
12: Да.
14: Дайсон. Вы забыли, сколько все это стоит в Кесарии, да?
12: Так,
14: и в Израиле в целом.
12: Стрельцы, ваш неиссякаемый оптимизм сегодня станет главным двигателем для всей рабочей команды. Звезды советуют вам избегать спонтанных трат. Эти сбережения очень скоро пригодятся для реализации заветной мечты.
13: Вот дря — это было хорошо.
12: Дря.
13: Козероги.
14: Да, да.
13: Козероги, звезды настоятельно советуют вам переложить серьезные дела на потом, а заняться своим здоровьем.
12: Точка, все, можно дальше ничего не считать.
13: Но дальше, сегодняшний день принесет долгожданное умиротворение,
12: так.
13: Если вы проведете его на свежем воздухе вдали от городской суеты. Нельзя.
12: Сейчас
13: ближе к
12: мамадам, меклатам и все такое прочее.
14: То есть ты смеешь не доверять звездам?
12: Но мы и делаем поправку на обстоятельства.
13: Я со всеми спорю.
14: Я уже сделал поправку, до сих пор не могу похудеть. Водолей, вас ожидает невероятно динамичный день, наполненный неожиданными сюрпризами и новостями. Сегодняшний творческий подъем позволит вам с легкостью распутать сложную задачу.
12: Тетя Ася приехала.
14: Да. Которая долгое время казалась абсолютно неразрешимой. Водолеи, по-моему, все это и заварили сегодняшнее.
13: Да, потому что воду льют.
12: Ой, все.
14: Ты что, ты имеешь против моей мамы?
12: Вы сейчас себе наговорите на вот это вот собрание всех водолеев, и чтобы там в бубен не прилетело. Ой, смотрите.
14: Подскажи, а где проходят собрания этих водолеев?
12: Я тебе потом покажу, если захочешь.
14: В клубе анонимных раков?
13: На любом пляже.
12: Ну и рыбы. Направьте все свои мысли на укрепление партнерских отношений и создание гармонии вокруг себя. Вечер стоит посвятить любимому человеку. Именно он заставит ваше сердечко биться чаще, а близость подарит ощущение абсолютного счастья. Близость, ощущение абсолютного счастья.
14: Меня больше смутило, как у нее сердце бьется с таким звуком. Это что-то нехорошее.
12: Лен,
14: пусть она сходит к врачу.
12: Да.
14: Крис, пожалуйста, побереги себя.
13: Да нормальное сердечко.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А теперь сделали финт ушами и пройдемся по праздникам.
2: Слушайте, ну, как мне кажется, основной сегодня праздник на сегодня — это День жизни Люба.
1: О!
2: Вот.
3: То есть... Не соглашусь я с тобой.
2: Почему?
3: Потому что самый важный праздник — это сегодня день рождения пылесоса.
2: Нет.
3: Да.
2: День жизни Люба, потому что...
1: Который любит пылесосить. Учитывая всю ситуацию, которая складывается, здесь я согласен с Леной на удивление.
2: Нет, Кристина, меньшинство подчиняется большинству, так что тебе придется принять.
1: Так что подчиняйся, Кристина, подчиняйся Лене, она это любит.
3: Всемирный день океанов. Вот так вот.
2: Да, всемирный день
1: океанов. Кстати, учреждено Генассамблеей ООН в 2009 году. Друзья, спасаем океаны, потому что мусорный остров — это не шутка, действительно. Действительно, посреди Тихого океана,
2: да,
1: неподалеку от точки,
2: да,
1: точки Немо, это самая удаленная точка от Земли, действительно существует остров из мусора, из пластика и других отходов.
2: Причем я, кстати, где-то читала, что, оказывается, наши океаны, вообще вот это вот все, океаны именно изучены всего на 3%, а остальное просто ученым неизвестно, что там как.
1: Ты знаешь, it depends. То есть количество морских подводных существ изучено больше, чем на 3%. А вот сам океан, конечно же, изучен, я с тобой полностью согласен.
2: Ну вот. Так, идем дальше. Сегодня у нас Международный день домохозяйки и домохозяина.
1: О!
2: Я хочу посмотреть на этого домохозяина.
1: На самом деле...
3: вернемся, прости, Андрюша, но теперь точно мы должны вернуться к дню рождения пылесоса.
2: Молодец. Это да, это сюда, но это да, это сюда, что-то я как-то... Вот меня куда-то...
3: Ты спросишь, куда я? Сюда.
1: На самом деле, День домохозяйки и домохозяина — это важный праздник, день, точнее, международный, потому что в нынешних реалиях абсолютно не зазорно мужчинам оставаться, допустим, в декрете, в случае, если они меньше жены зарабатывают на данный момент, или заботиться о доме, брать на себя домоустройство, как это...
2: Ну, есть,
1: и так далее.
2: Да, есть.
1: Нет
2: такое
1: в этом сейчас ничего зазорного, никто из здравомыслящих, по крайней мере, людей не покажет на тебя пальцем и не скажет: «А, баба».
3: Но... Мне вот интересно, ты себя уговариваешь или оставшихся других мужчин?
1: Нет. Нет.
3: Хорошо.
1: Нет.
2: Ладно,
3: просто
2: хорошо.
3: Нет.
2: Сегодня еще, Крис, это по твоей части День таинственных знаков и предсказаний.
3: Да, верю, практикую и советую.
2: И что, и работает?
3: И еще как.
2: А как ты узнаешь, вот, что это он знак?
3: Смотрите, когда вы вот задаете вопрос пространству,
2: так,
3: и вот тут вы ищете, вы находите ответы в песнях, в каких-то, то есть у меня была история, значит, я заблудилась в метро.
2: Угу.
3: И реально заблудилась, и даже уже начала ловить паничку, да, не могла найти выход. Проходят две женщины, просто вообще о чем-то о своем разговаривают, но в их разговоре был момент, что: «Поверни, пожалуйста, направо и посмотри наверх на табличку». Я это сделала, и я нашла выход.
2: Обалдеть.
3: Пожалуйста.
1: Поверните, это внутренний твой навигатор.
3: Нет, она говорит:
1: поверните,
3: я ему советую.
1: Направо.
3: Нет, я ему советую: поверни направо и посмотри на табличку.
2: Ребята,
3: вот такой какой-то разговор
2: а
3: был.
2: Я вам хочу похвастаться.
1: Давай.
2: Дело в том, что я вот тут, ну, как вы знаете, была без машины, и все полторы недели я просто вот посылала во вселенную, говорю: машинка, найдись. Вот машинка, найдись. Через полторы недели эта машинка нашлась. В очень известном кар-центре. Я хочу сказать спасибо огромное Элли. Хочу сказать спасибо огромное Эдику. Ребята, вы невероятные. Так что, ребята, что?
3: Я так за тебя рада.
1: Сегодня всеизраильский день Лениной тачки.
2: Я сегодня, да, я купила таки эту машину.
3: Нет, от души поздравляю.
1: На самом деле, да.
2: Да, и я, между прочим, очень просто супер довольна. Так что, ребята, вы крутыши, просто невероятные.
3: Так что, если кому-то надо, чтобы Лена вас подвезла, значит, с дома на работу, звоните по телефону 058-221-04-983.
2: Ого.
1: Кстати, в США еще отмечается праздник «День назовите свой яд».
2: Чего?
1: В смысле «свой».
3: Кураре.
1: Будь здорова. Это что?
2: Назовите свой яд?
3: Очень
2: это
3: знаменитый
2: такой
3: вообще...
2: вот
3: яд.
2: Это
3: яд,
2: да, это да, понятно.
1: Назовите
2: это в Мацире еще было.
1: «Назовите свой яд» — это когда, знаешь...
3: Нет.
1: Бывает, что тебя называют ужасно... Подожди,
3: да,
1: Кристина.
3: Подожди,
1: да что?
3: Ты, пожалуйста,
1: ну,
3: что? Ответ просто бомбический.
1: Но... Давай.
3: Ты мой яд, я тебя люблю.
2: О боже, у меня сейчас сахар из ушей, да, вот это
1: ага,
2: вот все.
1: Ага, и помадка из не того места, да.
2: Радугой.
1: Да, радугой. И бабочками. Дорогие друзья, вот для меня лично яд — это когда мое. Это ладно, когда еще сокращение, уменьшительно ласкательное имя и кличку называют какую-то ужасную.
2: Ядушка ты мой.
1: Нет, ну, допустим, когда Андрей Андрюська.
2: Андрюська, фу-фу-фу.
1: Дюханыч.
3: Или получается яда для твоих ушей.
1: Но хуже, когда из твоего уменьшительно ласкательного имени тебе создают альтернативную альтернативное полное имя. И это ужасно. Андроид.
2: О боже, о боже.
1: Андрибальд. Допустим, Лена — это Ленин.
3: Меня подруга называет Кристофор Колумб.
1: Да, то есть Крис Кристофор Колумб.
3: А мне так нравится.
2: Меня со школы называли еще Семечкой. Семечка.
3: Не, мне вот Кристофор Колумб очень нравится.
1: Мы привыкли, что у нас существуют уменьшительно ласкательные, и мы обычное имя переводим в уменьшительно ласкательное, а если наоборот? Вот реально же интересно.
3: Ну, мне нет.
1: Лена, Ленин. Ну, тебе ничего не интересно, понятно.
3: Почему? США — день лучших друзей. Думаю, вот на этом и надо заканчивать. День лучших друзей.
1: Сейчас заканчивать. Еще час нашего эфира, друзья.
3: Ну, это час заканчивать. Что придираешься?
1: Лена Семенова.
2: Кристина Кипнер.
1: До свидания.
3: Все, бай.
1: Капец вам, девочки.
3: До 8 услышимся.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Реклама.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Только в «Центр Кар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центр Кар Азур».
3: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Падение ракеты в Самаре, пострадавших нет. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. По предварительным данным, выпущенная из Ирана ракета этим утром упала на открытом пространстве на территории Самарии. По данным агента Витадом, пострадавших в ходе последних ракетных обстрелов из Ирана нет. Армия обороны Израиля находится в полной готовности к проведению как наступательных, так и оборонительных действий против Ирана, заявил начальник генштаба ЦАЛя генерал-лейтенант Эйаль Замир. ЦАЛь остается в состоянии повышенной готовности и готов продолжать операции на всех фронтах против любого, кто угрожает государству Израиль, заявил он. Замир и другие должностные лица в течение последних нескольких часов проводят постоянную оценку ситуации, отметили в ЦАЛе. Служба тыла со вчерашнего вечера перевела весь Израиль на оранжевый уровень готовности. Решение принято на фоне новой волны эскалации между Израилем и Ираном. Согласно новым указаниям, занятия во всех учебных заведениях страны сегодня отменены. Предприятия могут продолжать работу только при условии, что сотрудники способны добраться до стандартного защищенного помещения в установленное время после получения предупреждения. Также введены ограничения на массовые мероприятия. На открытой местности разрешены собрания численностью до 200 человек, в зданиях до 500 человек, при наличии возможности быстро попасть в защищенное помещение. Министерство транспорта сообщило, что общественный транспорт сегодня будет работать в сокращенном режиме на 75% от обычного. На фоне обстрела министр транспорта Мири Регев провела экстренное совещание с гендиректором управления аэропортов и руководством своего министерства. На данный момент решение о закрытии аэропорта Бен-Гурион не принято. Координатор действий правительства Израиля на территориях палестинской автономии в Газе сообщил, что после ракетной атаки, предпринятой вчера вечером, принято решение о ряде мер безопасности. В их числе закрытие пограничных переходов в сектор Газа, включая КПП Керем-Шалом и Рафиах, до дальнейшего уведомления. Поток гуманитарной помощи в сектор будет остановлен. В заявлении ведомства говорится, что решение принято в рамках мер безопасности на фоне последних событий и по итогам оценки ситуации. При этом, по данным координатора действий правительства на территориях, закрытие переходов не должно повлиять на гуманитарную ситуацию в секторе Газа. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 25, в Бершеве 34, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на первом. О развитии событий в следующем часе.
4: Прогрев шоу на первом.

0: Увидел я, значит, новость о том, что в Израиле откроют новый магазин Duty Free, но...
1: Но
0: кому это сейчас нужно с учетом сегодняшнего утра, непонятно.
1: Слушай, ну подожди, ну, Бен-Гурион еще работает, так что пока еще никто ничего нигде не отменял.
2: И тем более это все как бы в будущем пригодится.
1: Угу,
0: а у нас что-то все в будущем пригодится, а в настоящем что-то будет?
2: Будет.
0: Что?
1: Шашлык из тебя будет.
0: Она сегодня прям...
1: Он меня чуть не прибил. Слушайте, я тут прочитала, короче, интересная новость. Пришла из США, как ты любишь говорить, Кристина. Штат Флорида. Значит, там 33-летняя американка устроила грандиозный разгром в одном из ресторанов из-за того, что ей в сэндвич положили не тот перец.
0: Да ты
2: это
0: что?
2: Прямо
1: самое,
2: обидно.
1: Самое смешное, что заказ она делала, оформляла онлайн через приложение. Она ввела свое настоящее имя, номер телефона и расплатилась баллами лояльности.
0: Угу.
1: Но когда ей отказались бесплатно переделать вот этот сэндвич, дама в ярости разгромила кассу, швырнула принтер и уничтожила, внимание, 37 свежевыпеченных печенек. Причем на глазах у полиции. Теперь... Ее ждет суд за хулиганство.
2: Слушайте, но они в следующий раз будут думать. Просит женщина определенный вид перчика, положите.
1: Но как есть, так есть. Бывает иногда, что вот, в промышленных масштабах, но иногда бывает не тот положен.
2: И нужно было сказать, покладите.
1: Покладите мне правильный перец.
2: Правильный перец. Какая мабая, как бы сказали у нас здесь в Израиле.
1: Как это? Спокойно. А коль беседер капара, все решим, все вопросы.
2: А кассир, наверное, ответил, ну манясе.
1: Действительно.
0: Смотрите, Словения тут не так давно представители партии, которые выступают в Словении, которые выступают за Израиль,
2: так.
0: Заявили, что будем налаживать отношения с Израилем, тыры-пыры, растопыры, но!
1: Но!
0: Глава
2: но есть
0: Словении!
2: Одно но!
1: Так.
0: Во-первых, вывесил у себя палестинский флаг.
1: Да ты чё?
0: А во-вторых, дорогие друзья, самолет из Израиля не допустили к посадке в Словении.
1: Да ты чё?
0: Ага. Значит, Словения не разрешила посадку рейса Исраэр. Самолет направили в Загреб. В компании говорят о политике и нарушении соглашений на фоне смены власти в стране. Рейс из Израиля, направлявшийся в Любляну, не получил разрешения на посадку и был перенаправлен в Хорватию. Такие, не хочу.
1: Не буду.
2: Нет.
1: Слушайте, вот мне вот интересно, так... когда вообще у людей появятся мозги? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как можно вообще поддаваться вот на такую вот, на такого рода провокационную совершенно пропаганду?
2: У меня такая глупая шутка родилась.
0: Давай.
2: Вот ты говоришь, когда появятся мозги. И я подумала, бедные зомби будут голодными.
0: Лен, ты понимаешь, что ты вскрыла редко закрывающийся гнойник, который не могли Аристотель с Платоном распутать, а ты тут пытаешься...
1: А я пытаюсь, да, я согласна.
0: Куда мы лезем?
1: Где да. Платон, да? Слушайте, тут еще одна интересная новостишка, тоже из Штатов. США. Значит, опять же, в том же штате Флорида мужчина попал в суд на местный аттракцион дикой природы. Подал в суд на местный аттракцион дикой природы после того, как аллигатор, внимание, укусил его прямо за лицо. А пользователи в соцсетях спорят, а чего, собственно, парень ждал, вот пострадавший, да, пытаясь обнять или поцеловать вот эту зубастую рептилию. Но адвокаты американца настроены решительно и требуют огромную компенсацию.
2: Во-первых, спросил ли он у крокодила, хочет ли он его сейчас целовать?
1: Правильно.
2: Какое у него настроение? А может быть, это самец, и он с женой поругался?
1: И он был просто агрессивный, ему надо было куда-то... Ой, слушай, здесь можно вообще на самом деле догадок строить.
2: Если бы меня вот так вот против моей воли тоже хотели бы поцеловать, я бы тоже пол лица откусила.
1: Кристина,
0: ты и без других каких-то ситуаций ты бы
2: откусила. Я просто за крокодила в данной ситуации.
1: Все за крокодила, соцсети осуждают. А вот адвокаты настроены решительно.
2: А подождите, а у крокодила адвокаты есть?
1: Вопросики.
0: Я бы сказал, криминалист скорее, чем адвокат. Дорогие друзья, между прочим, во Франции из аэропорта вылетел полупустой самолет, не дождался более сотни человек.
2: Что такое?
0: Ну, потому что все-таки не маршрутка. Он так самолет осознал себя не маршруткой, и он такой...
2: Я в ресурсе.
0: Я не должен дожидаться, пока полная наполнится.
2: Кому надо, пусть ждут.
0: Потому что обычно как маршрутку, пока полная не наполнится, никуда не поедем. А, здесь самолет решил, я личность.
1: Я полечу, во что бы то ни стало,
0: да.
1: Несмотря ни на что, и как-то там еще.
2: Налегке.
1: Налегке.
0: Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.
2: Да.
1: Так, ребят, прогрев-шоу продолжается. Второй час пошел. Впереди у нас еще много интересной всякой разной информации, так что оставайтесь здесь. Ну а пока у нас на первом музыка.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
6: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
7: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
8: Жаркое лето в Центр Кар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Продолжается на первом радио. Итак, едем дальше. А что же еще у нас за новостишки интересные?
2: А вот смотрите, значит, женщина, подскользнувшаяся на картофельном пюре, требует от ресторана $1.5 миллиона. Угу. Это тоже в США, значит, все произошло.
1: Жидкая претензия.
2: Значит, вот Трейси, как зовут эту женщину, она говорит, что когда она направлялась в туалет, то подскользнулась на неком веществе, которое, как она утверждает, было шматком картофельного пюре. Значит, женщина упала и получила травмы, которые считают очень серьезными, настолько серьезными, что можно потребовать, значит, компенсацию в размере $1.5 миллиона. Обратившись в суд, Трейси заявила, что в ресторане не проявили должной заботы о посетителях, как и не только вот не убрали это, значит, пюре с пола, но даже не то есть о нем, об этом вот шматке,
3: типа предупредить?
2: Не предупредили. Поэтому теперь что? Правильно, раскошеливайтесь на $1.5 миллиона.
3: Ничего себе. Что в ресторане говорят?
2: Они говорят, что мы просто не успели, но как бы мы бы убрали. Она говорит, нет. $1.5 миллиона сюда.
1: Так быстро вы не выкрутитесь.
2: Мне больно, ай-ай.
3: Слушайте, вот тут еще одна новость. Я, правда, не знаю откуда, но проблема одной замужней дамы очень необычна, но довольно серьезна и актуальна. Она устала жить с дурно пахнущим мужем.
2: Я только что прочитала просто эту новость.
3: Да. А вот тут пишут, что супруг ее довольно крупный мужчина, часто обильно потеет, но редко моется. Например, придя домой, он даже не удосуживается сходить в душ или, и сразу плюхается на диван или на кровать, так что неприятными ароматами пропиталась даже мебель. Кроме того, эта женщина злится из-за того, что всю мужнину одежду приходится перестирывать по нескольку раз, потому что с одного раза запах никуда не выветривается. И вот, вот эта отчаявшаяся дама уверяет, что даже снаружи их дома она чувствует все то же самое, вот это вот зловоние.
2: А вот давайте далеко не уходить от

0: не было ни единой интимной близости, как утверждает супруг. Как говорится, говори за себя, да? Uh-huh. Как только муж пытался хотя бы обнять жену, она начинала дрожать, а порой вовсе убегала куда угодно, лишь бы только не... чтобы муж до нее не дотрагивался. Uh-huh. И компенсацию он... Сейчас я пытаюсь найти информацию. Нет, он... Значит, цифры, о цифрах пока информации нет, но окончательную сумму денег должен определить уже суд. Видимо, поэтому и нет пока вот этой вот суммы названной.
1: Неплохо, неплохо. У меня еще для вас новостишка, дорогие друзья, есть. Новостишка, на самом деле, довольно интересная. Владелец собаки редкой породы. У него есть особая способность считывать настроение в доме. Представляете, если бы собаки умели считывать ваше настроение?
2: Нет.
1: Ты не хочешь?
2: В принципе, мне кажется, что собаки чувствуют на подсознательном уровне вот твое настроение и как бы пытаются, если тебе плохо, например, да, там вот ты сидишь такой весь, они приходят, морду кладут на этот самый, на коленки, да, и вот как бы успокаивают, что типа, ну, друг, ну, давай, ну, не это самое, не расклеивайся и все такое прочее.
1: Вот смотри, речь идет на самом деле о породе собак Дэнди Динмонт Терьерах. Я сейчас не чихнул буквами. Так. Это редкая порода из Шотландии. Так вот, стандарт этой породы был еще описан в 19 веке, оказывается. То есть это редкая, но довольно уже старая порода. Так вот, их первоначальное значение — охота на выдр и барсуков. Они их очень хорошо чуют по каким-то ферментам, которые они выделяют конкретно. Слушайте, может, они чувствуют наше настроение по ферментам? То есть мы с вами выдры и барсуки?
0: 100%. Так они нас между собой и называют. Но здесь, ребят, новость, значит, она пришла из Малайзии. И здесь новости про соседей. И теперь начинайте завидовать. Значит, соседи помогли уехавшему мужчину забирать его посылки. То есть, значит, он убедился, вот этот вот житель из Малайзии, что соседи, живущие поблизости, могут вести себя как добрые и заботливые, прямо уж родственники. Значит, мужчина рассказывал, что он со своим семейством уехал из дома на несколько дней, а все это время к дому приезжал курьер и оставлял товары, заказанные еще до поездки. Но посылки, оставляемые без присмотра, тут же обратили на посылки, оставляемые без присмотра, тут же обратили внимание соседи, которые решили, что негоже вещам, возможно, ценным, валяться у всех на виду. Каждый раз после приезда курьеру к дому нашего героя подходили его соседи, которые забирали пакеты и коробки и уносили их к себе. Но как только домовладелец вернулся, ему все вручили. Представляете, какие умнички.
1: Круто, круто. Да. Ну и давайте зафиналим...
0: Вы своих соседей-то знаете?
1: Я своих соседей, кстати, знаю. Спасибо войне за это.
0: Да.
1: Одно из немногих спасибо.
2: Это вот один из очень немногих плюсов.
1: Совершенно верно. Друзья, новость не новая, то есть ей уже дней 6-7, но, тем не менее, новость такая животрепещущая. В Эйлате построят роскошный отель с подвесным бассейном.
2: С подвесным?
1: Ага.
0: Так.
1: Значит, в двух 16-этажных башнях
0: так
1: разместятся 217 номеров, а между зданиями на уровне крыши будет размещен подвесной бассейн.
2: Обалдеть.
0: Очень круто, но я уже
1: страшно,
0: цифры.
1: Да?
0: Да, цифры. Я уже цифры себе рисую.
1: Вот мне тоже
0: я
1: так кажется.
0: Я рисую на асфальте белым мелом слово «хватит».
1: Я рисую на Феррари арматурой слово «хватит».

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Кассе «Шоумен».
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
9: Только в «Центркар». Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. «Центркар Азу». 03-558-5458.
1: Реклама.
10: Прогрев шоу на первом.
11: Девочки, а вот я вот тут подумал. Ну. Скоро ЧМ, чемпионат мира по футболу 2026 года. А, вопрос. Ну. За кого болеть будете?
12: О, боги.
11: И будете ли вообще болеть? А,
12: Месси у нас играет за Аргентину, да, мне кажется? Вот я, наверное, за Аргентину, потому что...
11: Ты ж моя хорошая.
12: Да, здравствуйте.
11: Мне за два часа хочется тебя то убить, то полюбить. Давай.
12: Да, от любви до ненависти один шаг.
13: А меня укачивает от ваших эмоциональных качель.
11: Так.
13: Да. Нет. В эту сторону не смотри.
12: То есть ты вообще ни разу не футбольный фанат?
13: В прошлом, когда я была кошкой. Нет, сейчас уже нет.
11: Слушай, у меня предложение.
12: Давай.
11: Если бы у каждого был свой ад, понимаешь, вот у каждого у тебя свой котел, у меня свой, у нее свой.
13: Котёнок,
11: у
13: нее
11: был
13: говорите.
11: Бы свой котел, внимание, где постоянно непристроенные животные, где все в оливье.
13: Это не котел, это рай.
11: Где непристроенные животные, которых никак не могут пристроить.
13: Да, ну значит, о них там заботятся, любят, холят и лелеют. Что? Нет, да, говорю.
11: Понятно. Значит, все в оливье. Обязательно.
13: Нет, давай так, животных нет, оливье, вот давай это котел. Так, давай.
11: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю смотришь футбол.
13: Так. Ужас какой.
11: Но... Так это ад, девочка моя, это не рай. А вот какой был бы твой ад, интересно?
12: Я не знаю, честно скажу.
13: Где ты каждый день?
12: Это самое. Мой ад — это отсутствие вот этих вот перфекционистских штук, потому что мне нужно, чтобы все лежало ровненько.
11: А я заметил.
12: Вот это вот все. Да, молодец.
13: Молодец. А там еще
12: я
13: вот
12: в потоке
13: униформа.
12: И в ресурсе.
13: А? Вот униформа, когда надо вот определенные одежды одевать.
11: То есть для тебя это ад постоянно ходить в одной форме?
13: Да.
11: Интересно, интересно.
12: Бывает, ну чё?
11: Бывает.
12: А у тебя? А ты, кстати, за кого будешь болеть? Тоже за Месси?
11: А я тебе просто так, да, руку сейчас пожал?
12: Ну, я ж не знаю.
13: Возможно, ты по ней соскучился.
12: Ага, за два часа. Уже три раза за два часа хотевший меня прибить тут.
13: Вот и совесть его замучила.
11: Ой, как будто у тебя прям ко мне теплые чувства были все эти два часа эфира.
12: Ой, всё, давай мы не будем.
11: О, я знаю, в ее аду я буду рядом с ней сидеть и ей душнить.
13: Я ж говорю, ты там 24 на 7.
11: Хотя нет, она заведется, она что ж душнила.
12: Смотри, а Валентин нам тут написал, что «Доброе утро, прогреватели!» С 66-го года болеет за Англию.
11: О,
12: да,
11: неплохо.
12: Молодец! Вот, God save the king, окей. Ну, принимается вообще на самом деле. И вот, кстати, ребята, а ставки делать будете? Если вот так, ну, по
11: Я не буду делать ставки, но, честно, мне кажется, что в финал выйдут... мне кажется, Аргентина дойдет до полуфинала. В идеале, конечно, до финала, но, мне кажется, до полуфинала, до четвертьфинала. А в конце останутся Испания... И какая-нибудь Франция, или Испания, Англия.
12: Слушай,
11: или Испания, Португалия, кстати.
12: Поживем, как говорится, увидим. Но, честно говоря, я вот, правда, болею за Аргентину, потому что у Месси уже, по-моему, есть абсолютно все разные титулы. А вот чемпионата мира, Кубка чемпионата мира пока нету.
11: В смысле?
12: В смысле, я имею в виду, пока нет, он же заканчивает карьеру.
11: В смысле, вот. У него есть кубок?
12: Хорошо, да, я имею в виду, он заканчивает карьеру, и вот
11: я понял.
12: Это было бы типа вот просто нереальной точкой, понимаешь, в карьере.
11: Но,
12: да.
11: К кто еще заканчивает карьеру? Криштиану Роналду. И ему тоже важно.
12: Они два красавчика, да.
13: Ну, все вот... деньги заработали.
11: Подожди, тут Валентин написал вообще, что спасибо, только я не Валентин. А почему вы у нас записаны как Валентин?
12: А Валентин записан и Валентин.
11: Добрый день, Павел Михайлович. Да. Батька Махно.
12: А, да?
11: Это батька Махно. Здрасте.
13: А фотографию никто его не хочет обсудить? Очень серьезный мужчинка.
11: Именно мужчинка?
13: Мужчинка.
12: Мужчинка ничейный, как в этом самом, да, во Франции, типа, вот из того анекдота. Предлагаю послушать музыку.
11: Предлагай.
12: Да, предлагаю. И чё?

0: Прогрев шоу на первом.
1: А вот сейчас я такую новость откопал, девчонки, что у вас сейчас глаза на лоб полезут.
2: Ну,
1: это
2: давай
1: действительно
2: же
1: круто. Ученые из Колумбийского университета осуществили первое в истории точное редактирование ДНК человеческих эмбрионов,
2: о-о-о,
1: что может открыть путь к технологиям создания детей с заданными генетическими характеристиками. Пол, цвет волос, глаз, контроль всех мутаций, то есть лишение ребенка всех мутаций и так далее. Но тут вступились биоэтики.
2: Так.
1: С одной стороны, технология может позволить исправлять наследственные мутации, болезни, склонность к раку и так далее, еще на этапе эмбриона. С другой, открывает риск использования для отбора или даже конструирования желаемых черт, сравнивающих критики с элементами евгеники. Ну, не знаю, я за такую новость. Мне нравится такое.
2: Я не определилась.
1: Мне кажется.
2: Я тоже, пожалуй, как бы
3: вот
2: середину.
3: Вроде
2: я
3: бы
2: еще пока не.
3: Вроде бы. А потом ой-ой-ой.
2: Угу.
3: Вот такие вот
2: эмоции. А потом вся планета будет блондин с голубыми или зелеными глазами.
1: Я не хочу себе сына блондина с голубыми глазами, честно, потому что, ну, у нас нет блондинов с голубыми глазами. Это будет выглядеть максимально странно. Как будто чей мальчик? Чей туфля мой.
3: Вот единственное, что в этой во всей новостишечке мне нравится, то можно, значит, полребенка.
1: Полребенка
3: запланировать, да, скажем
1: можно
3: так. Вот это круто.
1: Это мне
2: и
1: больше
2: почистить вот эти генетические,
1: да,
2: штуки,
1: вот,
2: которые.
1: Это
3: сейчас, тоже прикольно, но я больше вот
1: есть,
3: то, что полребенка.
1: Сейчас
3: вот
1: уже это есть, но важнее все-таки болезни. То есть я бы ребенка от всех каких-то наследственных моих хворей, болячек, аллергических вещей и так далее. Почему бы и нет, ребенок родится здоровым, полноценным и так далее.
2: Ну, прикольно.
1: Более
2: на самом
1: того,
2: деле
1: сейчас еще разработали схему, чтобы избавлять, как это, какие-то специальные дозы лекарства, чтобы избавлять от синдрома Дауна.
3: Ну, это прикольно.
1: Это вообще круто. То есть получается.
3: Ну, короче, 50 на 50. Что-то в этом есть, но надо еще подумать.
1: У меня 80 на 20. То есть я за в 80%. Но я не хочу себе голубоглазого блондина.
2: А я, короче, я со стороны понаблюдаю.
3: А я вот так вот, звони мне, позвони мне, не звони
2: мне.
3: Не звони мне. Я вот сюда.
1: Арина такая очень удобна, знаешь, такая хитренькая. А я не
3: грамотная позиция. Грамотная позиция.
2: Я тут прочитала, что в Мьянме обнаружили огромный рубин весом 2,2 килограмма.
1: Сколько?
2: 2,2 килограмма, 11 тысяч карат. Пурпурно-красный камень, исключительно крупный и редкий, и из-за своего цвета и качества он считается более ценным, чем рубин весом в 21,5 почти тысячу карат, который был найден в 96 году. Чтобы вы понимали, как бы Мьянма, вот ведомство, вот там местное, да, они не уточняют стоимость оценочную этого камня, но в 2000...
3: Да, они еще пока сами в шоке.
2: В 2015 году еще один рубин из Мьянмы вот в 25,5, ну, чуть меньше карата, тысяч каратов, был продан, чтобы вы понимали, за 30,3 миллиона долларов на Сотбис.
1: Обалдеть.
3: Я когда слышу такие цифры, у меня вопрос, где люди деньги взяли?
2: Ну это... вот.
1: У меня такие же вопросы возникают, когда проходят аукционы по продаже и покупке живописи.
3: Да, да, да.
1: Я вообще в шоке.
3: Это как это, помнишь?
1: 370 миллионов долларов. Я думаю, откуда эти деньги у человека?
3: Фильм, помнишь, 1+1, когда этот, значит, его работодатель купил вот эту картину, и он такой, да я сам пойду на мулю.
1: Кровью, да. Человека кровь из носа пошла,
3: и
1: он просит
3: вот
1: 30-ку.
3: Я, значит, училась в художественном колледже. Меня, значит, тренировали, чтобы я вот этот куб, то круг, вот этот шар, вернее, нарисовал так, чтобы его захотелось взять. Uh-huh. А здесь просто реально человек чихнул чем-то. Кетчупом, давайте так.
1: Кепчуком.
3: И, пожалуйста, сколько ты... Ты не помнишь, какая сумма там была озвучена? Ну, короче, заоблачная.
1: Ты что, думаешь, я все фильмы помню наизусть?
3: Я, а вдруг?
2: Ну, в этом самом, вот в 1+1 вот такой чих кровью стоил 34
3: вот,
2: что-то там тысячи евро.
3: Вот
1: она
3: хотела...
1: помнит.
3: Умничка, Лена, спасибо
1: Лена,
3: тебе.
1: Лена, возьми с полки пирожок.
2: Ага, там два, возьми средний. Слушайте, вот я сейчас хочу обратиться к ребятам, вот к нашим слушателям, которые пользуются доставкой еды. Вот вам всегда приходит то, что вы заказываете?
3: Нет.
2: В смысле?
3: Ну, нет.
2: Нет. Рассказываю просто, к чему я, собственно, нашла тут новостишку про Южную Корею. Там, оказывается, полиция раскрыла схему мошенничества с доставкой еды. Вот в рамках которой курьер съедал заказы своих клиентов и подменял их блюдами из других ресторанов.
3: Ах, он жук!
2: Да, вот. Я думала, ты сейчас другое слово скажешь.
3: Жук.
2: Ну, вот реально. По версии следствия, вот этот курьер, мужчина, забирал оформленные через платформу доставки заказы, а клиентам передавал еду из других заведений, используя систему компенсации за недостачу. Слушайте, ну, на самом деле парень придумал действующую схему, но недолго музыка играла.
1: Ну и слава богу.
3: Был какое-то время сыт.
1: Мне здесь привозят, конечно, еду, но иногда привозят ее в таком состоянии, что лучше бы не привозили.
3: А иногда даже не доклад...
1: Ну
3: не
1: да.
3: Как бы извратить это слово? Недолаживают.
1: Да. У меня один раз... Вот знаете, вот есть шаверма, а есть шаверма на тарелке, когда просто она разложена.
2: Да. А типа мне есть голубцы, а есть ленивые голубцы.
1: Да, есть роллы, а есть роллы на тарелке. Вот мне как-то раз такое привезли.
2: Роллы на
3: тарелке...
2: Тарелка
3: красивая была?
1: Очень пластиковая такая.
2: Очень пластиковая.
3: Очень пластиковая.
1: Отдельно лежал рис, отдельно лежал этот лист.
3: Слушай, человек подумал о том, что тебе нечем занять руки и в этот вечер. Так займись роллами.
1: Научись фигарить роллы.
2: Вылепи сам, да, как хочешь. Смотрите, еще одна...
3: Я выслепила из того, что было.
2: А, ладно, потом расскажу, давай музыку слушать.
1: Так, а все уже?
2: А, да?
3: А раньше...
1: Представляешь, как быстро время прошло.
2: Значит, расскажу завтра. Клевая новостишка.
1: Ну, хорошо.
2: Да.
1: Ну, давай попрощаемся с нашими товарищами.
2: Ну, да, давайте.
3: Земля, прощай.
2: Да, но прогрев шоу завершается, но эфирный день на Первом радио продолжается. Сразу после новостей в начале будущего часа вас ждет колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Оставайтесь, если хотите узнать о том, что сегодня пишет израильская печатная пресса. А в 19:00 не пропустите программу «Прямой ответ». В центре внимания сегодня грандиозный чемпионат мира по футболу, который впервые примут 3 страны, и это, конечно, 48 сильнейших команд планеты. Вот каковы скрытые пружины этого расширения? Триумф спорта или победа коммерции? Как политика влияет на современный футбол? Это, кстати, очень актуальная тема. И кто реально претендует на чемпионский кубок? Вот Марианна Беленькая проведет экспертный разбор ситуации вместе со знаменитым спортивным журналистом и комментатором Александром Шмурновым. Присоединяйтесь к дискуссии сегодня в 7 вечера на Первом радио.
3: Ну а в 8 часов вечера по расписанию будет программа «Белая карта», где Лидия Топельберг и Кристина Кипнис будут отвечать на самые важные вопросы, которые вы, дорогие наши радиослушатели, озвучивали их заранее. Ну и, соответственно, у Первого радио есть YouTube-канал, где вы можете не только смотреть, но еще и наслаждаться картинкой. И также там мы бережно храним архивы всех интересных программ, которые когда-либо выходили на Первом радио. Так что никуда не уходите, а всего лишь берете, открываете приложение YouTube, находите YouTube Первого радио и подписывайтесь на этот потрясающий канал.
1: Крис Кипнис,
3: Лен Семенова
2: и Андрей Ежов.
1: Bye-bye!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
3: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
4: Реклама.
5: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль я получил 160 тысяч шекелей от битуах Люми и страховой компании.
6: Махаль, нам важен результат.
7: Звездочка 96-24. Результат индивидуален, озвучен актером, услуга не юридическая, основана на реальном случае.
8: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
12: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
13: Оболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
15: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
17: Еще ниже!
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
1: Саперы полиции обезвреживают упавшие в Самаре обломки ракеты. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После запуска баллистических ракет в направлении Израиля сотрудники полиции округа Иудеи Самарии совместно со специалистами-взрывотехниками полиции и МАГАФ проводят поиски мест падения обломков в Самарии. Пострадавших нет. Вместе с тем получены сообщения о причинении материального ущерба. Местные жители публикуют фотографии домов с поврежденными взрывной волной окнами. Полиция призывает сохранять бдительность и выполнять указания командования тыла. Жителей просят не приближаться к местам падения ракет и обломков и не препятствовать работе спасательных служб. ВВС Израиля под руководством военной разведки ОМАН нанесли удар по нескольким целям на территории нефтехимического комплекса в городе Махшехар на юго-западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАЛЯ в предварительном заявлении. Махшехар расположен в провинции Хузистан на побережье Персидского залива и является одним из крупнейших нефтехимических центров Ирана. В районе города находятся крупные предприятия по переработке нефти и газа, а также экспортная инфраструктура. После очередного ракетного обстрела из Ирана командование тыла потребовало ввести дополнительные меры безопасности в отношении работы международного аэропорта Бен-Гурион. Рассматривается возможность закрытия воздушного пространства Израиля, как это было во время предыдущих военных действий с Ираном. Портал КИПА отмечает, что в настоящий момент аэропорт продолжает работать, рейсы выполняются по расписанию. Министр транспорта Мири Регев также сообщила, что на данный момент небо не закрыто и перебоев авиасообщения нет. Тем не менее, по результатам обсуждения ситуации узким кабинетом министров ситуация может измениться. Контролирующая значительную часть Йемена проиранское движение хуситов после ракетного обстрела израильской территории объявило об объединении всех фронтов противостояния. Тегеран, Бейрут, Сана, Багдад, Газа. Баланс сил нынешнего конфликта значительно изменился. Эпоха, когда противнику удавалось действовать на каждом фронте по отдельности, закончилась. Фронты мусульманского противостояния объединяются, сообщили в соцсети X представители группировки. Террористическая группировка «Ансар Аллах» из Йемена первой отреагировала на ночную операцию Израиля против Ирана. Рано утром ракетная тревога прозвучала в 117 населенных пунктах Израиля, включая Тель-Авив и Иерусалим. Ракеты были успешно перехвачены, пострадавших нет. Пресс-служба полиции и Общей службы безопасности опубликовали совместное сообщение о передаче в суд обвинительного заключения против жителя Батьяма в связи со шпионажем в пользу Ирана. Обвиняемый был задержан в мае этого года в ходе совместной операции «Шабака» и полиции округа Айлон. Ему вменяются преступления против государственной безопасности, включая контакты с вражеским агентом. Из документов обвинения следует, что в месяцы, предшествовавшие аресту, подозреваемый поддерживал контакт с иранскими спецслужбами и выполнял различные задания в обмен на денежное вознаграждение. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Малооблачно. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 25, в Бершеве 34, в Эйлате 38. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Колесо обозрения».
4: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я вот чувствую, идет волна от наших радиослушателей с вопросом, а оно доброе ли? Но, господа, приветствие есть приветствие. Всем желаем доброе утро. Мы первое радио 89.1 FM. Сегодня 8 июня, Йомшини понедельник и 9 часов 5 минут. В студии, вы не поверите, Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян. Колесо обозрения, в котором мы знакомимся с содержанием сегодняшней израильской печатной прессы. Как обычно, газета «Идет Ахронот», а «Арец» и «Исраэль Айом». Прежде чем я начну про газеты, я сделаю такое вступление, потому что сегодня особенный день, как вы понимаете. Ну, в том смысле, что тут какие-то ракеты опять летают, и их сбивают и так далее. И что по этому поводу можно сказать? Значит, скажу главное. Дело ясное, что дело темное. В том смысле, что никто ничего не знает, как будут развиваться события. Есть люди, которые завтра должны поехать куда-то там по стране. Есть люди, которые возвращаются в страну самолетами. Есть люди, которые должны улетать в страну самолетами. Есть люди, у которых планы на какие-то, может быть, встречи массовые или еще что-то. И все они задаются вопросом, а будет или нет. Я могу сказать, что нет человека в стране вот на эту минуту, который знает, будет или нет. Потому что все зависит от поведения двух сторон. Ирана и Израиля. Значит, обстрелы, которые были вчера вечером и сегодня утром, это была лишь демонстрация мышц, что мы вам покажем, а мы вам покажем, и вы нас не сломите, а вы нас не сломите. Или это начало каких-то военных действий, которые можно будет назвать Третьей иранской войной, и которые неизвестно сколько продлятся. На эту минуту, 9 часов 6 минут, никто точно не знает. И более того, даже я думаю, что те, кто принимает решение, точно не знают, потому что их решение зависит от решения другой стороны. В Иране ждут, как ответит Израиль, Израиль ждет, как ответит в Иране, и, соответственно, позиция будет развиваться. Дойдет ли вот эта демонстрация мускулов обеих сторон до военного серьезного противостояния, или стороны под давлением американцев, наверное, все-таки, и по своим собственным интересам, я думаю, что особо никто не хочет входить в третью стадию войны, хотя у Израиля были такие планы, что надо бы продолжить, но, тем не менее, все зависит не только от желания, а этих сторон, а еще Трампа. У Трампа, напоминаю, у него вообще юбилей через 6 дней, через 3 дня у него чемпионат мира по футболу начинается, через меньше, чем через месяц празднование 250-летия независимости Америки, то есть мероприятий праздничных очень много, естественно, американский президент не хотел бы, чтобы ему они испортили эти мероприятия вот этой возобновлением войны. Поэтому Трамп, наверное, будет действовать на то, чтобы это дело сказать, ну ладно, ребята, вы мускулы показали, все, давайте прекратите, давайте вернемся к столу переговоров. Собственно говоря, первая ласточка именно такого отношения Трампа была вчера, когда вы знаете, что Иран выпустил ракеты по северу нашей страны, они, по-моему, были все сбиты, и Трамп после этого заявил Ирану такое умиротворяющее такое заявление. Ну, хватит, вы постреляли, а теперь давайте все. Все, мы вас поняли, ракеты вы выпустили, вы молодцы, красавцы, у вас есть ракеты, мышцы сильные, а теперь давайте вернемся к столу переговоров. Вот так вот он предложил Ирану. Но мы с вами знаем, что Иран совсем не обязательно, что будет прислушиваться к этому призыву и предложению Трампа. Но главный итог – надо следить за развитием событий, а они могут развиваться. Вот я сейчас вам скажу, что сейчас спокойно на этот момент, а через минуту может раздаться сирена, как вы понимаете. Мы уже как бы были в этой опере много раз. Поэтому мой итог, это мое личное мнение, естественно. Никто точно ничего не знает, что будет через час, через два, тем более в середине дня или к вечеру. Поэтому у тех, у кого есть какие-то обязательства, должен знать, будут или не будут, я сожалею, пока знать это невозможно. Это будет зависеть от развития ситуации. Вот я так оцениваю сегодняшнее утро, 8 июня, понедельник, Йом-Шини. Мы с вами, что надо делать? Тем, кто есть какие-то планы, кто работает, наметил что-то. Из того, что можно делать, надо продолжать делать и делать свое дело, так сказать. Понятно, что когда отменены занятия в школах, у родителей не у всех есть возможность делать свое дело, потому что надо следить за детьми, но из того, что, возможно, надо делать свое дело. Вот я, например, буду сейчас делать свое дело и знакомить вас с содержанием сегодняшней израильской прессы, как обычно, в программе «Колесо обозрения». Итак, давайте начнем с приложений наших газет. Они почти стандартные, но не совсем, скажем так, стандартные. Это «Демаркер», экономическое приложение газеты «Аарец», и «Галерея по вопросам культуры» газеты «Аарец». А вот газета «Идет Ахронот» сегодня вместо приложения «Спорт», ну, она, правда, анонсировала это вчера, выпустила такой, я бы сказал, это уже не приложение и не газета, это уже целый журнал. Сколько здесь полос, довольно он толстый. Не вижу нумерации полос. Сейчас, может быть, я найду... Я не вижу нумерации полос, хотел вам сказать, сколько их тут всего, но их много, их, наверное, штук 60, я думаю, полос, посвященные Мондиалю. Почему-то это не пронумеровано, это как вот такое приложение, Мондиаль, чемпионат мира по футболу, все о Мондиале, описание сборных, описание игроков, исторические какие-то заметки по поводу истории футбола. Вот здесь я вижу фотографию Пеле, фотографию... Кто это, значит, победа сборной Аргентины, кубок держат наверху. Ну и, конечно же, расписание игр. Кто, когда, что состоится. Напомню, что 11 июня, да, где здесь вот начало... Ой, здесь очень много информации, я могу потеряться, растеряться. В общем, все, что связано с Мондиалем, сегодня в приложении газете «Идет Ахронот». И если вы хотите быть в курсе и обладать информацией, то вот вам надо эту газету купить, заплатить за нее 7 шекелей. И у вас на протяжении всего чемпионата мира, он, по-моему, продлится до 19 июля, будет полная информация обо всем, что связано с Мондиалем. Вот такое приложение сегодня вышло в газете «Идет Ахронот». Ну и после этого мы можем с вами начать с главных заголовков. Я, кстати, думал, что газеты сегодня будут находиться в трудном положении, когда произошло то главное событие, о котором они не успеют сообщить, но так как это событие началось развиваться вчера вечером, оно успело попасть на первые полосы газет, то есть иранская ракетная атака на север нашей страны, и поэтому газеты уже вышли. Я думал, что газеты выйдут с какими-то заголовками, не имеющими отношения к главному тому, что происходит, военное противостояние. Нет, из-за того, что ракеты были вечером, газеты успели захватить эту тему, и она, естественно, главная на всех наших газетах. На первых полосах наших газет. «Миткафа иранит», «Иранская атака». Таков заголовок в газете «Идет Ахронот». Значит, «Афсакат Эшбакриса» — это предложение, я вижу, везде. То есть рушится договор о прекращении огня. Иран возобновил ракетные обстрелы Израиля, пишет газета. Это вверху главного заголовка вот такая строчка. А под заголовок: «Миллионы израильтян вернулись вчера в бомбоубежище». После того, как... Почему Иран начал обстреливать? Иран грозил Израилю тем, что если мы начнем, возобновим бомбежки Дахе, района Бейрута, они начнут обстреливать нашу страну. Обратите внимание, это, как отмечают специалисты, новое уравнение, которое Иран создал. То есть раньше мы Дахию бомбили, в прошлые столкновения с Хизбаллой, со стороны Ирана ничего не было. Сейчас Иран ввел бомбежки Дахия в это противостояние с нами и поставил как бы новые условия Израилю. Будете бомбить Дахию, мы будем бомбить Израиль. То есть фактически он воспринимает Хизбаллу в открытую, как своего союзника. Вы нападаете на нашего союзника, мы будем нападать на вас. Так вот, и вчерашний обстрел Израиля как раз-таки был вызван тем, что Цааль атаковал какие-то объекты в Дахе, и, значит, Тегеран реализовал свои угрозы и осуществил обстрел, написано, широкий обстрел в район, на район севера Израиля. Занятия и сдача багрутов, экзаменов во всей стране отменены, занятия в школах. Многие муниципалитеты открыли общественные бомбоубежища и готовятся к тому, что, возможно, будет закрыт Натбаг. Натбаг — это наш аэропорт Бен-Гурион. Пока на сегодняшнее утро СМИ сообщают, что министр транспорта Мири Регев против закрытия Бен-Гуриона. Есть только указание сократить количество пассажиров там проходящих. в обе стороны, улетающих и возвращающихся. Но уверяю вас, что Эмили Регев сама не знает на эти минуты, что делать с аэропортом Бен-Гурион. Это будет зависеть от развития ситуации. Горем Исраэли, то есть израильский источник, заявил, что ответный удар по Ирану будет тяжелым. Трамп: предлагаю Ирану, ну, вы запустили Шигартем, это Телим Шелахем, то есть вы запустили свои ракеты, достаточно, давайте теперь вернемся к переговорам. Вот такой, так выглядит подзаголовок, главному заголовку газеты «Идиот Ахронот». Исраэль Айом, Афсакат Эш Бакриса, то же самое предложение, то есть рушится договоренность о прекращении огня, Иран запустила ракеты. Ну, на тему, на ту же тему и подзаголовок тоже, что отмена занятий по всей территории страны, сокращение каких-то общественных мероприятий, которые, в которых должны собираться большие группы людей. Израиль угрожает ответным тяжелым ударом. Трамп уговаривает Иран вернуться к столу переговоров. Практически тот же самый смысл у главного материала в газете «Исраэль Айом». Ну и относится газета в верхней строчке над главным заголовком, строчка, которая относится к развитию ситуации вчерашнего дня. Посередине дня Бацураем Цаль атаковал район Дахе, вечером Тегеран атаковал север Израиля. Газета «Аарец», тоже главный заголовок и главная фотография газеты. Тут люди находятся в бомбоубежище, знакомая картинка. Кто-то в чем-то в виде пижамы в бомбоубежище. Естественно, все уткнулись в телефоны. И заголовок: Иран запустила серию ракет в район севера Израиля. И севера и округа Шарон после того, как Цааль атаковал Бейруте, объекты в Бейруте. Здесь в подзаголовке, тут группа журналистов, примерно 10 ракет были выпущены в сторону Израиля, они были сбиты. Командование тылом сообщило об отмене занятий на всей территории страны. Трамп призвал Иран вернуться к столу переговоров и сообщил, что потребует от Израиля не реагировать на ответы на обстрелы Ирана. Стражи Исламской революции заявили, что значит, этот ракетный обстрел — это предупреждение, и если израильская агрессия будет продолжаться, то наш ответ будет более широким. Значит, воздушное пространство Ирана закрыто. Ливан сообщил, что во время атаки в Дахе погибло 2 человека. То есть в этом подзаголовке газеты «Арец» мы видим, что вот этот первый обмен, насколько известно, тут нигде не сообщается, как Израиль ответил, но вроде бы к утру были сообщения, что Израиль выпустил по целям в Иране баллистические ракеты, но не наземного базирования, у нас таких, по-моему, нет, а воздушного базирования, то есть самолетов. Пока можно сказать, что вот я отмечаю, что ответы, значит, так, обстрелы обеих сторон были сдержанными. Что вот и стражи Исламской революции заявили, что это было предупреждение, что в следующий раз будете атаковать Дахию, мы тогда получите еще, а Израиль заявляет, будете атаковать нас, получите еще больше. Вот мы уже как бы были в этой опере с обменом угроз, но понятно, судя по всему, что это были предупредительные выстрелы с обеих сторон. Вот. Как будет развиваться событие, никто не знает. Так освещается событие вчерашнего вечера с переходом в сегодняшнее утро. Как мы уже знаем, сегодня, наверное, многие уже слышали сирены и уже были в бомбоубежищах. Но, правда, в бомбоубежище, в котором мы были, это была баллистическая ракета из Йемена. Йемен, как видите, тут же присоединился к этим угрозам Тегерана, выпустил ракету. Но самое главное, что это не Иран. Иран выпустил вчера серию ракет по северу. Сегодня вроде бы из Ирана к нам ничего не летело. И будет ли это так продолжаться в течение дня или не будет, если кто-то из вас знает, то я восхищен таким человеком лично, по-моему, как я уже сказал, никто ничего не знает, как это будет все продолжаться. Это главная тема сегодняшней прессы, главная тема нашей страны, конечно же. Сегодня к другим новостям наших газеток мы вернемся после первого рекламного блока. Сейчас послушаем его и продолжим наш обзор.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
4: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
7: Джордж Буш. Господи, ребята, я и половины не читал из того, что вы пишете. Журналист. Ничего. И мы не слушаем половину из того, что вы говорите. Джордж Буш. Это я понял, прочитав половину из того, что вы пишете.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Продолжаем, господа. Другие новости нашей сегодняшней прессы. Так, ну, меньше всего информации на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Вот кроме новости об Иране, фотографии Нетаньяху и Дональда Трампа. И тут есть даже фотография. Это я смотрю какой-то полуразбитый дом. Вроде бы в Израиле такого вчера не было. Это в Дахии. Полуразбитый дом от удара, от израильского удара. Ну и здесь на первой полосе информация о вчерашнем теракте и фотография погибшего там Хаим Коломити, по-моему, так его зовут, резервист, который вступил в бой, пытался противостоять террористу, но вот, к сожалению, он погиб. И, значит, газета называет это «Хашаш Итмамеш», то есть опасения реализовались, осуществились, террор плели, афахли лиумани. А вот что она имеет в виду. То есть криминальный террор превратился в националистический террор. На что намекает или прямо говорит, скажем так, газета «Исраэль Айом», можно понять из-под заголовка к этому, к этой теме в газете «Исраэль Айом». Значит, правительство предупреждало, правительство было предупреждено снова и снова, что насилие в арабском секторе не останется только в границах арабских сектора и арабских городов. Она перейдет и на еврейскую территорию, скажем так, в еврейские города, и инфляция оружия ударит и по евреям. Инфляция, то есть легкость при раздаче оружия, ударит и по евреям, пишет газета. И вчера это случилось в округе Ашарон, когда вот Хаим Коломити погиб, и 5 человек были ранены во время теракта с применением огнестрельного оружия террориста, который приехал из Тайбы, то есть он израильский араб, и атаковал в Кохав-Яир, в Цур-Ицхак, в Цур-Натан и в Слаид Лифней-Шенутра, до того, как был ликвидирован. Почему здесь смешивают националистический террор и криминальный? Потому что этот террорист был известен полиции, но по криминальным делам, по каким-то преступным делам. Ну и вот он решил, видимо... Ну, знаете, я, конечно, в голове у него не был, но, по-моему, судя по статистике, любой террорист, который выходит вот с оружием убивать евреев, понимает, что шансов на то, что он останется жив, у него почти нет. То есть они сознательно идут на смерть, скажем так. Вот, это вторая тема на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Первая иранская и вторая вот про этот теракт. Газета «Идет охрана» чуть больше тем, тоже об этом теракте информация, фотография Ишая Леви, известного израильского певца в восточном стиле, который скончался в возрасте 63 лет, и вчера состоялись его похороны, да, отцов Фаулям. Здесь вот, кстати, я вчера в программе PM ставил по рекомендации музыкальных редакторов Лева Медина песню его «Ригди». Это одна из самых известных его песен, хотя ей, наверное, уже лет 35 примерно она была написана, но тем не менее. Вот она, «Ригди», перечислена первой из хитов Ишая Леви, которого вполне можно отнести к звуковой дорожке Израиля. Многие его песни. Вчера мир культуры и вообще Израиль расстался с обладателем вот этого голоса, Ишаем Леви, который скончался в возрасте 63 лет. После довольно бурной жизни, здесь написан такой в его биографии. Ну и анонс приложения, посвященного Мондиалю, американская вершина. Здесь обложка этого приложения, посвященного Мондиалю, сделана, оформлена как гора с изображением американских президентов. Знаете, наверное, всем хорошо знакомая. А здесь вместо президентов я вижу высеченный из камня Месси, Неймар, по-моему, кто тут второй, может быть, Рональдо, ну, в общем, самый известный на сегодняшний день футболист. Вот так выглядит первая полоса «Идет охрана». Давайте посмотрим на первую полосу «Аарец». Тут, как обычно, больше тем, потому что площадь больше. У первой полосы она разворот двух полос. Значит, ну, Иран и фотография с бомбоубежища – это главная тема.
Один убитый и пять раненых в террористическом акте. Тоже об этом газета сообщает. О вчерашнем теракте. Дальше. Глава правительства не рассматривал кандидатуру женщины на пост главы Маляль. Маляль — это Муацали Бетахон Леуми, то есть штаб национальной безопасности. Вы знаете, что там Шмуэль Бен Эзра, по-моему, был назначен новым главой этого штаба после того, как сколько, наверное, с полгода тому назад Нетаньяху уволил с этого поста Цахи Анегби. Вот где-то полгода место было вакантным, и Нетаньяху, премьер-министр, получил рекомендацию от суда и нациф Ширута Медина, то есть управление по назначению на высшие посты в государстве, рекомендацию рассмотреть кандидатуру женщины, потому что вокруг Нетаньяху одни мужчины, а это плохо, как бы. По сегодняшним временам женщины тоже должны занимать соответствующее место в нашем обществе, в том числе и на руководящих постах. И была рекомендация Нетаньяху рассмотреть кандидатуру женщины на этот пост. Но он, отвечая на эту рекомендацию, сказал, что ввиду положения с безопасностью в нашей стране, кандидатуры женщины очень мало, не из кого выбирать. Вот так был ответ Нетаньяху, и поэтому назначен был мужчина, вот Шмуэль Бен Эзра. Вчера было обнародовано имя гендиректора Министерства религии. Было написано, что один из помог гендиректор одного из министерств, не указано его имени, чтобы нельзя было догадаться нам, был допрошен по подозрению в мошенничестве и угрозам. Ну, а сегодня его имя публикуют уже газеты. Это Мисрат Шерутей Дат, Министерство по представлению религиозных услуг. Иуда Авидан был допрошен в отделении полиции 433 по подозрению в каких-то вот криминальных делах. Об этом тоже пишет газета «Арец» на первой полосе. Так, теперь мы можем опять вернуться к... Идет охрану, да? Я просто вспоминаю, с какой газеты я начинал, чтобы идти, так сказать, по порядку. Начинаем листать «Идиот Ахронот». Ну, здесь Смадар Перри, она арабистка, специалист по делам арабских стран, наших соседей. Она пишет о двойной

использует Ливан как карту в игре против Израиля. И в результате Ливан страдает. Там очень большое количество эвакуированных, по-моему, больше миллиона. Для этой маленькой страны огромное количество, которые ушли из тех районов, где идут боевые действия с Хизбаллой. И он обвинил Иран в том, что использует Ливан как вот козырную карту в этой игре, что это и Ливан страдает, и ливанские граждане страдают из-за игры, которую ведет Иран. В общем, он напрямую и заявил о том, что урегулирование может быть достигнуто только дипломатическим путем. Но министр иностранных дел Ирана Аракчи не остался в долгу. Он обвинил его в сотрудничестве с Израилем, с попыткой установить отношения, что это не Иран бомбит Бейрут и южные города Ливана и так далее. В общем, там обмен такой мнениями был. Но, тем не менее, Смадар Перри в своей статье пишет о двойной игре, которая ведется в Ливане. Она пишет, что если бы Ливан захотел, он бы давно обратился за помощью, за усилением ливанской армии, может быть, и начал бы что-то делать с Хизбаллой. Но у него нет таких возможностей. Они пытаются в одной линии вести переговоры с Израилем. Мы знаем, что в Вашингтоне встречаются, там на уровне послов. А с другой стороны, кроме призывов к Хизбалле прекратить, ничего не происходит, а Хизбалла отказывается прекратить. И в результате и мы имеем то, что имеем, и Ливан имеет то, что имеет. И, значит... Вот эти улыбки, за этими улыбками прячется двойная игра Ливана, которая позволяет Хизбалле сохранить свои силы, пишет Смадар Перри в своей колонке. После двух месяцев Иран выпустил ракеты по Израилю. Следующая статья в газете, тут красным помечена вот эта картинка, которую мы знаем по аппликациям, красно-районы помечены, где звучали сирены. Это район севера нашей страны. Крайот, Хайфа, южная граница этих сирен Зихрон-Яков, вокруг озера Кинерет. Вот такая статья на эту тему. Дальше. Ну, репортаж, фотографии с похорон одного из убитых наших солдат, в данном случае Оад Яари. Ну, можно представить лица его матери, отца и братьев, изображенных здесь на фотографии. Дальше на двух страницах обзор вчерашнего теракта, когда значит, 4 часа страха или ужаса, когда жители Кохав-Яир, Цур-Ицхак и Цур-Натан, значит, были предупреждены о том, что есть террористический акт. Один террорист был ликвидирован, и было подозрение, что там был еще один. Их призвали не выходить из дома. Но на самом деле, значит, газета пишет о том, что после первого сообщения о теракте прошло 40 минут, когда террорист вот этот был нейтрализован. Житель Тайбе, израильский араб. Здесь его фотография и самодельный автомат, которым он воспользовался для совершения этого теракта. Обзор фотографий с места, где он нападал на израильтян. В общем, цель его была убить как можно больше евреев. Вот если вы слышите звук, у нас звучит предупреждение о сирене. Ну, если раздастся сирена, значит, мы вернемся к тому, что было два месяца тому назад. Включим музыку и пойдем в бомбоубежище, что и должны делать и все наши граждане. Пока листаем страницы, газета «Идет Ахронот». Значит, Мецах, Мештара Цваит открыла следствие против солдата, который открыл огонь по автомобилю с арабской семьей, в результате которого отец и мать были ранены, а семимесячная девочка была убита от пули, попавшей ей в голову. Ну вот, солдата задержали, и начато следствие по поводу этого происшествия в районе Хеврона. Дальше газета пишет, что в Греции задержали палестинского эмигранта по подозрениям о том, что он готовил теракт против израильтян, 37-летний эмигрант, который получил политическое убежище в Европе, работал на гостинице на Крите, и по подозрениям он в Малайзии прошел курс подготовки для проведения теракта, сбора там какой-то бомбы и так далее. Вот он был арестован в Греции.

Дальше газета пишет вот такую информацию. Значит, она говорит, что уже более года прошло с тех пор, как к армии обратились с просьбой дать данные о количестве уклонистов, ультраортодоксов, которые были задержаны армией. То есть получили повестки явиться на мобилизационный пункт и не явились на этот самый мобилизационный пункт. Значит, армия не перевела с тех пор никакой информации, не передала в прессу никакой информации. К армии обращались 4 раза подряд. И вчера, пишет газета «Идет Охранот», по итогам еще очередного обращения газеты «Идет Охранот», значит, с большим опозданием, в нарушении принятых норм и законов, были журналистам передали только частичные данные об этом. Ну и движение Израиль Хофши, то есть «Свободный Израиль», говорит, что это плевок в сторону тех, кто служит в армии. Армия не делится этими данными, сколько человек вы задержали из уклонистов, которые не явились на резервистские пункты. Дальше газета пишет о том, что было собрание раввинов, довольно важных раввинов, в которые высказывания этих раввинов попали в прессу, и вот газета их тут и перепечатывает. Значит, одно из высказываний, оно вынесено в заголовок: «Когда придет Мессия, мы будем забивать светских камнями». Это второе. Значит, эту страну создали плохие люди, который к Торе никакого отношения не имеет. Ну и вот фактически призыв к мятежу, я бы так сказал, звучал на этом собрании раввинов. Дальше. «Хока гвлет бадерах» — закон об ужесточении наказаний за пересечение границ нашей страны. Вы знаете, что у нас через южные границы пересекают, ну, правда, по небу в основном, хотя и по земле тоже, на джипах, но и с помощью беспилотников перевозят на территорию Израиля, переносят все что угодно, от наркотиков до оружия. И в Кнессете есть инициатива ужесточить закон, который наказывал бы за пересечение границ страны, то есть более жесткие наказания получали бы те, кто будет схвачен. Вот здесь фотография беспилотник, в правой части фотография, а в левой винтовки, по-моему, это М-16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, которые он переносил по небу сюда, на территорию Израиля. Так, эта газета «Идет Охранот», напоминаю. Дальше разворот посвящен Ишаю Леви, его биография, его фотографии, воспоминания его коллег по цеху культуры нашей страны. «Реформа спасения нас от пробок». Вот такой заголовок дальше в газете. «Рега Ахра». То есть настала минута решения, о чем речь. Дело в том, что есть инициатива передать управление непосредственно дорогами, регулировкой, построение, значит, полос для общественного транспорта. Все, с чем связано, передать от Минтранса, который там сидит наверху в столице, и трудно руководить всем тем, что происходит на всей территории страны. Страна у нас огромная, вы знаете. Есть инициатива передать это муниципалитетам. Муниципалитеты лучше знают, что делать с дорогами в их округе, в их городах, прилежащих к этим городам. Ну, и есть инициатива, она сейчас будет вынесена на судьбоносное голосование в Кнессете. Значит, и вопрос в том, смогут ли политики отложить свое эго в сторону и проголосовать во втором и третьем чтении и принять этот закон и передать это управление дорогами муниципалитетам. Что значит отложить в сторону эго? Имеется в виду, вы знаете, мы уже, те, кто следит за израильской политикой, знают, как у нас очень часто принимаются, я хотел сказать, на самом деле не принимаются важные законы только потому, что их предлагает оппозиция или коалиция. То есть предлагают наши политические противники, мы не дадим им вот этой шанса похвалиться тем, что был принят какой-то закон с помощью их инициативы, мы проголосуем против. И вот газета говорит о том, смогут ли политики отложить эго и проголосуют за этот важный закон, который, может быть, сможет уменьшить пробки в нашей стране. Дальше я долистал до спортивных страниц
они почему-то здесь в середине, после них идут экономические, ведет охранот, и я вижу лежащего на теннисном корте Александра Саши Зверева. Значит, Флавио Кабули и его противник Натан Файт, то есть дал бой, 5 сетов продолжался этот бой, но в 5-м сете Флавио Кабули сломался и проиграл, по-моему, со счетом 6-1 или 6-0, и в результате Александр Зверев получил свой первый большой шлем, турнир большого шлема, к которому он шел очень долго, ему 29 лет, у него много разных было побед в разных турнирах, но не было ни одного большого шлема. Сейчас он у него есть. Вот такая новость теннисная. У нас звучит сирена, господа, как ожидалось. Слушаем рекламный блок, да, Кристина, реклама, а потом мы включаем... Нет, реклама, музыку сразу, музыку включаем. И я надеюсь, что мы успеем вернуться после окончания положенного времени и уделить еще сколько-то времени сегодняшнего эфира продолжению обзора нашей сегодняшней прессы. Так что надеемся, скоро услышимся вновь.

0: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Вернулись мы в студию к микрофонам и продолжаем обзор газет «Колесо обозрения» на Первом радио. 9:48. Побывали в бомбоубежище, посмотрели друг на друга, как и многие, наверное, из вас. И продолжаем, возвращаемся к своим делам. Значит, я дошел до экономических страниц газеты «Идет Охронот». Она пишет о соревновании кредитных карточек между «Flycard» и «FlyAll». То есть компания «Эль Аль», значит, презентовала новый картиз «Ашрайк», то есть кредитную карточку «Flycard» с компанией «Исракард» и без «Каль», «Визы» и «Дайнерс». Значит, ну, Visa сделала ответный ход и презентовала карточку FlyAll. Теперь у нас есть FlyCard и FlyAll. Эти обе карточки, здесь перечислено, сколько никудот вы можете собирать призовых вот этих точек при покупке билетов на самолеты, при других покупках. В общем, тут большая таблица сравнений. Каждый должен сам принимать для себя решение. Главное, не запутаться в этих кредитных карточках. Дальше газета пишет о том, что российская сеть отелей презентует новую гостиницу в Иерусалиме с... или презентует, или вот заканчивает уже ее доводить до ума, то, что называется, с инвестицией в 150 миллионов шекелей. Это сеть «Азимут», владеет которой Александр, по-моему, Каличин, если я правильно перевожу с иврита его фамилию. Он бизнесмен, еврейско-российский или российско-еврейский бизнесмен. У него, у сети «Азимут», довольно большое количество гостиниц есть, по-моему, где-то я видел чуть ли не 70. И вот сейчас, прямо в центре Иерусалима, рядом с улицей Бен-Иуда, они открывают гостиницу, 122 комнаты, свиты, оформление, дизайна очень красивое. Значит, на крыше будет аттракции, в том числе и ресторан, руфтоп. Вы знаете, что в Иерусалиме есть, ну, мне известно два ресторана, на гостинице «Мамила» наверху и «Нотр-Дам». Есть гостиницы наверху с видом на старый город, очень красиво, кстати, рекомендую всем там побывать. Там и вкусно, и там и красиво. Ну вот теперь появится третий руфтоп, это вот такой сегмент ресторана, который на крыше с видом на город. И в том числе и внизу будет ресторан, которым будет заведовать шеф Хаим Коэн. Ну, под его управлением он откроется. Хаим Коэн очень известный, один из самых известных шефов Израиля. Он впервые приходит в Иерусалим, пишет газета, и ресторан кошерный будет называться «Джеруз». То есть сокращение от английского «Джерузалем», это будет ресторан «Джеруз», то есть гостиница «Азимут». Вот открывается прямо в центре нашей столицы. Об этом пишет на экономических полосах газета «Идет Охронот». «Исраэль Айом». Листаю эту газету. Ну, первая информация – это Иран, конечно же. Заметки о том, что будет, как будет все развиваться. Я уже сказал, давайте посмотрим, как все будет развиваться, точно никто ничего не знает. Дальше описание вчерашнего теракта, мы об этом тоже уже говорили. Время. Репортажи с похорон солдат, погибших в Ливане. Дальше вот такой материал, заголовок которого: «Соединенные Штаты взвешивают возможность помочь Ливану». Лифарек — это Хизбалла, то есть разоружить Хизбаллу. У меня только вопрос, а где вы раньше были? Почему до сих пор это не было понятно, что без разоружения Хизбаллы конфликт с Ливаном у нас будет продолжаться все время? Дальше газета публикует разрешенные к публикации данные об операции «Мевца Арнон», как она теперь называется, по поводу погибшего во время этой операции по освобождению наших заложников офицера спецназа. И, значит, статья заглавлена, что Арнон погиб на расстоянии 1.5 метра от заложников, то есть он был уже близок к тем там к заложникам, и в этот момент, видимо, он погиб от стрельбы террористов. И здесь фотография новой «Аргамани», одна из тех четырех, которая была освобождена во время этой операции по спасению заложников. Дальше Шахар Клейман пишет: «Хамас бы паника после нескольких точечных ликвидаций военных руководителей этой организации». И поэтому он затрудняется выбрать новых на этот пост, потому что понимает, что профессиональная карьера их будет, наверное, недолгой. Значит, в Каире сообщают, что Хамас требует для заключения каких-то договоренностей, требует прекратить точные ликвидации Израиля. Значит, с опозданием в 2 дня задержаны 2 человека, которые участвовали в нападении на палестинцев, жителей деревни Хавара. Это видео попало попало в интернет, и видно, как избивают палестинцев, в том числе один в военной форме, то есть солдат израильский. Вот 2 задержанных по следам этого нападения. Багац принял решение, указание министру юстиции Яриву Левину: вы должны прекратить бойкотировать председателя Верховного суда Ицхака Амита и начать работать вместе с ним. Дело в том, что многие решения в юридической системе страны, назначение судей, еще какие-то, многие вещи нам неизвестные, они такие профессиональные, но под ними должны быть подписи 2 человек, председателя Верховного суда и министра юстиции. Министр юстиции бойкотирует председателя суда, и дело дошло до следующего указания Багаца в адрес Ерия Левина. До этого они сказали ему, что он должен собрать комиссию по выбору судей. В первую очередь, срочное назначение окружных судей в Бершеве и в Хайфе, где не хватает этих ключевых позиций. Но, кстати, я не вижу, чтобы Левин как-то отреагировал на то указание Багаца. Посмотрим, что будет сейчас. Так. После того, значит, после нападения на дом Ноама Солберга еще ниже опустилась планка, и в религиозных кругах взвешивают возможности молитвы Пульса де Нура на юридического советника правительства Галиба Араф-Миара. Это такая кляля, проклятие, которое желает смерти человеку, в адрес которого она произносится. Пульса де Нура известна широким кругам нашей общественности по истории, которая произошла накануне убийства Рабина. В его адрес тоже была та самая Пульса де Нура. Так, у нас неделя книги, и газета пишет о том, что, значит, интерес к книгам в последнее время возрастает, и в прошлом году, в 25-м году вышло, обратите внимание, 511 книг на тему 7 октября в Израиле было выпущено. Так, ну и здесь статистика по поводу проза и стихи 28%, сифрут торанит религиозная 26,83%, детские и подростки 19,88% из всех книг, которые есть, вот статистика по неделе книги. Разворот, посвященный Ишаю Леви, скончавшемуся. Дальше, вы знаете, наверное, что район пустыни Негев был недавно объявлен мировым винным регионом, таким же, как и Бордо, и Кьянти в Тоскане, и Шампань во Франции также. Ну вот теперь и Негев тоже вошел в этот список, что, естественно, будет поощрять туризм. Главное, я добавлю себе, чтобы ракеты не летели. И в районе Негева очень много виноделин, делается хорошее качественное вино. И, возможно, вот внесение Негева в этот список мировых винных регионов будет поощрением туризма туда, в этот регион. Так, что еще? Почти все, больше времени нет. Значит, газета пишет о том, что с 60 миллиардами шекелей бюджета железная дорога Мири-Регев, Микартат, хромает, никак не могут реализовать там необходимые реформы. И еще одна информация. Впервые с 22 года Банк Израиль, который до этого отказывался, а теперь начал приобретать доллары для того, чтобы как-то уравновесить действия на рынках нашей страны. Потому что доллар у нас, вы знаете, опустился до какого-то непонятного минимума, сейчас начал чуть-чуть расти, но вот Банк Израиля решил вмешаться в этот процесс. Все на этом, господа, заканчиваем наш сегодняшний обзор. Тем не менее, несмотря на что, хочу пожелать всем спокойного продолжения сегодняшнего дня. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Хашива 9.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Жаркое лето в Центр Кар.
6: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: Центр Кар Азур.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Только в Центр-кар. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
5: Центр-кар Азур.
10: Дер Хашива 9.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Сирены прозвучали на севере и в центре Израиля. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В 9.36 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле из Ирана прозвучали на севере Израиля, в Верхней Галилее, на юге Голанских высот, в Иорданской долине, Кармеле, Вади-Ари, Хайфском заливе, Нижней Галилее. В 9.39 сирены звучали в Гуждане, Самарии, Ашароне, Ярконе, Шфеле, Лахише. К этой минуте данных о пострадавших или падениях нет. С момента возобновления ракетных обстрелов из Ирана по Израилю были выпущены примерно 20 баллистических ракет, из них 11 были выпущены накануне вечером. Армия обороны Израиля планирует провести масштабный призыв резервистов в свете очередной эскалации обстановки и возобновления военных действий против Ирана. Ожидается призыв нескольких батальонов резерва для усиления в приграничных районах. По данным СМИ, будут также призваны резервисты командования тыла. В армии предполагают, что нынешняя эскалация продлится как минимум несколько дней. Министр транспорта Мири Рыгев накануне вечером провела экстренное совещание с гендиректором управления аэропортов Израиля и руководством своего министерства на фоне ракетных обстрелов со стороны Ирана. По итогам обсуждения было решено оставить воздушное пространство открытым, а авиасообщение без изменений. Если масштабы обстрелов расширятся, будет принято дополнительное решение, население получит соответствующее уведомление. На фоне обострения ситуации авиакомпания «Эляль» объявила о введении специальных льготных условий для пассажиров, имеющих билеты на рейсы с датой вылета до субботы 13 июня. Пассажиры смогут получить ваучер на будущие полеты либо изменить дату вылета без уплаты штрафа за изменение бронирования при соблюдении условий авиакомпании. В «Эляль» уточнили, что льгота распространяется на пассажиров, имеющих билеты на рейсы до 13 июня включительно. Координатор действий правительства Израиля на территориях сообщил, что после ракетной атаки, предпринятой вчера вечером, принято решение о ряде мер безопасности. В их числе закрытие пограничных переходов в сектор Газа, включая КПП Керем-Шалом и Рафиах, до дальнейшего уведомления. Поток гуманитарной помощи в сектор будет остановлен. В заявлении ведомства говорится, что решение принято в рамках мер безопасности на фоне последних событий и по итогам оценки ситуации. При этом, по данным координатора действий правительства на территориях, закрытие переходов не должно повлиять на гуманитарную ситуацию в секторе Газа. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 25, в Бершеве 34, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на первом. Мы следим за развитием событий.
1: Время любви.
13: любить. Время мечтать. Время Романовой.

Ну что ж, доброе утро всем. Мы на 89.1 FM. С вами студия Яна Романова. Я пришла провести с вами свое время. Да, время Романовой на первом. Музыкальное дополнение здесь с вами среди вас. Традиционно немного ваше. Уж не знаю, как вы, но я... Я продолжаю улыбаться, продолжаю слушать музыку и продолжаю во всем видеть что-то хорошее. Что-то хорошее. Перспективы. Все-таки они есть. За горизонтом. Всем салют.

0: Реклама. Жаркое лето в Центркар.
1: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
0: Центркар Азур.
1: Дерых Ашива 9.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
0: Центркар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Центр «Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дереха Шива 9.
0: Реклама.

0: Время Романова. Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Те, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу. Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
3: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
5: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
6: События военные могут начать идти на спад.
7: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
8: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
3: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
8: В прямом эфире с трансляцией.
9: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
10: Кожного вівторка увечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
11: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
12: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познакомитися.
11: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
13: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
0: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
15: Еще ниже!
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
16: Шоумен. Оболонь. Без него не начнут.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.
19: Первое радио. Новости.
2: Цаль сообщил о масштабном ударе по системам ПВО Ирана. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о завершении масштабной операции против стратегических систем противовоздушной обороны иранского режима. Десятки истребителей ВВС Израиля действовали под руководством военной разведки ОМАН и нанесли удары по ряду объектов на территории Ирана. В ЦАЛе заявляют, что в последние месяцы Иран разместил новые системы ПВО в различных районах страны в рамках восстановления своих возможностей по обнаружению и отражению воздушных угроз после ущерба, нанесенного в ходе операции «Львиный рык». По данным армии, в результате нынешних ударов эти системы были уничтожены. Но в эти минуты продолжается операция ЦАЛя в Ливане. Источники сообщают о серии ударов по югу страны. Армия обороны Израиля планирует провести масштабный призыв резервистов в свете очередной эскалации обстановки и возобновления военных действий против Ирана. Ожидается призыв нескольких батальонов резерва для усиления в приграничных районах. По данным СМИ, будут также призваны резервисты командования тыла. В армии предполагают, что нынешняя эскалация продлится как минимум несколько дней. Министр транспорта Мири Регев накануне вечером провела экстренное совещание с гендиректором управления аэропортов Израиля и руководством своего ведомства на фоне ракетных обстрелов со стороны Ирана. По итогам обсуждения было решено оставить воздушное пространство открытым, а авиасообщение без изменений. Если масштабы обстрелов расширятся, будет принято дополнительное решение, и население получит соответствующее уведомление. На фоне обострения ситуации авиакомпания «Эляль» объявила о введении специальных льготных условий для пассажиров, имеющих билеты на рейсы с датой вылета до субботы 13 июня. Пассажиры смогут получить ваучер на будущие полеты либо изменить дату вылета без уплаты штрафа за изменение бронирования при соблюдении условий авиакомпании. Тем временем, несмотря на сохранение работы аэропортов, авиакомпания Austrian Airlines отменила все сегодняшние рейсы в Израиль и из Израиля спустя всего несколько дней после возобновления полета 2 июня. Авиакомпания Bluebird Airways также отменила рейс в Будапешт. В ближайшее время налоговое управление объявит дату вступления в силу санкций, отменяющей налоговый учет для пожертвований в пользу ЕШИФ, в которых учатся уклонисты от срочной службы. Санкция была согласована юридическим советником правительства Гали Бараф-Мярой с директором управления Шаем Аароновичем на основании решения БАГАЦА. По закону физическое лицо, жертвующее в пользу некоммерческой организации, получает налоговый вычет в размере 35% от суммы пожертвования, а компания – 23%. По данным организации, «Свободный Израиль» 805 ультраортодоксальных ешив получают пожертвования из Израиля на общую сумму 1,69 миллиарда шекелей. По оценке организации, введение санкций, отменяющей налоговую льготу для пожертвователей ешивам-уклонистов, принесет в госказну около 400 миллионов шекелей, сообщает «Калькалист». И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 25, в Бершеве 34, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
15: Время любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Самое время напомнить всем нашим слушателям о том, что спонсор программы у нас магазин «Кейтринг» при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, вам в «Мантис». Здесь есть все. И золотистые чебуреки, и сочные самсы, и домашние пельмени, и вареники, и кирзе, и хинкали, а также сытные ароматные шурпа, лагман и душпюре. Также вас ждут пышные пирожки с мясом, с картофелем, с яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Всем гурманам внимание! Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Так что хотите шедевров — вам сюда. Если вы хотите приготовить их дома, то вы сможете забрать полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Решен-Люцион, промзона Рамателиау, улица Бен-Сви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию, полное меню вы сможете найти в соцсетях. Фабрика «Мантис». Здесь все сделано вручную и приготовлено с душой.
0: Реклама.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Кассе «Шоумен».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: С удовольствием напоминаю вам о спонсоре нашей программы. Это магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящий вкус Востока и Кавказа, вам в «Мантис» здесь есть все. И золотистые чебуреки, и сочные самсы, и домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытно-ароматная шурпа, лагманы, душпере, а также пышные пирожки с мясом, картофелем и яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. А для всех гурманов каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Хотите приготовить шедевры дома? Забирайте полуфабрикаты ручной работы. Ждем вас по адресу Решен-Лицеум, промзона Рамат-Ильяу, улица Бенцвей, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню вы сможете узнать в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Решен-Лицеум, Бенцвей, 23. «Мантис».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Только в Центр Кар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. 03-558-5458.
0: Реклама.

11 часов и 53 минуты на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра вернуться к вам ровно в 10, оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Легкого дня вам и традиционное в завершении эфира.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Новости Махсаны Хашмаль.
7: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
10: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон ле-Цион. Бен Цви, 23.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Иранские источники сообщают о взрывах в разных районах Тегерана. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранские СМИ сообщают о новых израильских ударах по территории Ирана. По поступающим сообщениям, в Тегеране были слышны взрывы в различных районах города. Согласно публикациям, удары были нанесены по целям на юге и западе иранской столицы. Одновременно сеть «Иран Акбар» сообщает о взрывах в Исфахане. Официальная информация о характере целей, масштабах ущерба и возможных пострадавших пока не публиковалась. Израиль также не комментирует эту информацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия успехов в диалоге с Тегераном, американское командование может организовать рейд спецназа на территорию Ирана или остановиться на варианте с продолжением блокады иранских портов. Есть два варианта. Номер один – это значит, что мы, вероятно, зайдем на территорию и займемся всем, что осталось, чем еще не занимались наши военные. Или это будет означать то, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что блокада, вероятно, более мощная вещь, чем какая-либо из атак, когда-либо совершавшихся на Иран, сказал Трамп в интервью Financial Times. Он отметил, что переговоры о возможном соглашении Вашингтона и Тегерана продолжаются и что власти США посмотрят, к чему это приведет. Военный представитель хуситов Яхья Сари объявил о возобновлении морской блокады Израиля и закрытии Баб-эль-Мандебского пролива для движения израильских судов. По его словам, организация полностью запрещает израильское судоходство в Красном море и рассматривает любое передвижение Израиля в этом районе как военную цель. Сари также сказал, что хуситы несут ответственность за запуски ракет в сторону Израиля. По его словам, были атакованы чувствительные цели врага в Яффо. На фоне обострения ситуации авиакомпания «Эляль» объявила о введении специальных льготных условий для пассажиров, имеющих билеты на рейсы, с датой вылета до субботы 13 июня. Пассажиры смогут получить ваучер на будущие полеты, либо изменить дату вылета без уплаты штрафа за изменение бронирования. Тем временем, несмотря на сохранение работы аэропортов, авиакомпания «Austrian Airlines» отменила все сегодняшние рейсы в Израиль и из него. Авиакомпания «Bluebird Airways» также отменила рейс в Будапешт. Костер Виз отменил полеты до среды. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 25, в Бершеве 34, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

0: kiss.
1: Это была песня про поцелуй. Исполнил ее Принц, певец, который какое-то время уже не с нами, но, как и у многих популярных исполнителей, их музыка еще с нами будет очень долго. «Kiss» — так называлась песня, посвященная кошкам и кошечкам, которых хочется поцеловать. «Кис-кис!» Добрый день, уважаемые дамы и господа! 8 июня, Йом-Шини, понедельник. 23-й день месяца Сиван в еврейском летоисчислении. Кав Гимел Ба Сиван. Мы первое радио 89.1 FM. Приветствую всех наших радиослушателей во второй половине сегодняшнего дня. Мы, судя по всему, вступаем опять в время неопределенности. Вот я сегодня в начале программы «Колесо обозрения» сказал, что если вы знаете, что будет в продолжении сегодняшнего дня, или завтра, или послезавтра, то я вас поздравляю. Потому что, мне кажется, нет такого человека, который знает. То есть действие, развитие ближайшего времени, ближайших суток, ближайших двух суток, зависит от двух сторон. И немножко третьей. Израиля и Ирана, и немножко Трампа. Обратите внимание, роль Трампа немножко сейчас уменьшилась с развитием ситуации, начиная со вчерашнего вечера. И поэтому, может быть, Израиль знает, что он будет делать, но он не знает, что будет делать в ответ Иран. Может быть, Иран знает, что он будет делать, но он не знает, что будет делать в ответ Израиль. И обе эти страны не знают, что будет делать в ответ Соединенные Штаты. Поэтому я утверждаю, что нет человека, того, который знает, что будет, кроме одного. Меня. Я знаю, что в ближайшие два часа на первом радио будет программа PM. Я знаю, что нам ничто не помешает провести ее. Ну, возможно, придется делать небольшие перерывы, если будут сирены. Но программа будет продолжаться. И поэтому я знаю, что в начале следующего часа будет загадка, которую я буду загадывать. Я знаю, что Инга Айзенберг, наш финансовый консультант, в середине этого часа будет. И мы продолжим беседовать с Науром Азулаем из компании Indigo Finance о возможности возврата подоходного налога, о возможностях, о которых вы, может быть, и не догадываетесь, а Indigo Finance могут вам в этом помочь. Это мне точно известно. Более того, я практически уверен, что Марк Кричевский, он где вообще? Кто-нибудь его видел? Никто не знает. Призрак бродит по Израилю, но к двум должен появиться и провести программу «Тема дня». Если не появится, я проведу программу «Тема дня». Я тоже это знаю. Но я надеюсь, что появится. Вот. Все остальное вряд ли известно точно. Так, значит, я надеюсь, вот я не знаю, но надеюсь, что мы с вами продолжим общение. Как всегда напоминаю, приглашаю вас к общению, писать, делиться эмоциями, мыслями, впечатлениями и так далее, используя один из двух каналов для связи. Один из них — это страница программы PM в Фейсбуке, она так и называется, это страница p.m.кириллицей. Набираете в поисковой строке Фейсбука, находите страницу, там раздел «Мессенджер», в котором, пользуясь которым, можно писать сообщения для эфира. Ну и наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Там тоже можно писать сообщения для эфира. Причем их можно писать так, как текстовые, так и голосовые. Я вспомнил. Вчера, по-моему, не было сообщения от Аншеля. Что такое? Что случилось? Надеюсь, что у него все в порядке. Надеюсь, что у него все в порядке, как и у всех остальных наших радиослушателей. Ну, я, по-моему, все сказал. PM до 14. Поехали. Первое радио. Позвольте мне эту композицию, которая продолжит наш музыкальный эфир, посвятить тем израильтянам, которые, не дай бог, Хасва Халила, застрянут за границей. Нет, нет, нет. Я обязательно вернусь.
2: Я обязательно вернусь.
1: Денис Клябер.

0: Кейн Браун, Gorgeous. Короткий рекламный блок, потом продолжаем. У нас, кстати, после блока будет премьера песни от группы «Градусы».
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
4: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
1: Реклама.
0: Давайте я все-таки прочту сначала несколько сообщений, которые пришли. Я, кстати, по-моему, не назвал номер нашего WhatsApp чего-то. Сказал, что есть WhatsApp, а номер не назвал. Для тех, кто его не запоминал никогда, сегодня, может быть, он хочет нам что-то написать, чем-то поделиться. 054-20-70-800. Номер простой. Слава написал: «Всем привет. Сегодня утром нашего сына призвали в Милуим. Мы с женой очень тревожимся за него и за всех военнослужащих. Пусть Бог сбережет их, мы верим, что все будет хорошо». Я так понимаю, господа, что сегодня утром много таких родителей, у которых детей призвали в Милуим. Что мы можем пожелать? Во-первых, таким родителям низкий поклон за их детей, которые пошли нас с вами защищать. Ну, а детям пожелание вернуться домой живыми и здоровыми, конечно же. Так. Это было сообщение в WhatsApp, в Facebook, сейчас в WhatsApp. Марк 1 пишет: «Ну вот, приехали. Никогда не было, и вот опять. Как говорил покойный господин Черномырдин, дядя Паш. А что, кто-то сомневался в таком развитии событий? По-другому не могло быть, пока миром правят идиоты, негодяи, мракобесы, уроды, хмыри, отморозки и упыри. Войны в том или ином регионе мира будут вспыхивать и развиваться. Желаю всем нам стойкости, собранности и стараться строго выполнять распоряжение командования тыла. Всем шалом». Командование тыла спрашивает, почему вы сегодня, те, кто управляет миром, не назвали рваными клоунами. Это же ваше любимое словосочетание. Что случилось? Добрый день, Павел Михайлович, уважаемые радиослушатели, пишет нам батька Махно. Довожу до вашего сведения, что аэропорт имени Давида Бен-Гуриона работает пока что в штатном режиме. И через 3 дня начинается чемпионат мира по футболу. Я лично болею за сборную Англии с 66-го года. Чего вам рекомендую? God save the Queen. Бог спаси короля. Раньше было, я сказал Queen по инерции, хотя King надо сказать. Уже королеву надо спасать, а не... То есть короля, а не королеву. С уважением, батька Махно. Ну вот он поделился, что он будет болеть за сборную Англии. 66-го года. Прислал себя на фоне такси. И там мы видим диспетчерскую вышку аэропорта Бен-Гурион. То есть он там стоит, ждет клиентов, как я понимаю. Или привез туда клиента. Аэропорт пока работает. Сейчас обещанная премьера песни от группы «Градусы». Называется она «На ресницах». Что такое ресницы, господа? Несмотря на то, что автор текста этой песни говорит, что на них можно вообще полежать, улечься, как я понимаю, то есть что-то на них типа положить можно, мне кажется, это... Я с этим не могу согласиться. Даже если положишь что-то на ресницы, даже если они очень длинные, то человек моргнет и все слетит. Но у ресниц есть одно качество. Моргнешь ими несколько раз, и человек напротив тебя в ловушке. «Градусы» с премьерой песни «На ресницах».
5: У тебя

0: Новинка от градусов на ресницах. А сейчас понедельник, господа, середина часа. Это значит Инга Айзенберг. И мы опять говорим о деньгах, о финансах. Но, правда, уже не о наших личных, а о макропроцессах в этой области, которые происходят в нашей стране. Инга – адвокат, специалист в этой области. Она в курсе событий. Инга, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Павел. У нас опять война?
0: Вы меня спрашиваете?
1: Да, я.
0: У нас робкое начало войны. Я бы так определил состояние на 12 часов 33 минуты. Вот того, что происходит. А что будет дальше, посмотрим. Да.
1: И вот по этому поводу можно зайти на сайт налоговой инспекции и уже увидеть, что там опять появляется объявление яркое о том, что те, кто хотят сделать добровольное страхование домашних вещей от ущерба войны в Израиле, стоит это сделать до того, как у вас уже будет нанесен ущерб вашим личным домашним, вашему имуществу. Да. Ну, я здесь, конечно же, чтобы напомнить об этом, о том, что нужно сделать и как это правильно сделать. Ну, во-первых, хочется напомнить, что вот это самое добровольное страхование, оно, конечно же, действует только на те вещи, которые находятся у вас дома. То есть давайте как бы не будем говорить про все. То есть, да, там, если у вас пострадали стены, это, конечно же, не входит в это страхование, это уже занимается этим страна. То есть это и то, и то страна, но как бы это уже входит в те деньги, которые вам должны будут выделить автоматически. А именно страховка идет на домашние вещи. Ну, это мебель, одежда, разные электроприборы, да, электроника или какие-то другие домашние вещи. Но есть те вещи, которые не будут включены в это, да, например, такие, как может быть, у вас есть какой-то антиквариат или наличные деньги вы любите хранить дома, может быть, какие-то ювелирные изделия, вот это все, да, или, может быть, у вас картины дорогие, вот это все не будет застраховано во время того, если будет попадание в вашу квартиру, то есть вот это не покрывается на страховку. Эта страховка, она действует до 31 декабря каждого года. То есть неважно, в какой момент года вы ее заключили, она будет действовать только до конца года. Нельзя ее продлить. То есть это не действует с одного дня и на год вперед. Нет, это действует до конца года. И она максимум, что вы можете получить, это 1 000 000 шекелей. То есть сама премия составляет 0.3 от стоимости имущества. То есть получается, если, например, у вас стоимость имущества 100 тысяч шекелей, то премия будет 300 шекелей на это. Окей? То есть это, ну, если вы сделали оформленную страховку. А максимальная дополнительная стоимость может быть только 1 037 000. То есть это то, что по максимуму вы сможете получить от страны, если вы сделали эту страховку. Ну, почему это важно, почему сделать важно эту страховку? Потому что я напомню о том, что действительно те деньги, которые вы сможете получить, если было попадание в ваше здание, то тогда они как бы довольно-таки скромные. То есть, ну, если на одного человека, если разрушена полностью вся мебель, эта максимальная сумма будет достигать 14 198 шекелей. Ну, понимаю, что, наверное, это не хватит на покупку полностью нового имущества. Mm-hmm. И налоговая инспекция знает об этом, и она говорит самостоятельно. То есть, да, мы знаем, что та сумма, которую мы даем, она, в принципе, чаще всего не покрывает. Особенно, если у вас есть дорогая техника. Ну, например, у вас есть какие-то электронные, может быть, специальные приборы, которыми вы работаете дома. Вот они не будут застрахованы. Особенно это касается тех людей, у которых дом проводит какие-то процедуры, может быть, даже косметологи или какие-то, может быть, массажные услуги и так далее. Вот это все не будет застраховано, и вам за это деньги не вернут, потому что они не входят в обычный список домашних вещей. Но да, вы можете получить за это возврат от налоговой инспекции, если вы застрахуете это отдельно, вот через это самое страхование. Сделать это, кстати, довольно-таки просто.

0: нужно зайти просто на сайт налоговой инспекции и заполнить. Но вам необходимо знать, сколько стоит каждая вещь. То есть это вы не просто пишете, а у меня есть кровать, и она примерно столько-то стоит. Нет, вам действительно нужно написать, сколько стоит каждая вещь, и тогда вы получите полную сумму, и от этой суммы вы заплатите 0,3% и сможете получить потом, когда, дай бог, придет время, вы сможете получить возврат от налоговой инспекции. Ну, кстати, еще важно... Угу.
1: Ну, да, закончите, у меня просто к вам вопрос назрел, я вам сейчас задам. Так.
0: Да, я вот такое это... Единственное, что важно, когда вы будете обращаться, если, не дай бог, было, опять-таки, это попадание в ваш дом, например, то нужно помнить о том, что нужно сделать быстрое обращение в налоговую инспекцию, да, то есть не ждать там 2 недели, когда пройдет, а именно сделать это довольно-таки быстро, чтобы как можно и ничего не трогать до того, как придет к вам оценщик, потому что если вы что-то потрогаете, передвинете и так далее, то потом могут возникнуть споры, а что было конкретно и как это получилось. Вот, поэтому как бы делать это нужно быстро и тщательно.
1: Вот мой вопрос, Инга. Мы знаем, что некоторые мошеннические схемы, которые, к сожалению, до сих пор еще живут и существуют, предлагают людям страховку наличных денег, которые у них есть дома. Звонят от имени Битуух Люми, может быть, еще от каких-то компаний. Говорят, мы сейчас вам пришлем шалеха, передайте ему всю сумму, мы перепишем номера купюр, застрахуем. Если вам попадет ракета в дом, и они сгорят, вы получите эти деньги обратно. Есть вообще какой-либо вариант страховки наличных, хранящихся дома под подушкой?
0: Нет, такого нету, и тем более, что, конечно же, государство само не выдает такие страховки. Ну, каждый может решать для себя, принимать решение, конечно же, какие он хочет, но, в принципе, таких страховок не существует. Ну, если вы хотите хранить где-то деньги, чтобы официально, может быть, вам кто-то когда-то смог их вернуть, есть сейфы в банках, вот туда можно обращаться и у них задавать вопросы, как можно правильно это сохранить деньги. Ну, это, естественно, стоит немалой суммы нанимать такие, так сказать, сейфы, которые будут хранить деньги. Ну, или компании, которые занимаются этим. Те, кто звонит вам по телефону, скорее всего, ими действительно мошенники, а не люди, которые предлагают какие-то реальные услуги.
1: То есть я задал этот вопрос, чтобы еще раз напомнить нашим радиослушателям, чтобы вы рассказали своим пожилым родителям, родственникам, знакомым, что нет такого варианта страховки наличных денег, которые хранятся у вас дома, при котором вы их кому-то передаете, а потом думаете, что вам вернут. Никогда никому их не передавайте. В банк можете отнести и положить в специальный сейф. А вот такого варианта нет. Это, кто вам это предлагает, они мошенники. В отличие от Инги Айзенберг, нашего собеседника, который разбирается, который адвокат финансовой области и держит нас в курсе всех изменений. Инга, спасибо вам большое.
0: Спасибо большое.
1: До свидания. Всего доброго.
2: Первое радио.

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: Center Car Azur.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
0: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Алла Борисовна была. Продолжаем знакомиться с вашими сообщениями сегодняшними, господа. И вот сейчас сержант написал нам в Фейсбуке, поделился своим наблюдением. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, никто пока не обратил на это внимания. А именно то, что мы проснулись сегодня в новой реальности. У Ирана всегда была концепция воевать с Израилем с помощью своих прокси, а самому оставаться в стороне. И во время всех войн, военных операций, ликвидаций и так далее, с Хизбаллой Иран никогда за них не вписывался. Максимум то, что там вякало издалека. Сейчас как будет? Любая наша терка с Хизбаллой будет поддерживаться иранскими ракетами. То есть они вообще перестали нас бояться. Сержант. Сержант, ну, смотрите, не совсем так. И так, и не так. Иран с апреля 24 года нарушил правила условного противостояния с Израилем, когда мы уничтожили генерала Ксир в посольстве, по-моему, в Дамаске. Они первый раз обстреляли нас ракетами и дронами. Просто с тех пор он расширяет это уравнение. Вот после этого мы будем вас обстреливать. После этого мы тоже будем вас обстреливать. Теперь после удара по по Бейруту мы тоже будем вас обстреливать. То есть они давно нарушили эти неписанные договоренности. Но сейчас вы правы в том, что они расширяют их условия. И к ним еще и хуситы подключились, как вы видите. Так оно в какой-то степени и есть. Так, Марк 1. Сомневаюсь, Михалыч, что в огромных очередях в субботу вечером в киоске Лото, как ты предположил, стояли обеспеченные люди. Вот в чем я не сомневаюсь, израильтяне не умеют правильно управлять деньгами. Сколько хлеба и хал даже в упаковке выбрасывается. Хал — это хлеб такой, в помойку магазинами и гражданами. По всей стране, вероятно, многие-многие тонны. Позор и безобразие. Мой покойный папа ездил, будучи студентом на Черном море, и на юге на каждой станции стояли дети и взрослые, и просили: дяденька, дай кусочек хлебушка. Марк 1, мне не нравится, что вы обобщаете. У нас, да, выбрасывается много продуктов. Мне кажется, с этим надо бороться, но это же происходит, начиная с какого-то частного уровня. То есть в доме выбрасывается много продуктов. И как с этим бороться? До этого еще руки не дошли у правительства, как я понимаю. Так, голосовое сообщение прислал кто-то, слушаем.
1: Добрый день. Меня зовут Борис. Я хочу поделиться своей историей. Как-то мы слушали про рекламу Indigo Finance, и мы позвонили. Попали в первую десятку позвонивших.
0: Если, Борис, значит, пожалуйста, господа, не надо нам сообщать о ваших отношениях с нашими рекламодателями. Мы давно это говорим. Наших рекламодателей вы можете только хвалить. О другом писать не надо. Если у вас какие-то... Я не знаю, там, о чем продолжал Борис, может, он будет и хвалить. Но если какие-то недопонимания, вам надо разбираться напрямую с ним. Мы здесь посредники, которые к вашим взаимоотношениям непосредственного отношения никакого не имеют. Имейте это в виду, пожалуйста, уважаемые дамы и господа. Сейчас один из лучших голосов Израиля, который уже, к сожалению, не с нами. Офра Хаза. Give me a sign. Дай мне знак.

0: Офра Хаза, Give Me a Sign, так называется ее песня. А мы продолжаем сейчас 55 минут. В оставшиеся несколько минут этого часа поговорим теперь уже не с Науром Азулаем, представителем компании Indigo Финансов, но с представителем этой компании Авиталь, которая нам расскажет о том, что это компания, как это компания и для чего эта компания. Авиталь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел, как ваши дела?
0: Барух Хашем. С вашей помощью, благодаря вашим молитвам.
1: Да, каждый сегодня проснулся утром.
0: Да, в новой реальности проснулись, да, да. Да. Но нам не привыкать, то, что называется. Итак, Indigo Financing. Рассказывайте.
1: Indigo Financing. Так, я вам расскажу. Indigo Financing – это самая большая компания в Израиле по возврату налогов. Это значит, что когда люди переплачивают больше налогов, чем надо, мы как компания возвращаем деньги этим людям. Мы помогаем им вернуть то, что им полагается, обратно от государства. И мы уже делаем это 17 лет, с 2012 года.
0: То есть давайте так поясним. Как узнать, что ты переплачиваешь? Ты вроде бы платишь все время, и твоя бухгалтерия платит, но у тебя изменились жизненные обстоятельства.
1: Ты платишь все время, да, если у вас родились дети, если вы женились или вышли замуж, сделали милуим, получили там грамоту за учебу. Оле Хадаш, как бы новые люди, которые приехали к нам в Израиль, тоже у них есть тоже какие-то льготы насчет платения налогов. Они не должны платить, как обычный человек. Если у вас там были изменения работы, если у вас было время, когда вы не работали, вы были на автола. Есть вообще 72 критериона, которые мы проверяем и помогаем возвращать людям деньги, которые они переплатили.
0: Понятно. Ну вот и нам Наор рассказывал, и вы подтверждаете, что, оказывается, количество критериев, по которым полагается возврат налогов, 72 штуки. Все их любители, просто человеку обычному знать нельзя, а в Наом, в Indigo Finance мы это знают. И поэтому для того, чтобы
1: определить... Да, мы это знаем, наши бухгалтеры занимаются этим, знают уже давно, долго. И это помогает людям возвращать эти деньги.
0: И это ваша профессия, и это ваша работа. Да. Поэтому давайте напомним нашим радиослушателям для того, чтобы сделать... Вообще, как это происходит? Вот вам человек сейчас позвонит по номеру, который мы назовем сейчас, и дальше что происходит с ним?
1: Люди к нам звонят, наши представители отвечают им, делают им первую проверку, первый опрос бесплатно за наш счет.
0: А как они делают? На основании ТУДАТЗУТ или еще какие-то документы надо указать?
1: Не надо документы, они спрашивают, у них есть вопросы, которые они обязаны спросить, это если были какие-то изменения в жизни, если вы вытаскивали пенсию раньше времени, если родились дети, замужество и всякое такое, они по первому опросу могут знать, если есть какая-то закаут, как называется, еще что-то полагается. Если да, продолжаем дальше.
0: То есть
1: переводим дело к бухгалтеру и... Начинаем возвращать деньги.
0: То есть сам первый звонок – это никаких обязательств. Человеку могут сказать, вам не положено, или положено, давайте открывать дело, и мы будем вами заниматься.
1: Да, или они хотят, или не хотят. Это не католическая свадьба, мы никого не заставляем, конечно.
0: Понятно.
1: Но люди должны знать, что им полагается возврат от государства. Это их деньги.
0: Спасибо. Мы будем еще говорить. С вами, да, в следующем часе будем говорить? Вам звонить?
1: Ну, да, или я, или Наур.
0: Ясно.
1: Лучше мне.
0: Окей. Звездочка 2432. Вот по этому номеру вы можете узнать первичную информацию, господа. Звездочка 2432. Indigo Finance. А Виталий, спасибо большое вам. Всего доброго.
1: Не за что. Хорошего дня.
0: Бай-бай.
2: Реклама. Кассе Шоумен.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Реклама.
6: Белая карта.
7: Помогите мне, я хочу узнать все.
8: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
9: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
8: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
9: И он меня до сих пор любит?
7: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая карта.
5: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
6: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
10: Эй, капитан! Впереди земля!
11: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио. Новости.
1: Ксер угрожает ударами по энергообъектам во всем регионе. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иран угрожает нанести удары по всем нефтегазовым объектам, связанным с Израилем, США и их союзниками. Некоторое время назад Корпус стражей революции распространил заявление, в котором угрожал симметричными ударами не только по Израилю, но и по арабским странам. «Мы подчеркиваем, сионистский враг своими ударами по невоенным инфраструктурам и нефтяной промышленности начал опасную игру, которая может распространиться на энергетические объекты во всем регионе», заявили в КСИР. В Корпусе также сообщили, что один из последних запусков ракет по Израилю был нацелен на нефтехимический комплекс в Хайфском заливе в ответ на атаку по заводу в Макшехре. Суд удовлетворил просьбу полиции о продлении срока предварительного ареста жителя Тайбы, подозреваемого в оказании помощи Умару Ясину, совершившему накануне серию терактов в населенных пунктах вдоль зеленой черты. 20-летний подозреваемый был задержан через несколько часов после теракта, в ходе которого погиб 35-летний резервист Хаим Каламити. Подозреваемый обратился к местным жителям с просьбой помочь ему спрятаться, но те сообщили полиции. Срок содержания подозреваемого под стражей продлен до среды. Авиакомпания Wizz Air объявила, что временно приостанавливает свои рейсы в Израиль 8 и 9 июня в связи с эскалацией с Ираном. Из компании сообщили, что возобновление полетов в Израиль на данный момент планируется на 10 июня в зависимости от ситуации. Далее в сообщении говорится, безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом компании, которая продолжает внимательно следить за развитием ситуации в координации с соответствующими органами власти. К событиям в мире. Истребители сбили в Латвии беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны. Как сообщили вооруженные силы Латвии, беспилотник был уничтожен истребителями ВВС Франции, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Какой стране принадлежал сбитый беспилотник, не уточняется. Дельфи отмечает, что это первый случай, когда был сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 25, в Бершеве 34, в Эйлате 38. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.
2: Слушайте, я вот сейчас подумал, что если прекратит работать аэропорт Бен-Гурион, то наша футбольная сборная не сможет вылететь на чемпионат мира и не стать чемпионом мира. Что же это такое-то? А? Не участвует? Не попали? А-а-а! Тогда я спокойно.

0: Atomic Kitten с песней Eternal Flame, вечное пламя. С этой композицией открыли вторую часть программы PM сегодня. Приветствую всех слушателей первого на 89.1 FM в аппликациях, компьютерах или где там еще можно нас слушать. Главное, чтобы мы были с вами вместе. Понедельник, Йом-Шени, 8 июня. Лето разгоняется, господа. Как вы понимаете, несмотря ни на что. Календарь действует как часы, независимо от того, что тут происходит у нас среди людей. Время 7 минут 14. Я напоминаю, что скоро загадка. И что для ваших сообщений осталось примерно 25 минут. Сегодняшний выпуск программы. И предлагаю вам воспользоваться этим временем и поделиться с нами какими-то своими мыслями на любую тему, которая важна именно для вас. Это можно сделать на странице программы PM в Фейсбуке или отправив сообщение на наш WhatsApp на номер 054-20-70-800. На всякий случай напомню, сообщение должно быть полминуты, не больше, но зато можно два таких прислать от каждого радиослушателя, независимо от того, это голосовое или текстовое, не более двух сообщений за одну программу. Таковы наши правила. Смотрю, что у нас пришло к этой минуте. Заклинатель Кураги, приветствую всех, написал, что сегодня утром по дороге из Ашдода в Тель-Авив во время сирены лежал в траве возле трассы. Надеюсь, там никого, никто не писал, а то выходит какой-то зашквар. Биби развязал очередную войну. Заклинатель Кураги. Уважаемый заклинатель Кураги, я хочу вам так мягко намекнуть, что далеко не обо всем можно писать в радиоэфир. Ну вот представьте, сейчас кто-то обедает, а вы тут пишете ваши предположения. Надо как-то уважать и других людей, даже незнакомых вам, через наш эфир. Так. Дальше. WhatsApp. В WhatsApp. Кто это? Александр 383, по-моему, из Украины. Пришло голосовое сообщение. Давайте послушаем.
1: Добрый день, Павел, радиослушатели. В первом своем аудиосообщении хочу выразить поддержку всему Израилю. Ам Исраэль Хай. Все равно победа за нами, как бы там ни было, как бы там с кем Иран не союзничал, не группировался против Израиля, все равно им они ничего не добьются. Поэтому держимся, все будет окей, все будет беседер.
0: Это было первое сообщение. Теперь второе.
1: А во втором своем аудиосообщении, пожалуй, пару слов выделю для Украины. Наверняка вы слышали про какой-то там кинофестиваль, и где, ну, кино под названием «Пасхальный день» получил статус как награду, как самый лучший европейский фильм. Фильм про ТЦК, я сам его не смотрел, но думаю посмотреть. Но я уверен, что там много чего замалчивается, а именно все то, что я ранее описывал здесь. Похищение, избиение, убийство со стороны ТЦК, то есть бывших военкоматов украинских и так далее. Ну, то такое, ладно. Всем хорошего дня.
0: И вам тоже, Александр, хорошего дня. Спасибо за поддержку нашей страны. Наша страна поддерживает Украину. Так, в борьбе против агрессора восточного. Так, так, так, проверяю сообщение, что у нас тут, что у нас тут. Значит, наш слушатель, рыбак и охотник из Афулы, я уже запутался, то ли он рыбак, то ли он охотник, то ли оба два вместе, то ли по отдельности, то ли ни то, ни другое. Прислал голосовое сообщение, но он прислал одно текстовое, я его читать не стал, потому что он прислал в нарушение наших с ним договоренностей. Попробую включить его голосовое сообщение, но если он опять нарушит наши договоренности, я его тут же остановлю. Итак.
2: Доброе время суток, на связи охотник. Про охоту не буду говорить, диктатура продолжается, как всегда. ПМ этот, он хэти диктатор, хэти этот, как Биби. Будем говорить про Мондиаль, про чемпионат мира. Осталось 3 дня, так что операция там продолжается. Я думаю, Мондиаль, наверное, отменят. Про охоту не буду, потому что ПМ не дает высказаться. Будем наблюдать. Всем удачи.
0: ПМ не дает высказаться про охоту? Это что-то новое. Обратите внимание, что автор сам задумался, как назвать себя. Была какая-то пауза, прежде чем он представился охотником из Израиля там, или из Афулы. Так, дальше. значит, из Украины послание. Человек дослал это Рюдзаки, забыл добавить своих голосовых сообщений. Ну, тогда я представился, как вы подписывались до этого, как я понимаю, нет? Рюдзаки, окей. Вацлав, кто смотрел новый украинский фильм «Конотопская ведьма»? Не нахожу в нете. Я вообще понятия не имею, что это такое «Конотопская ведьма». Кто смотрел, тот, может быть, расскажет. Так, в смысле, расскажет не содержание фильма, а где его найти. Потому что я знаю, что в наше время в интернете можно найти все, что угодно. Главное правильно набирать какие-то координаты того, что ты ищешь. Ну, здравствуй, Паша. Я тут посмотрел, какие страны не будут играть в чемпионате мира. За Италию, конечно, обидно, без остальных обойдемся. Самое интересное, что и Болото хотели играть, но обломалось. Пусть играет у себя Лопух. Вата и Болото Лопуху не дают покоя. Он через одно сообщение про них вспоминает. Болото он называет Россию всю, со всеми ее гражданами. Ватой тоже, в общем-то. Окей. Так, я прочитал все, что к этой минуте пришло, и мы с вами можем спокойно возвращаться к музыке. Следующий исполнитель, пожалуй, представит себя сам.
3: Шалом лекулам, ани Авраам Тал, ва атем маазиним ле первое радио, ве шие лахем кол тув, литраот.
0: Как от Нешима, так называется песня Авраама.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
7: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
8: В любом месте, в любое время, там, где есть интернет, вы можете быть, слушать наши эфиры, конечно же, с помощью нашей аппликации. Время 17 минут 14. Мы вновь звоним Авиталь из компании Indigo Finance, и она продолжает нам рассказывать о своей компании. Авиталь, еще раз здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, Павел.
8: Ну что там написано, что вас называют экспертами по возврату налогов, и у меня тут есть еще данные, мы выяснили, что вы в прошлом году вернули более 50 миллионов шекелей за 25-й год людям, которые к вам обратились. Это так?
9: Да, да, да, особенно когда у нас была до этого корона, у нас была до этого война, много людей меняли место работы, сидели дома без работы во время халат, когда было вот это все. Мы сделали очень хорошую работу, и мы помогли людям вернуть те деньги, которые они переплатили в налоговой.
8: Скажите, а вот сколько в среднем занимает процесс вообще? Вот от его начала, первого телефонного звонка и до перевода денег на счет человека? Есть какая-то средняя или это зависит все?
9: Ну, я могу сказать так. Наш процесс идет 45 дней, пока бухгалтер собирает все данные, которые мы собираем, все мисмахим со всех мест работы, со всех мест для клиента. Это до 45 дней рабочих дней. Потом мы это все отдаем в массах НАСА и получаем ответ, есть возврат или нет возврата. После этого уже массах НАСА до 90 рабочих дней обязан перевести деньги на счет. Ага. И, кстати, если он опаздывает, это на этого еще есть ребит сверху, а за это тоже выигрыш. Получается, вы получаете и ваш возврат, и сверху этого еще ребит, который массах НАСА дает.
8: А как она обычно опаздывает или вовремя выплачивается, вот по вашему опыту?
9: Обычно вовремя. Бывают исключения, конечно, не 100%, бывают исключения. Но, как я сказала, люди получают за это ребит за каждый день, который они опаздывают, а у вас здесь еще один выигрыш.
8: Понятно. Значит, напомним, господа, что и Наор Азулай, и Авиталь говорят, что критериев, по которым вам положен возврат налога, 72 штуки. Все их знать невозможно, там основные называют нам все время. Вы наемный работник, платите страховку жизни, вас уволили, вы в разводе, платите алименты, делали пожертвования, в декретном отпуске, да мало ли какие изменения. Вы, может быть, не догадываетесь, но вам за это положен возврат налогов. Это и первоначальные проверяют сотрудники Indigo Finance, когда вы им позвоните, и сразу вам говорят, что, судя по всему, вам положено, можем взяться за ваше дело. Так это примерно происходит, Виталь, правильно?
9: Да, конечно, мы не открываем просто так дело, или просто так мы не берем деньги, только если у кого есть критерион, и ему полагается возврат, мы занимаемся им и до последнего с ним, пока он не получит деньги.
8: Понятно. Значит, то, что надо сделать, сделать первый шаг, запомнить номер телефона, звездочка 2432, позвонить, ответить на вопросы, которые вам зададут специалисты, и уже будете знать, какова ваша судьба и ваших возможностей возврата налогов. Звездочка 2432. А, Виталь, спасибо.
9: Да, можно еще что-то добавить?
8: Добавляйте.
9: У нас как раз есть акция. Первые 10 человек, которые позвонят, у нас будет открытие дела для них бесплатно. Окей. Давайте звоните.
8: Звоните, господа, мы с Авиталь поговорим ближе к концу часа еще раз. Авиталь, спасибо вам большое. Всего доброго.
9: Не за что. Хорошего дня.
7: Реклама.
8: Это позывные загадки. Уважаемые радиослушатели, традиционно, ежепрограммно я задаю загадки нашим радиослушателям. Сегодня вспомним о писателе израильском известном Мейр Шалев, так его зовут. Он уже... Чтобы мне только не ошибиться, чтобы я не похоронил человека раньше времени. По-моему, он уже не с нами. Но неважно. Значит, у него много прекрасных произведений. Многие из них переведены на русский язык. Я вам рекомендую, если вы еще не разучились читать книжки, мне Дарья Достоевского подтверждает, что он уже, да, не с нами, я был прав. 2,5 года тому назад умер. Я вам рекомендую почитать его книжки, они заслуживают вашего внимания. Мейр Шалев, так его зовут. Это, наверное, два крупнейших писателя, которые ушли от нас в последние годы. Это Амос Оз и Мейр Шалев. И их у них много произведений переведено на русский язык. И все интересные. Так вот, Мейр Шалев, сейчас о нем. Он когда-то сказал фразу, которую я вам сейчас постараюсь передать, а вы мне ее должны будете расшифровать. Мейр Шалев сказал, что я скажу так, не буду говорить кто или что, я буду говорить это. Это попыталось помешать созданию сионистского проекта на этой земле в Палестине. Но, к счастью, ему это не удалось. Что имел в виду Мейр Шалев, как вы думаете, уважаемые радиослушатели? Если думаете или есть предположение я, то напоминаю, что ответы мы принимаем только по телефону. 07-52-891. Это пыталось помешать созданию сионистского проекта. Но, к счастью нашему, не удалось. 07-52-891. Только по этому номеру телефона мы принимаем ваши ответы. Пока читаю ваше сообщение. Лопух. Второе сообщение. Павел Михайлович, вы такой интересный фрукт. Я что ли придумал про болото лаптеногих и кастрюлеголовых в придачу к вате? Второе. Ваш диалог с охотником, следопытом, рыбаком крайне содержательный, несет очень глубокий смысл. Продолжайте, господа, продолжайте, Лопух. Лопух, придумали не вы, но так как мы давно эту тему оставили, а она у вас все крутится в голове. Про вату, про болото, кастрюли и так далее. Вы никак не можете ее выбросить из головы. Мы о ней уже давно забыли. Она не упоминается никем уже давно, кроме вас одного. И поэтому, если я интересный фрукт, то вы еще более интересный фрукт. Павел, вы же не любите обобщение. Зачем обобщаете? Говорите за себя. Не вся страна поддерживает Украину, а лично вы, ваше радио и вам сочувствующие. Водила. Уважаемый Водила, Израиль поддерживает Украину. А так как Израиль страна большая, в нем есть разные люди, есть те, которые не поддерживают Украину. А если они не поддерживают Украину, значит, они поддерживают агрессию России. Есть и такие. Но, в общем, Израиль поддерживает Украину. Поэтому это не только за меня и за наше радио. Вас можем из этого списка вычеркнуть, Водила, если вы настаиваете. Включим вас в список тех, кто поддерживает агрессию против Украины. Пожалуйста, воля ваша. Так. Васлов написал, Лопух правильный пацан, я за него. Ну, вы можете быть за него, я не возражаю. Я против того, чтобы он через раз вспоминал про вату, болото и так далее. Провоцировал людей на эту тему, которая вызывает у нас только разборки в нашем эфире. Совершенно нам не нужны. У нас и без этого хватает разных споров в обществе. Так, 07-52-891. Есть звонок. Алло.
10: Добрый день.
8: Здравствуйте, вы кто?
10: Леонард Доцкий, ух ты, я первый.
8: А, серьезно? Вы, на самом деле, вы первый, Леонард Доцкий, пробились в наш эфир. И будем надеяться, что не зря вы это сделали. Слушаем вас.
10: Я, насколько помню, там речь шла о всех политиках и этих верующих, ну, харидим.
8: Вы считаете, что мэр Шалев считал, что они хотели помешать созданию сионистского проекта, то есть государства Израиль?
10: Ну да, это мешает.
8: И политики тоже? Политики, по-моему, и создавали, в общем-то, государство Израиль, насколько я помню.
10: Не-не-не. Ну, я могу ошибаться. По-моему, он говорил про Харидим.
8: В данном случае вы ошибаетесь, Леон Аждовский.
10: Окей.
8: Спасибо вам за попытку в любом случае. Напоминаю, значит, я специально говорю это. Пыталась помешать созданию сионистского проекта, но, слава богу, к счастью, ни ему это не удалось. Что имел в виду или кого, что под этим это имел в виду мэр Шалев? Спрашиваю я вас. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, господа, то наш телефон 07-52-891. Мыслями можно делиться, только позвонив по этому номеру. 07-52-891. Валентина, неужели Трамп и его советники не понимают, что Иран тянет время и вооружается? И если не сейчас, то потом все равно придется проводить наземную операцию, только с большими потерями, пишет Валентина. Уважаемая Валентина, Трампа в первую очередь интересуют интересы его и Соединенных Штатов Америки. Исходя из них, из его понимания этих самых интересов, он и действует. Так и должно быть. Львовский Рагуль. Зато Украина против Израиля всегда. И поэтому весь мусор фашистский свозят к себе. Что он имеет в виду, я не знаю. Украина точно так же поддерживает Израиль в борьбе с террором, с Ираном и так далее. Вы, Львовский Рагуль, пишете неправду. Ну, вам так удобнее. Ради бога, я не настаиваю. Можете думать и так. Так. 07-52-891. Я смотрю, у нас как-то слабо с версиями по поводу высказываний мэра Шалева, известного израильского писателя. Ну, давайте послушаем еще одну версию. Алло.
11: Да-да.
8: Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
11: Михаил.
8: Михаил, слушаем вас, Михаил.
11: Вы можете повторить вопрос? Хотя бы вкратце.
8: Да он и сам по себе короткий, тут уже сокращать некуда. Мэр Шалев, известный израильский писатель, сказал когда-то, что это пыталось помешать созданию сионистского проекта здесь, в Палестине, то есть государства Израиль. К счастью, это не удалось. Что имел в виду он?
11: У меня такое ощущение, что это называется «Белая книга», которая создала... Это было... со стороны Великобритании, она пыталась узаконить то, что здесь как бы тогда, на тот момент образовалось, и все. И как бы, и чтобы это так осталось, помотал в стати, что называется.
8: Ну, смотрите, Великобритания в свое время сказала, что еврейский народ имеет право на свое государство. То есть она как бы теоретически, по крайней мере, поддержала, хотя и мешала репатриации и так далее. Но нет, мэр Шалев имел в виду что-то другое.
11: Хорошо, идите.
8: Спасибо вам. Сейчас мы всю историю периода создания государства вспомним, я чувствую. 07-52-891. Что имел в виду мэр Шалев? Следующая версия. Алло.
12: Здравствуйте.
8: Вы с нами, но вы с нами наполовину, потому что вас плохо слышно как-то.
12: Я отключил радио.
8: О, отключите чуть погромче, пожалуйста. Как вас зовут?
12: Илья.
8: Слушаем вас, Илья.
12: Я думаю, что имелось в виду вместе со всем прочим, и, как были названы харидим, это условия и тяжелые условия на то время, и климат, и разное, что мешало сделать.
8: Подождите, то есть вы вообще все обобщили, и вообще условия, понятно, что какие-то условия, я имею в виду, что он конкретно имел в виду, а не просто условия.
12: Он не имел в виду конкретных людей, а то, насколько я сейчас это прочитал, он имел в виду условия и болота, и все, что люди были связаны другими делами больше, чем...
8: То есть, подождите, вы сказали, что не люди, а сейчас вы говорите, все-таки люди были связаны другими делами и так далее.
12: Нет, он имел в виду вот именно, что в связи с тем, что были неподходящие условия, как бы, мы готовы.
8: И эти условия пытались помешать созданию сионистского проекта. Илья, вы пропали.
12: Ой, я не знаю, я вас слышу, а вы меня не слышите.
8: Вот сейчас я вас слышу. Я думал, у вас болото засосало, которое вы упомянули, потому что я вас спросил, а вы
12: исчезли. Ну, я про болото и рассказывал.

0: и так далее. И он назвал его, они еще называются анофелесы, то есть бесполезные и вредные вот эти комары, которые переносили малярию, заражали людей. И жили они на болотах. И дом вы их назвали болото. То есть можно засчитать ваш ответ как правильный. Малярийные комары, сказал мэр Шалев, мешали, пытались помешать созданию сионистского проекта, но, к счастью, им это не удалось. Давайте засчитаем ваш ответ как правильный. Во всяком случае, вы, если не в десятку, то где-то восьмерку, девятку попали. И тогда у вас есть право на музыкальную заявку.
1: Спасибо, моя музыкальная заявка так выпала как-то. Группа «Градусы», если я не ошибаюсь.
0: Так. Подождите. Группа «Градусы», я понял. А какая песня?
1: «Так выпала карта».
0: «Так выпала карта»? Что-то я не помню у них такую песню. Ну, ладно, мы поищем.
1: А может, это не «Градусы»?
0: Вот именно. Тогда будет труднее искать.
1: Ну, а все равно тогда эту песню.
0: Окей, хорошо. Я надеюсь, что найдем. Вам спасибо. После рекламы попытаемся выполнить вашу заявку. Спасибо. Всего доброго, Илья. Бай-бай.
2: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Жаркое лето в Центр-кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центр-кар Азур.
3: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Реклама.
4: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
2: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: 89.1 FM.
0: Ну, будем надеяться, что Илья имел в виду вот эту песню. Это не «Градусы». Это группа, которая название себе взяла... Исходя из игры слов, они назвали себя «Время и стекло». Если быстро произносить, можно подумать, что время закончилось. На самом деле это два отдельных слова. «Время» и «стекло» — так называется этот коллектив. И вот у них есть песня, которая называется «Так выпала карта». Сейчас мы их и послушаем.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.
4: Первое радио.

0: Сабрина Карпентер. Это главный хит, по-моему, «Эспрессо». Это про кофе. Не поезд «Экспрессо», а про кофе «Эспрессо». Так я понимаю. Мы продолжаем наш эфир. Господа, есть правила, которым я периодически напоминаю всем нашим радиослушателям. Все свои счета, платежи надо периодически проверять. Вот я, например, сейчас поделюсь с вами. Где-то год там назад, может быть, два года, зашел, решил проверить платежи по визе. Обычно я не проверяю, тут решил проверить. И увидел, что у меня сняли то ли 3, то ли 6 раз в один день по 300 с чем-то шекелей. В один день 6 раз через Google какой-то. Я удивился, позвонил в кредитную компанию. Они говорят, это точно не вы? Я говорю, абсолютно. Ну и там что-то, по-моему, я заполнил, что-то мне вернули эти деньги. Вот. То же самое с другими платежами, счетами, которые вы привыкли, за воду, там, за газ и так далее. Иногда, я не призываю каждый месяц это делать, времени ни у кого нет, но иногда надо проверять, потому что, может быть, что-то накручивают. Компании телефонной связи, может быть, вели какую-то услугу, раньше это были. Она стоит копейки, может быть, там 8-10 шекелей в месяц, но в год это выйдет 100 с чем-то и так далее. Надо проверять, если это услуга, которой вы не пользовались и не просили себе добавить, значит, надо позвонить и спросить их, что это, а как это. А вы же мне сказали, что условия такие, а вдруг вы меня подняли на 10 шекелей месячный платеж. Почему так? Это стоит того, это поможет вам сохранить деньги. Значит, что касается Тлуш-Маскор, о котором мы говорим, то там сложнее. Там много разных циферек, строчечек, в которых разобраться без бутылки не разберешься. Или без специалистов. Поэтому, к чему я это говорю? Я звоню вновь Виталию с компании Indigo Finance, который говорит, что их специалисты как раз могут в этом разобраться, и это поможет вам вернуть деньги, возможно, которые вам положены с подоходного налога. Виталий, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте, Павел.
0: Я такое длинное вступление сделал перед нашим диалогом сейчас.
1: Да, я слышала. И, кстати, очень умно, очень хорошо. Многие люди не знают эти вещи.
0: Да.
1: Очень многие люди. Я могу сказать по-личному, как мои родители, я занимаюсь их финансами, помогаю им во всем.
0: Угу. Да, да. И тем более, совершенно верно, если вы уже немножко разбираетесь, а у вас есть пожилые родители, сказать, папа, мама, а дай, покажите мне ваши счета там вот за это и за это, дайте я на них просто посмотрю. Там не надо быть большим специалистом, увидите какую-то строчку платежа и спросите у них, а вот это, что это такое, вы это что, заказывали эту услугу, вот вас, с вас берут 10 шекелей в месяц. Да мы не знаем вообще, мы как-то внимания не обращали. И вот тут вы раз... и поймали какую-то компанию. Я не говорю о том, что вас специально хотят обмануть или там ваших родителей.
1: Нет, у иногда просто... это маленькие буквы, да, в договоре, которые никто не помнит и не знает, и это получается так.
0: Вы знаете, у меня одна моя знакомая разговаривала на днях с одной телефонной компанией, с которой она заключила несколько лет тому назад договор. Ну, купила у них вот эту хавелу, пакет, и пользуется ими. И когда она заключала, было написано, что... Значит, время действия пакета не ограничено. То есть она решила, что эта сумма, которую она платит, будет вечна. То есть всегда она будет. Вдруг она заметила, что ей увеличили сумму месячных выплат. Она звонит. И что ей сказали в компании? Это просто я смеялся долго. Что время не ограничено, это значит, что они в любое время могут изменить условия этой сделки.
1: А, ну это для них тогда нет ограничения, да, времени, не для нее.
0: Не для клиента, а для них это время не ограничено для изменения условий. Вот так ей сказали, и это было очень смешно, но там небольшая сумма, но все равно принцип важен. Давайте, рассказывайте.
1: Значит, да, так если уже мы будем сейчас, да, говорить о возврат налогов, а у нас тоже есть там время, мы можем проверять до 6 лет назад, как бы по закону. Ага. Нам налоговая дает проверять 6 лет назад. Больше этого, как бы все, что было до 2020 года, все стерлось. Нету, мы не можем это проверить. Поэтому важно сейчас, те, которые люди, которые не сделали ни разу в жизни, не делали возврат налогов и никогда никому не сообщали там о новых изменениях в жизни, там, если они сделали милюи, меняли работы, были на автола, были на халат, дети родились. Всякие такие изменения, это сейчас самое время нам позвонить, к нам присоединиться, чтобы мы проверили им возврат налогов, потому что им будет полагаться деньги обратно от государства. У нас уже сейчас июнь 26, это значит, у нас 20 год скоро уже закроется, мы не сможем его проверить. А я хочу напомнить, что это год, когда началась корона, когда люди теряли работы, меняли работы. После этого были у нас войны, как то, что в Израиле без войны, это никак.
0: Да.
1: Поэтому, если вы люди, которые вы работаете, получаете больше, чем 7 тысяч, и у вас сходит масах наса бетлюш маскорет, и вы видите масах наса, звоните, проверяйте. К нам, наша первая проверка, она бесплатная. И если вам полагаются деньги, конечно, мы поможем вам ее вернуть.
0: То есть имейте в виду, уважаемые радиослушатели, что вполне возможна такая ситуация. Я помню, что я когда с Наором мы контачили, когда он к нам приходил, у нас были слушатели, которые жаловались, что вот у меня не так, а не то. Я сразу передавал данные Наору, он при мне звонил этому человеку, и оказалось, что человек предъявляет претензии, когда сам он не выполнил условия. Он не указал в отчете, что у него там что-то есть еще, решил не указывать, а Масахнаса все это видит и все это контролирует. То есть если вы позвоните и скажете, предъявите претензию Павлу Маргуляну или Авиталь о том, что сказали, что если я поменял место работы, мне положен возврат налогов, а потом мне сказали, меня обманули и ничего не вернули, и вы спросите, а когда вы меняли место работы? Ну, когда? В 2002 году я менял место работы. Говорит, извините, мы можем только последние 6 лет.
1: Это нерелевант. И мы сейчас проверяем, я вот сейчас как раз то скажу, мы проверяем с 2020 по 2025. Это у нас получается 6 лет.
0: Года короны пока входят еще вот в эти года проверки, да?
1: Пока, то есть это очень пока важно. Они еще входят, да. Потому что это сейчас как раз, потому что скоро через месяца два закроется 2020 год, и все, из-за него не можно будет получить никакой возврат.
0: А в этом году наверняка у многих были какие-то изменения, связанные с работой, так что...
1: Я уверена, это влияло на всех. Я уверена, что люди меняли работы, теряли работы, потом после этого война, там, Милуим, и всякие такие изменения, надеюсь, и хорошие изменения, как замужество, как дети, там получили академический диплом, это тоже все входит, это за это тоже все можно получить возврат.
0: Господа, звоните звездочку 2432, задавайте первые вопросы, вам расскажут, положено вам или нет, а потом уже принимайте решение, что делать дальше. Звездочка 2432, Indigo Financing. А, Виталий, спасибо большое вам за этот разговор.
1: Спасибо большое, потому что вы тихого дня.
0: Альвай, всего доброго, бай-бай.
1: Да, до свидания.
2: Реклама. Лучшая музыка.
3: Первое радио. 89.1 FM.

0: Светает так же скоро, школьники бегут, им сигналят светофоры. Мчатся поезда, а мы ждем их на перронах, ищем лучшие места, но ведь лучшие все дома. Ты люби так же, как я тебя любил.
1: Это «Добро», «Ты люби так же», так называется их песня. У меня есть сообщение, надо их успеть прочитать. Запорожец написал нам вот что. Провокаторы ватные, брехня и пропаганда болотная. Лопух прав, рыбак прав. Вот, собственно говоря, цель лопуха — спровоцировать таких людей, как Запорожец, на такие послания, которые портят людям настроение. Можете считать, что в вашем отношении лопух своей провокации результата добился. Павел, вы правы, моя ошибка, забыл название группы, это не «Градус», это «Время и стекло», спасибо за песню «Попутчик». А, это вы были «Попутчик»? Ничего страшного, все что-то забывают в этой жизни. Главное, что мы нашли именно то, что вы у нас просили. Голосовое сообщение, слушаем.
2: Здравствуйте, ПМ и все. Я извиняюсь за то, что поздно присылаю сообщение. Меня зовут Влад, я только сейчас сел в машину и услышал радио, и услышал ваш ответ, Павел Михайлович, который меня просто взбудоражил одному из, кто прислал сообщение. Если вы не поддерживаете в Украину, значит, вы поддерживаете Россию в ее спецоперации по уничтожению там и военных действий и все это прочее. Вы себя послушайте, что вы говорите. С уважением, Владимир.
1: Ой, я очень часто, да нет, всегда я даю отчет тому, что я говорю. Если в ситуации нынешней вы не поддерживаете Украину, значит, вы поддерживаете агрессию России. Еще раз это повторяю свое мнение. Могу по вашей просьбе еще раз прослушать эту запись в эфире и подтвердить свое мнение еще раз. Михаил написал: «Здравствуйте, Павел. Сразу хочу сказать, что в войне в Украине Россия ни за кого. Россия превратилась в какой-то апокалиптический ужас, а Украина, можно много приводить аргументов против, но назову один: возвеличивание руководства Организации ООН Степана Бандеры и Андрея Мельника. Это ни в какие ворота. Спасибо за внимание, Михаил». Михаил, в этой ситуации, когда есть агрессия одной страны против другой, в которой гибнут тысячи людей с обеих сторон, быть ни за кого – очень удобная позиция. «Моя хата с краю», она называется. И это все спровоцировал наш лопух, который сейчас довольно хлопает ресницами и потирает ручки. Есть. Который меня еще назвал фруктом. Если я фрукт, я хотел вас назвать овощем, но овощ — это уже практически медицинское понятие, не буду. Останемся фруктами. Так. Что я проверяю, все ли я прочитал, все ли я обнаружил. По-моему, все. Вацлав написал: «Павел тоже правильный пацан». Вот, Вацлав, вам надо определиться. Вы поддерживаете лопуха, которого я критикую за провокации, которые нам пишет. Говорит, что он правильный пацан. И я его критикую, я тоже правильный пацан. Надо как-то определиться. Что мы тут, все правильные пацаны, что ли? Так получается. Хорошо, на этом заканчиваем наш эфир. Встречайте Марка Кричевского и, как обычно, мое ласковое и нежное пожелание порвать его в дискуссиях на любую тему. Всего доброго, бай-бай.
3: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: «Мантис». «Мантис» — вкуснейшее блюдо восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
9: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
10: «Центркар Азур».
9: Терех Ашива 9.
3: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить стрелять. Подробнее через несколько секунд. 14 часов и 1 минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social обратился к Израилю и Ирану. «Израиль и Иран обязаны немедленно прекратить стрелять», — написал Трамп. Позже он опубликовал заявление, согласно которому и Израиль, и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Окончательные переговоры о мире уже идут, но их продвижению мешают невежество и глупость. Блокада останется на месте в полном объеме, пока не будет заключено окончательное соглашение. «Двигаться нужно быстро. Спасибо за внимание», — написал Трамп. Между тем, как сообщает новостная служба КАН, в ЦАЛе рассматривают возобновление военных действий против Ирана не как начало нового раунда противостояния, а как продолжение операции «Львиный рык». По словам представителей ЦАЛа, на протяжении всего периода прекращения огня возобновление боевых действий рассматривалось как один из вероятных сценариев. И ЦАЛ заранее готовился к возможному возобновлению обстрелов и разработал соответствующие оперативные планы. В ЦАЛе подчеркнули, что поддерживают тесную координацию с США. По их словам, американская сторона участвовала в координации оборонительных действий, однако удары по территории Ирана наносились исключительно Израилем. В армии отмечают, что готовятся как к нескольким дням интенсивных боевых действий, так и к более продолжительной кампании. Одновременно продолжается подготовка к различным сценариям, включая возможное подключение Хизбаллы к боевым действиям. Пресс-служба ЦАЛа сообщает, что сегодня утром ВВС Израиля нанесли удар по нескольким объектам на территории нефтехимического комплекса в Махшехре на юго-западе Ирана. Удар был нанесен по инфраструктуре, использовавшейся вооруженными структурами иранского режима для производства и экспорта сырья, применяемого при создании различных видов вооружений. В ЦАЛе подчеркивают, что на атакованных объектах производились специальные материалы, являющиеся важными компонентами при разработке баллистических ракет. По оценке израильских военных, эти объекты играют значительную роль в ракетной программе Ирана. Как сообщает издание Financial Times, после ликвидации Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, российские спецслужбы отключили систему видеонаблюдения, призванную обеспечить безопасность высшего российского руководства. Как рассказали изданию информированные источники, речь идет об отдельной системе, не связанной с 300 другими камерами видеонаблюдения, задействованными властями в российской столице. Она была тщательно проверена на возможную интернет-уязвимость и только после этого подключена вновь. Напомним, Али Хаменеи и десятки других лидеров иранского режима были ликвидированы 28 февраля. Согласно сообщениям, значительная часть необходимой для проведения операции информации была получена благодаря взлому израильскими спецслужбами камер наблюдения в Тегеране. Данные с них собирались годами. Особое опасение президента России Владимира Путина и тех, кто отвечает за его безопасность, вызывает использование при анализе данных искусственного интеллекта, что позволяет значительно ускорять обработку данных. Без этого эффект подобного взлома невелик. Пилот авиакомпании «Визейр», выполнявший рейс из Варшавы в Израиль, развернул самолет незадолго до посадки. Борт приземлился на Кипре. Объяснил пилот это тем, что не хочет садиться в Израиле из-за текущей ситуации. Как рассказали пассажиры, любые попытки убедить экипаж продолжить полет результата не дали. Инцидент произошел после начала новой эскалации между Ираном и Израилем, когда накануне вечером Иран обстрелял территорию Израиля. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысилась, ясно и солнечно. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доте 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом — тема дня с Марком Кричевским.
5: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
10: Всем привет! Действительно, тему дня нам подбросила сама жизнь. Хотя тем большое количество, ну давайте, разумеется, мы с вами... Сначала я вам напомню, что телефон у нас 07-52-891, 07-52-891 и номер нашего WhatsApp 054-2070-800, 054-2070-800, так что пишите, звоните, будем рассуждать о всяких темах. Но самое главное то, что мы с вами наблюдали вчера и позавчера, когда был удар по Дахии, а иранское руководство пытается связать Ливанский фронт с иранским. Мы с вами видим, что президент и премьер-министр все больше расходятся во мнениях относительно продолжения войны. Президент Трамп, да, тут Павел Михайлович Маргулян, это, ну, всегда как Да, хорошо. Хорошо, президент Трамп, разумеется, президент Трамп и премьер-министр Нетаньяху, для тех, кто, так сказать, за пультом, да, они все больше и больше расходятся во мнениях, как продолжать эту войну. Мы видим, что президент Трамп всячески стремится ее прекратить. Он каждый день говорит, вот-вот-вот-вот-вот-вот, соглашение близко, и совершенно не собирается продолжать горячую фазу войны. То ли дело Нетаньяху, ну, потому что все-таки Трамп президент огромной страны, Нетаньяху президент маленькой страны. Премьер-министр, да, конечно, Павел Михайлович, да, премьер-министр, ну, все понимают. И здесь, конечно, сила сдерживания Израиля должна быть абсолютной, плюс Хизбалла постоянно обстреливала север Израиля, постоянно атаковала наши войска на юге Ливана, не согласилась с ливано-израильскими договоренностями, которые были достигнуты в Вашингтоне, и, в общем, всячески демонстрировала свою, что называется, самость от правительства Ливана, мол, вы договариваетесь о чем хотите, а мы будем делать все, что мы пожелаем, ну, естественно, после договоренности с Ираном, потому что для них Иран — это патрон, друг, брат, воинский начальник. Ну и, конечно, Каспомат. Так вот, в этой связи на Нетаньяху и справа, и слева, и от оппозиции, от коалиции понеслось. Надо ударить по Дахии, надо ударить по Дахии, надо ударить по Дахии. Мы об этом с вами говорили много раз. И он видел, рейтинги падали. Рейтинги падали. Раз так, то тут, знаете, когда совпало, по моему мнению, совпало две вещи. Вопросы национальной безопасности, они совпали с его личными проблемами, связанными с рейтингом. Был удар по Дахии, иранцы пообещали, будет удар по Дахии, мы атакуем Израиль. Они атаковали Израиль, Трамп попросил, судя по Бараку Равиду, Израилю не отвечать, мол, они стрельнули. Вы стрельнули по Дахии, они стрельнули Дахия. Ну, хорошо, Дахия, окей. Вот, Павел Михайлович, это, конечно, всегда, всегда праздник. Вот, ну и, собственно говоря, пошло-поехало, но и сегодня уже несколько раз Трамп сказал, прекращайте это дело, надо к договоренностям возвращаться. Хотя, честно говоря, мы видим, что иранцы почувствовали свою силу. Знаете, как иранцы лучшие торговцы в мире. Они, в общем, плохие вояки на самом деле, ну не очень. Но лучшие торговцы в мире. Если они почувствовали слабость, и если они почувствовали, что кто-то заинтересован в их товаре, они поднимают, конечно, ставки до небес. Могут, кстати, на этом проиграть. Посмотрим. И именно поэтому, мне кажется, сегодня, опять же, я могу тысячу раз, я говорил, мне кажется, и все шло не так, но что вот эта горячая фаза, в общем, мне кажется, на сегодняшний день должна прекратиться. Опять же, кто может это знать? Это одна тема, которую я хотел с вами обсудить, как вы смотрите. И вторая тема, это, как, конечно, выборы нашего замечательного госконтролера. И тут, вы знаете, мы когда видели, насколько же было, вот эти выборы прошли, ну, скажем так, мягкие слова, потому что невозможно ругаться, нельзя ругаться. Но все правила, которые существуют, все традиции, которые существуют, были, извините меня, ну скажем так, нарушены. О, отличное слово. Были нарушены. Ну, как вот говорят, выборы отравлены, но как бы были нарушены. Все. И теперь мы узнали, почему. Оказывается, по новому, так сказать, закону, в измененном законе Кёльнера по политической комиссии, если оппозиция отказывается назначать своих представителей, то тогда этих представителей назначает государственный контролер. А государственный контролер по расследованию комиссии 7 октября является личным адвокатом, господин Рубило, личным адвокатом премьер-министра Майка Рабелло, Бенямина Нетаньяху, человек, который знает о нем все. Ну вот все, представьте себе, у вас личный адвокат, он знает все. Более того, по этому законодательству, значит, судьи Верховного суда и так далее не имеют права участвовать в этой комиссии, и госконтролер все берет на себя. И он же по невероятному стечению обстоятельств был много лет личным адвокатом премьер-министра, и по невероятному стечению обстоятельств они пошли на все, чтобы его избрать. Друзья мои, вы знаете, вот я много видел в этой стране, и я вообще человек циничный. Я понимаю, политика — это дили, сделки, это договорняки, это все нормально. Честно говоря, меня договорняком не удивишь, потому что политика — это вообще договорняк. Один сплошной. Но так нагло, это надо уметь. Ну и, конечно, вот все, что связано с Харидим, так что вот, собственно говоря, мы об этом, наверное, с вами еще поговорим. 07-528-91, телефон 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, пишите, потому что потом вы скажете, вот, не все, вы, Кричевский не на все ответил, наверное, он, собственно говоря, пытается что-то игнорировать, цензура и вся такое. Нет. Вы знаете, даже если вы пишете обо мне, мягко скажем, нелицеприятно, я читаю, ну, потому что я работаю в публичном пространстве. Если вы думаете так, ну, значит, так. Марк, добрый день. Как вам нетевоте Равин сказал, что Харидим забросают светских камнями за нарушение субботы? Алекса. Алекса, ну, он сказал, давайте откровенно говоря, он сказал после того, как придет Машех. Поэтому, ну, а что будет, когда придет Машех, я понятия не имею. Я понятия не имею. Может быть, Машех, наоборот, накажет тех, кто от его имени творил всякую, ну, мягко скажем, хрень, нормальное слово. Вот. Тот, кто от его имени искажал Тору, говорил от имени Бога для того, чтобы религиозные ультраортодоксы не служили в армии, не работали и так далее, и так далее. Хотя он покажет им, что все наши мудрецы работали еще как. То есть я не знаю. Но он сказал, когда придет Машех. Понятно, что для людей со слабой психикой они могут не захотеть ждать Машеха. Ну, типа для того, чтобы, знаете, как наши очень машехисты, они вот то, что они творят в Иудее и Самарии, то, что они пытаются, так сказать, поселения в Газе и так далее, это не потому, что они вот такие плохие или хорошие. Нет. И это потому, что они верят, что если они завоюют и создадут поселки в Эрец Исраэль, а Газа входит в классическую, в историческую Эрец Исраэль, надо четко понимать. Вот Эйлат не ходит. Эйлат — это не Эрец Исраэль. Так, ну для справки. И Голландские высоты, кстати, не Эрец Исраэль. А вот Газа — это Эрец Исраэль, так сказать, Шлема и так далее. Так вот, если у нас там будут наши поселки, наши населенные пункты, то это приведет к тому, что Машех придет пораньше. Они это делают не политики ради, не ради безопасности. Они таким образом приглашают Машеха. И вот мне кажется, что после того, как заявил вот этот вот раввин в Нетивоте, некоторые люди могут подумать, что если они кинут, да, что если они будут бросать сейчас камни в светских, это ускорит приход Машеха. И, собственно говоря, да. А потом скажут, ну, а я-то, ну, старше приказал. Помните, как вот в фильме знаменитом, ну, старше приказал. Слава, здравствуйте, Марк. Интересно, если Трамп не собирается воевать, то когда, зачем он держит такую ораву войск в Персидском заливе? Для Армузского пролива достаточно и пару авианосных групп. Я так думаю, а вы? А я никак не думаю. Слава, честно, я вам скажу, я не знаю. Я знаю так. Практически во всех странах Персидского залива, я имею в виду арабских стран Персидского залива, есть большие американские базы. Везде. Они есть в Бахрейне, они есть в Катаре, они есть в Кувейте, они есть в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, по-моему. Вот. Ну и теперь в Израиле у нас аэропорт стал большой военной базой. Я имею в виду практически во всех странах Ближнего Востока есть американские военные базы, потому что это, как мы видим по истории с Ираном, по истории с Армузским проливом, это одна из самых стратегически важных точек на планете. Разумеется, я верю, вы знаете, я всегда верю в гений человечества. Я не верю в силу молитвы, да простят меня, так сказать, люди всех религий, это не только иудеи. Простят меня буддисты, простят меня кальванисты, простят меня протестанты, шииты, сунниты, иудеи разных, так сказать, конфессий. Я не верю в силу молитвы любой, вот любой. Но я верю в гений человечества, я верю в то, что человечество способно решать задачи. И когда в 73-м году, после войны судного дня, была устроена большая нефтяная блокада, это все закончилось огромными энергосберегающими технологиями. Американцы пересели на меньшие автомобили, ну, если это не Техас, да. В общем, да, даже огромные автомобили сегодня жрут намного меньше. Даже вот взять там, я не знаю, там Land Cruiser. Еще 10 лет назад он жрал 20 литров. Сегодня 10. Ну вот, я говорю, один и тот же автомобиль. Так вот, гений человечества сработал не сразу, не быстро. Так и здесь. Если иранцы перекрывают Ормузский пролив, сегодня всем больно, сегодня все, так сказать, в шоке и так далее, но обязательно найдут альтернативу. Даже не сомневаюсь, что найдут альтернативу. Так что американцы держат достаточно ли две авианосные группы. А вот что касается, достаточно ли две авианосные группы, три, четыре, их, по-моему, всего 11, да, я не помню, авианосных групп. Авианосец — это один корабль, есть это целая авианосная группа, это армада. Так вот, я, честно говоря, не знаю, сколько их надо держать. Я не строю себя там военного аналитика. Я не знаю, куда посылать полки, направо, налево, корабль там, я не знаю, на запад или на восток. Я понятия не имею. Как, например, я понятия не имею, разрешал ли Трамп Израилю там бомбить Бейрут, не разрешал ли бомбить Иран. Понятия не имею. Это для меня не имеет, по большому счету, большого значения. Более того, я... Конечно, ну, уже мы знаем, да, Трамп подтвердил, что он обзывал Нетаньяху там словами на букву «Ф» и так далее, и Нетаньяху, в общем, в интервью американской журналистке сказал, ну, мало ли, вы не слышали других наших разговоров. Да, но оскорблял Нетаньяху, и тоже я не обращаю на это никакого внимания. Это пустое, это такой белый шум, потому что на самом деле к реальной политике это не имеет никакого отношения. Это все равно, что вы услышите, что отец назовет своего сына, ну, там, какими-то плохими словами за то, что он что-то сделал такого, что отец, мягко скажем, осуждает. Но это не значит, что отец обязательно лишит его наследства. Нет, нет, нет, совсем нет. Или что они завтра не пойдут вместе на рыбалку. Совсем нет. Поэтому вот эти все слова, вот это все не имеет никакого значения. Значение имеет только дела. И то, что мы видим, то, что действительно имеет большое значение, это то, что между Нетаньяху и Трампом и имеется разногласие по поводу того, как завершить войну. И это реальность, это то, что есть на самом деле, это то, что мы можем наблюдать, и мы понимаем, что именно в эту яму проваливаются их отношения, именно в эту яму. И ни в какую другую. Вот это серьезно. А все остальное дал, не дал, сказал, не сказал. И есть такое украинское выражение: казал и балакал, и силы-то заплакала. Это вообще ни о чем. Но это, мне кажется, вот это вот важный момент, который мы должны с вами понимать. Они расходятся. Не потому, что кто-то хороший, кто-то плохой. Я сейчас не даю никому оценку. Просто у избирателей Трампа нравится, нам это не нравится, против войны, а избиратели Нетаньяху за. Все. И Нетаньяху, если останавливает войну на условиях Трампа, он проигрывает выборы со 100% гарантией. И если Трамп не останавливает войну, он проигрывает выборы, вот, ну, я имею в виду республиканская партия, выборы середины каденции со 100% гарантией. Вот и все. Вот это важно. Вот это надо понимать. А все остальное... Туда авианосная группа, сюда. Да понятия не имею. Это вы, наверное, там стратег, генерал. Я точно не из ваших. Итак, 07-5289-1, телефон прямого эфира. 07-5289-1-054-2070-800, номер нашего WhatsApp.
13: Тема дня на Первом радио. Реклама.
14: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
13: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
10: Дорогие мои, наша программа продолжается. 0752-891 телефон прямого эфира, 0542-20-70-800 номер нашего WhatsApp. Вот действительно, когда вы остались дома, то я смотрю, активность, конечно, гораздо меньше, потому что обычно такой, и ты такой, как я все успею? Сегодня все очень потихонечку, ну да, да, люди дома поменялось. Да и на дорогах я вот сегодня ездил в Нетанию и обратно. Обычно в Нетанию с Петахтиквы едешь там полтора часа в будний день. А так вот раз и за 30 минут там, да. И дороги пустые, как в шаббат. Ну, в общем, и вы не очень активны. Итак, добрый день, Марк, и все радиослушатели. Назначение госконтролера – блестящий шаг в адрес Верховного суда. Если суд отменит козырь в предвыборной кампании, судейский активизм, если оставят печать кашрута на говядине с душком. Всем тишины, пенсионер с диван. Ну, вы понимаете, нет, я не думаю. Ну, конечно, наверное. Но тут главное, вы понимаете, премьер-министр, разумеется, знал. Но мы с вами же не можем даже подумать, что он не знал, как они поменяли законопроект Кёльнера по поводу правительственной комиссии. Ну, разумеется, знал, сам придумал. Но если не сам придумал, то, я думаю, Рабелло придумал. Говорят, он блестящий адвокат. Ну, другого Нетаньяху и не взял бы, да, блестящий адвокат. Так что, конечно же, вот это была, наверное, я не говорю его идея, не его, не знаю, но какого-то изощренного ума, скажем так, человека. И они думали, что они довольно легко проведут его, и когда они увидели, что Элерон в первом туре крайне-крайне консервативный судья, ну супер вообще бупер, человек, который тогда, помните, поддержал все эти реформы Ярива Левина, который выступал против принципа сеньорити, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, он больше поддерживал Левина, чем своих коллег по богатству. И когда он получил 60 голосов, вот эти все истории с перерывами, в которых Нетаньяху, в общем, проводил работу, он проводил работу с единственной целью. Кисуй тахат. То есть прикрыть свою задницу. Он хотел провести своего человека так, чтобы он потом прикрыл его задницу. Более того, Нетаньяху все равно, что подумали бы люди. Ну, абсолютно все равно. Да не наплевать ему. Ну, вот он назначает Давида Зини, человека, которого он не взял своим военным секретарем, потому что он машехист. Это сам Нетаньяху сказал тогда. Он назначает его директором Шабака, который тоже должен Шабак писать там свою часть по поводу расследований событий 7 октября. Он назначает своего военного секретаря Романа Гофмана на должность директора Моссада. Потому что у Моссада тоже наверняка там, а он, конечно, не отвечает за газу, но там наверняка будут вопросы по поводу Катаргейта и по поводу влияния Катара на внутреннюю политику Израиля. А Катар — это, как вы понимаете, епархия Моссада. Он означает Романа Гофмана. Но что интересно, вы знаете, я не буду говорить про Моссад, настолько закрытая организация, что рассуждать про Моссад, ну, себя не уважать. Но вчера была информация, кстати, интересная, что некий Алиф, заместитель Барне, заместитель директора Моссад, у которого 5 государственных премий в области безопасности, который всю свою сознательную жизнь, он 22 года в этом самом, в Моссаде, он занимался Ираном. И за это получил 5 госпремий. И его увольняют в первый день работы Романа Гофмана. Еще раз. Знал ли Роман Гофман, Ну вот я просто рассуждаю. Я не знаю, может быть, этот Алиф плохой человек и посмотрел не так, и претендовал. Естественно, мы знаем, что именно его Барне толкал на должность директора. Боже упаси. Может быть, он сам сказал, я не буду директором, я ухожу, потому что человек его уровня заработает миллионы на свободном рынке, на частном рынке легко и просто. Но вот представьте себе ситуацию, друзья мои, вот просто представьте. Некий человек, у которого 22 года опыта на иранском направлении, который получил, не знаю за что, ну, наверное, не за просто так, 5 государственных премий в области безопасности. Знал ли Роман Гофман, что сейчас у нас продолжается война с Ираном и будут, так сказать, активные боевые действия? Ну, не мог не знать. Ну, не мог не знать. И, тем не менее, он увольняет этого Алифа. Даже если Алиф сказал, я хочу уйти сам, ты должен уговорить этого человека, ну давай закончится война и уходи там, зарабатывай свои миллионы долларов. Как можно расставаться с человеком? Да, он близок к Барне, да, он не хотел, чтобы Гофман становился директором Моссада, и его можно понять. Потому что как во время войны можно ставить неподготовленного человека на такую должность и при этом увольнять человека, который всю жизнь посвятил Исламской Республике Иран? Я не знаю этих людей. Я не знаю этих людей. Но у меня возникает вопрос. Когда мы говорили про Нетаньяху, многие люди, которого поддерживали, говорили, коней на переправе не меняют. А замдиректора Моссада, который отвечал за иранское направление, менять можно. Ну, в общем, короче говоря, вопросов тут вопросов много, так что я честно... Что касается госконтролера, который должен назначать, а потом следить за расследованием. Ну, что тут можно сказать? Это вонючий трюк, который войдет в историю политологии не меньше, чем вонючий трюк Шимона Переса, когда он там договорился с ортодоксами. Совершенно вонючий трюк, совершенно... Ну, знаете как, это знаете, говорят так, законно, но не кошерно. А это и незаконно, и не кошерно. Потому что, я думаю, Нетаньяху не думал, что его... когда он давил на этих людей, или ему на все было наплевать вообще, лишь бы, или он все-таки думал, что они все сделают втихаря. Ну, пошлют, например, секретарю правительства втихаря эти фотки, они начали их постить публично. И теперь уже, ну, никто не скажет, ну, даже самый откровенный, там, я не знаю, слово «бибист» нормальное, ну, давайте так, обижаются они на бибисты, хотя и шаронисты, франкисты, путинисты, сталинисты, давайте так, и прочисты, давайте так, не будем говорить «бибист». Люди, поддерживающие Нетаньяху, даже они заткнулись и говорят, ну да, но вы понимаете, даже они все прекрасно понимают. Поэтому, когда судьи Верховного суда будут смотреть это все, я даже не знаю, как они могут не отменить. Я не понимаю. Могут, не если не отменят, я приму. Я как законопослушный гражданин всегда заявляю, даже если решение суда, любого суда, мне не нравится, я его принимаю или не принимаю, делаю ерунду. То есть суд высшей инстанции. Обращаюсь для того, чтобы они пересмотрели решение суда нижней инстанции. Вот. Выше богатства нету, поэтому надо просто сказать, склонить голову и сказать, не согласен, принимаю полностью. Вот. Что ты... Да, я знаю, что Еш Атид подали в иск, но вы понимаете, здесь настолько было яркое, откровенное нарушение закона, что я даже не знаю, как, собственно говоря, сторонники коалиции, в чем они обвинят богатство. В том, что Багац не закрыл глаза на откровенное нарушение закона? Ну, может быть. Но потому что они не могут сказать, все было правильно, а Багац вмешался, эти судьи, как они говорят, судейские аятолы, вот они как называют, хунта, аятолы и так далее. Ну, в общем, я даже понятия не имею, что они могут в этой связи сказать. Так. Вот, сержант пишет. Забавная ситуация. Когда Иран создал Хизбаллу как силу сдерживания на случай, если Израиль решит напасть на Иран, а сегодня все с точностью до наоборот. У Хизбаллы есть сила сдерживания против Израиля, Иран. Теперь нам нужно привыкать к новой реалии. Любое противостояние с Хизбаллой будет сопровождаться иранскими ракетами. Не знаю, вы понимаете, всегда все зависит от цены. Ну вот, например, вы, дорогой сержант, хотите купить квартиру. И вы хотите купить большой-большой пентхаус где-нибудь рядом с морем. А покупаете, я не про вас, боже упаси, а покупаете небольшую трехкомнатную квартиру на столбах. Да, на четвертом этаже без лифта. Не потому, что вы перехотели пентхаус, не потому, а просто цена чересчур для вас неподъемная. Так и здесь. Все зависит от цены на самом деле. Потому что Израиль должен быть, знаете, балабай-миштаге. Я вот человек, с одной стороны, либеральных взглядов, демократических либеральных взглядов, но с другой стороны, я не из тех, кто говорит, подставляй там щеку и так далее. Тебя бьют, ты бей так, чтобы неповадно было. Мы маленькая страна, ты должен всегда выглядеть ненормальным. Это, ну вот так во дворе было, так везде. Они должны все понимать, этого лучше не трогать, он сошел с ума, слетел с катушек, как угодно. И вот эту силу сдерживания, вот то, что мы слетели с катушек, мы должны к

у многих его сторонников спрашивал, назовите что-то стратегическое, что он сделал, я имею в виду, в области безопасности. Ну, они там начинают, ну, я даже, ну, как бы, я не вижу, опять же. Вот, поэтому, да, поэтому все зависит от цены. Если цена для Ирана будет небольшая, то, безусловно, любой удар по Дахии, любой удар по Ливану такой серьезный будет сопровождаться залпом из Ирана. Если цена будет высокой, то они обязательно промолчат. Все вот зависит, опять же. Вот обратите внимание, они же были, когда Трамп закончил тот активный период боевых действий, они были намного готовы. Мы об этом говорили, мы же следим за всем этим. А как только они почувствовали, что Трамп начал поддуваться, сдуваться, воздух уходит, они тут же, так сказать, расправили крылья, расправили плечи и начали диктовать условия, мы победили и все такое. Поэтому я бы так вот не стал бы говорить о том, что они будут или не будут. Вообще непонятно. Опять же, еще раз повторяю, все зависит от цены. Любое решение любой страны, любого человека зависит от цены вопроса. Ну, во всех смыслах этого слова. Вот, Геннадий спрашивает... Но он пишет о том, что вот сегодня те демонстрации харидим, которые мы наблюдаем, все, так сказать, либеральная часть нашего общества их осуждает, а вот когда как бы капланисты выходили на улицы, то тогда, ну и так далее, и так далее, и так далее. Геннадий, спасибо, Геннадий. Вы знаете, тут есть два момента, которые действительно хотелось бы обсудить. Во-первых, спасибо, Геннадий, я даже о них писал. Так вот, интересный момент, который очень многие люди забывают. Вот смотрите. 4 января 23-го года. 4 января 23-го года. Выходит Ярив Левин и рассказывает, какова будет конфигурация израильской юридической системы. Очень многие люди, правильно, неправильно, БЦДК, или наоборот, это не имеет значения, решили, что это государственный переворот, попытка государственного переворота сверху, и тут же к Нетаньяху побежали. Помню, этот руководитель, профессор Ярон, руководитель Нацбанка, он как раз вернулся после, в январе был Давос, он после Давоса прибежал к нему. Руководители хай-тека, руководители бизнеса, кто только нет. И побежали к Нетаньяху, говоря, уважаемый премьер-министр, да. Я так сказать. Уважаемый премьер-министр, что-то тут не так. Вы хотите реформировать? Давайте говорить, давайте создадим комиссию, давайте создадим нечто, орган, который будет искать компромисс, что надо делать, чтобы не разъединять народ, а объединять. Что услышали все эти уважаемые люди? Кстати, посмотрите, это было недавно, это же все есть. Эти все уважаемые люди услышали. Наш 64, ну тогда еще Элькин с Саром были левыми, потом они вновь стали правыми, да? Смешная история, ладно. Наш 64 пошли вон. Люди такие, да как же так? Вот, я помню, профессор Ярон объяснял, но он-то не выходил. Как же так-то? Мы же те люди, которые работаем, платим налоги, мы же граждане, им сказали, наш 64, нафиг с пляжа. Ну и пошло-поехало, а потом, когда людей опять же не слышали, лозунги стали более радикальными, людей не слышали, потом был Галланд, ну и так далее, так далее, так далее. Все вы знаете. Потом вот кто только не обращался к Нетаньяху. Министр обороны, начальник генштаба, глава Шабака. На 64, идите вон. Это что касается капланистов, анархистов, леваков и прочих тех элементов, которые кормят эту страну. Что касается харидим, в отличие от нас 64 и заткнитесь и делайте, что мы хотим, мы вас слышать не собираемся, слушать не собираемся. Помните, как Галланд уговаривал Ярива Левина, ну дайте им что-нибудь. Он сказал, нет. Ну помните, я же думаю, помните, Геннадий. Так вот, в отличие от...

0: автопланистов, резервистов. С Харидим разговаривали десятки лет. Десятки лет уговаривали. Десятки лет писали разные проекты законов. Кто только этим не занимался. Был закон Таля, потом, я помню, Либерман написал закон настолько компромиссный, что сегодня прочитать и удивляться, как Либерман, который кричит о всеобщем, так сказать, о всеобщей воинской обязанности, как он мог вообще согласиться на это. Там настолько он был компромиссный. И то, что Харидим уже даже согласились. Но потом, когда там новые выборы, Биби им сказал, не надо. Ну, в общем, короче, не прошло. Не прошло. С ними разговаривали десятки лет. Я помню, Аелит Шакет четко сказала, я потратила 3 года жизни на разговоры с Харидим. Бесполезно. Опять же, погуглить. То есть, с ними, в отличие от тех, вообще разговаривали, десятки лет искали компромисс. Но это еще не все. Когда выходили капланисты, анархисты, леваки и прочие плательщики налогов, они не требовали для себя ничего. Они не требовали понизить им налоги. Они не требовали там, даже там, меньше им работать. Они не требовали для себя ничего. Они сказали, услышьте нас, и если вы хотите что-то менять, давайте искать компромисс. Вот о чем была речь. И ничего они для себя не требовали. И когда началась война, они тут же создали сеть общественных организаций, АМУТОТ, пошли на фронт и так далее. Что требует Харидим? Что-то для государства? Нет. Исключительно для себя. Дайте нам много-много-много денег и оставьте нас в покое. Иначе мы не оставим в покое вас, иначе мы будем нападать на судей Верховного Суда, на генералов, на главного там, кстати, военного медика. Мы будем на вас нападать, мы не дадим вам жить, мы будем перекрывать вам дороги. И от вас надо одно – дать нам деньги и оставить нас в покое. Если вы, Геннадий, не видите разницу между «давайте искать компромиссы, мы половина народа, и мы не требуем для себя ничего». Мы хотим просто жить в свободной демократической стране. И мы требуем для себя денег, и чтобы нас не заставляли служить в армии. И между тем, что с одними вообще не хотели говорить, кто вы такие, а с другими десятки лет возились, как с малыми детьми, то тогда я даже понятия не имею. Ну, тогда скажем так, тогда действительно одно перекрытие дорог стоит другого перекрытия дорог. Потому что, вы знаете, это как с убийством. Вот когда говорят, вот я бы просто вот, когда говорят, этот человек сидит за убийство. Это ни о чем. Это ни о чем. Потому что если мы знаем, а я знаю случаи, что отец вышел за сыном и увидел, как 6-летнего сына насилует педофил. Он его взял и убил. И сел. Осуждаю я этого человека? Нисколько. Убийца он, конечно. Но я его нисколько не осуждаю. Хотя произошло убийство. Если мы знаем, что человек взял и убил, потому что грабил, потому что там мало ли что, то это другая история. И там убийство. Но к одному человеку мы со всем возможным уважением, а других презираем. Так и с перекрытием дорог. Потому что просто перекрытие дорог – это ни о чем. Нужно понять, почему выходили эти люди, с какими целями выходили эти люди и что добивались эти люди. А иначе, вот эти перекрывают дороги, эти они одинаковые. Ну, конечно. Только если вы сторонник коалиции, который хочет соединить несоединимое. А в противном случае надо разбираться. 075-28-891, телефон прямого эфира, 05-420-70-800, номер нашего WhatsApp.
1: Тема дня на Первом радио.
2: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
3: Война, это все продолжается постоянно.
4: Я буду ждать выборов.
5: Ракеты к нам летели, конечно.
6: Ракеты много куда летят.
7: А что аналитика у нас очень страдает.
2: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
1: Реклама.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, тема дня. Сегодня вы не очень, мягко скажем, активны, но я понимаю. Не до радиопередач сегодня вам, потому что вы остались дома с детьми, школ нет, и вы все, так сказать, на нервах, работаете из дома. Все как бы понимаю, принимаю, и все хорошо. 07-52-891 телефон, 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp, и все-таки я... Ну, я, опять же, как любой человек, скажем, часто я делаю, мягко скажем, прогнозы, которые потом никуда не натянешь. Это правда. То есть я могу сказать «да». Но мне кажется, вот те усилия, которые предпринимает Америка для того, чтобы успокоить ситуацию, мне кажется, что сначала Нетаньяху ударил, я просто, чтобы вас как-то успокоить, по Дохии, вроде как американцы не очень были... довольны. Дахия, Бассетер, Павел Михайлович, Дахия, хорошо. Дахия. Потом ударил по Ирану. Американцы не были не очень довольны, тем более по инфраструктурному проекту. А, мне кажется, что вот эти уже, наверное, три вот этих вот жестких окрика из Вашингтона, но, во всяком случае, должны успокоить ситуацию. Ну, на какое-то время. Но мне так кажется. Опять же, я могу ошибаться. Я не буду вам ничего... ну, надо все равно. Там, пойдите, купите себе там водички. Ну, и все такое. Ну, и главное без паники и истерики. Это сколько... А, вот. Ага, Михаил пишет. Сколько в тебе желчи против нынешнего правительства, и ты против Гофмана, Зини... Давайте так, я по частям. Я не против Гофмана и Зини. Я действительно опасаюсь того, что в законе о Шабаке записано, что Шабак, кроме всего прочего, там борьба с террором, ля-ля-ля-ля-ля, это структура, которая должна защищать израильскую демократию. Так в законе о Шабаке записано. Я ни при чем. Я не писал этот закон. Так вот, Зини... Опять же, мы можем нравиться, он может очень нравиться, но он сын религиозного фанатика. Кстати, посмотрите, Google в помощь. Сын религиозной фанатички. Муж религиозной фанатички. И сын участвовал вот в погромах, в деятельности молодежи холмов. И как писали СМИ, ему, когда он стал директором Шабака, ему позвонил один из... кураторов еврейского отдела и сказал: «Давид, посмотри за сыном, проблемы». Поэтому человек, который живет... Ну, я уже не говорю то, что его брат там сигаретами торговал, это к нему не относится. Это как раз другое. Как раз здесь я не вижу, ну, не вижу на самом деле, что ему можно предъявить. Здесь меня это не волнует. Так вот, его отношение к демократии, то, что мы читали, мягко скажем, не соотносится с теми пунктами закона о Шабаке, которые есть. И волнует ли меня это? Желчь ли это или волнение? Волнение, никакой желчи. Он может быть очень хороший человек. То же самое Роман Гофман. Еще раз. Я по отношению к Роману Гофману не имею ничего против. Вообще. Он стал директором Моссада, Шабак разрешил, сказали, что он не знал, что этот Эль-Макайс там несовершеннолетний. Все. Сказали, все, нормально. Поздравляю. Я просто задаюсь вопросом. Михаил, вы, наверное, разучились задаваться вопросами, а я нет. Я задаюсь вопросом, простым. Новая метла по-новому метет. Отлично. Есть человек, которого уволили вчера, который самый, как пишут, не знаю, большой специалист по Исламской Республике Иран. Идет война с Ираном. Человек, который проводил там много операций, 5 раз был награжден госпремией. Скажите, вам не интересно, не, скажем, вам как гражданину, важно, чтобы этот человек еще годик хотя бы поработал, пока там с Ираном не успокоилось, поработал, или чтобы он ушел зарабатывать свои собственные миллионы? Потому что я знаю, люди такого, и за ними очередь стоит. Вот и все, я задаю просто вопросы. Вы же, Михаил, вопросов перестали задавать вопросы. Если я задаю вопросы, то я желчный человек. Окей, согласен. Так вот. А юрсоветница воспитала своего сына вором, и этот факт снят камерой, должна уйти вслед за своей подругой, бывшей прокурором военным, а мы все равно победим на выборах, Михаил. Мы это кто? Давайте так. Сын юрсоветницы. Человек, который воевал. Да, он взял чужой бронежилет. Но я уже 1000 раз вам говорил. И любой солдат, который служил, вам скажет. Мне говорят, вы поощряете воровство. Это такая чепуха. Любой солдат, который служил, вам скажет. Очень часто, если бы сына юрсоветницы за то, что он взял чужой броник, который воевал, он так его плохо воспитал, она его так плохо воспитала, что он стал капитаном в армии и воевал. Да, он взял чужой броник. Плохо это. Ужасно. Но если вы поговорите с реальными ребятами, которые реально воевали, они вам скажут. Броники тырят один у другого направо и налево. И поэтому, если бы сына юрсоветницы, я понимаю, почему началась эта разговор, что он сын юрсоветницы. Да, он дурак, он должен был думать, кто его мать. Но если бы, и именно поэтому начался этот разговор, если бы его привлекли за это, вор, то тогда бы к ответственности надо было бы, так сказать, привлекать половину действующей армии, боевой армии. Вот и все. Плохо это, конечно. Слушайте, мне рассказывали ребята, которые там были, что одно подразделение украло все броники у других подразделений, а потом перешили вот эти вот, те, когда вернулись, их в Израиль выводили с Газы. Те, когда вернулись, они сказали, это наши броники. Они сказали, видите, наши нашивки, идите нафиг. Был большой скандал. Ничего, дали новые броники. Я к тому, что хорошо это, Михаил, это ужасно. Но это жизнь. Поэтому она вырастила сына не вора, она вырастила сына героя, который воевал, Михаил. Это важно. Ну, а что касается «Мы победим», и «Мы победим» на выборах. Мы — это кто? Дерри, Гольдкноп, Смотрич, Бен-Гвир. На здоровье. Ну, на здоровье. Что я могу сказать? Победят, так победят. Еще раз. Я из тех людей, которые могут сказать, блин, ужасные результаты, но если я уверен, что их посчитали честно, я их абсолютно принимаю. Я не буду выходить на улицу, требовать и так далее. Вот будет ли это делать эта коалиция, я не знаю, потому что то, что они сделали на выборах госконтролера, показывает нам, что они пойдут на любые нарушения. Когда мне скажут, ну это твои страшилки, я скажу, окей, до выборов госконтролера это были страшилки. А выборы госконтролера показали, что люди могут, способны пойти на любые нарушения. Ведь что требовал Нетаньяху, лидер партии, от своих однопартийцев? Идите на нарушения, потому что фотографируйте и делайте видео. Это прямое нарушение закона. Он требовал от людей нарушения закона. Так почему он не будет требовать от людей нарушения закона, извините меня, если он почувствует? Он же не требовал сразу на первом туре нарушения закона, нет. Он думал, что он выиграет честно. Ну, я имею в виду его кандидат. Ему пообещали там все. Но когда он почувствовал, что что-то идет не так, он пошел на нарушение закона. дайте мне гарантию, Михаил, вашу гарантию. Вот вы работаете в Кешете, может, Кешетом поклянитесь, да? Кешетамим, да, я прошу прощения. Дайте мне гарантию, что если что-то пойдет не так, глава правительства, который потребовал от своих депутатов пойти на нарушение закона, и мы это видели, это вы видели, Михаил, не потребует это снова. А если вы победите? Ну, вы победите. Что я могу сказать? Я вас поздравлю. Я реально законопослушный человек. Я не анархист, который говорит, решение богатца, мне наплевать, я не буду его выполнять. Боже упаси. Боже упаси. Так и здесь. Я поздравлю. Вот сейчас как раз когда тот момент, когда Биби должен сказать Трампу слово «нет» и сделать то, что должен, то есть всех своих врагов победить. Посейдон. Ну, вы понимаете, Посейдон? Вот интересно, я всегда вспоминаю себя, ну вот когда-то... А, Машав Кешет, окей, Машав Кешет. Да, я всегда вспоминаю себя, когда мне тренер, так сказать, мощно мне рассказывал, что я должен выйти в ринг и всех и победить своего соперника. И ты так выходишь в ринг с уверенностью, да, я могу. А потом как ты дышишь, и ты такой, да, ну как-то не в этот раз, да. Ну, я не был, так сказать. Вот. И так много раз я проигрывал, чё уж там. И выигрывал тоже, разумеется. Так вот я к чему? Вы понимаете, мы всех победим. А победилка у нас достаточная для этого. Вот мы не задаемся вопросом, а мы способны победить всех на семи фронтах, как говорится. Есть ли у нас для этого ресурс? Человеческий, экономический, технический, научный. Это все. Есть ли у нас ресурс для того, чтобы всех победить? Почему не победили сейчас Хизбаллу? Почему не победили Хамас? Почему? Там хуситы там сегодня стреляли. Вы никогда не задавали вопрос. Теперь у Биби есть возможность всех победить. Михаил, есть ли такая возможность? Я не знаю. Почему вы так уверены, что маленький Израиль, да, отбиться, покусать, сделать так, чтобы этих людей неповадно было, все так. На это у нас есть силы. Что называется, вот дали понасрали, сколько, 17 лет был мир на северной границе. Ну, во многом, правда, из-за того, что Насралов вписался в войну в Сирии, но это другая история. Вот сейчас Хамас помалкивает. Вот и все. Почему вы решили, что Израиль способен победить? Вот напишите мне. Я не понимаю. Я, честно говоря, не понимаю. В условиях, когда у всех есть дроны, у всех есть ракеты, ну и все прочее. Может быть, у нас просто нет на это возможности всех победить. Не потому, что Биби хороший или плохой. Не потому, что Трамп хороший или плохой. А просто мы не способны. Ну, это как тяжело. От лета там, знаете, он нас шатыря, так сказать, понюхал, ему по жопе тренер стукнул. Все сделал, а он раз и не поднял вес. И на шатырь понюхал и по заднице получил. Понимаете, тут вот... Так, спасибо за адекватность. Ну, вы понимаете, что я вам скажу. Мне кажется, вот... пожалуйста, да. Не знаю, за это благодарят. Это, знаете, как мы всегда у нас с девушками были, как когда-то большой разговор, благодарят ли за секс, так и здесь. Благодарят ли за адекватность, понятия не имею. Так, ага. За то, что научиться говорить слово «нет» и начнут его хоть чуть-чуть уважать. Вы понимаете, в чем дело? Так получилось. Я, опять же, так получилось, что Бенямин Нетаньяху положил все свои акции, чтобы не говорить слово «яйца», в одну корзину. В одну корзину. Корзину Трампа. Он рассорился с демократами, он рассорился с большой частью республиканцев, он все положил на Трампа, все свое будущее, все будущее Израиля. Поэтому ты не можешь, когда у тебя нету варианта для маневра. Вот помните, когда он был в очень плохих отношениях с Бараком Обамой, но приехал и говорил в Конгрессе. Почему? Потому что Обама был демократ, а он, опираясь на республиканцев, тогда выступал в Конгрессе. У него был маневр. Сегодня ты не можешь сказать Трампу «нет». Ну, можешь, что-то делал, вижу, ударил под ахи. Но в основном «нет». Почему? потому что тогда ты останешься один на один с реальностью. На кого тебе опереться? Маленькая страна должна опираться на кого-то большого. Иначе, иначе ее судьба будет очень незавидной. Это большая проблема маленьких стран. Выжить маленькой стране, особенно такой, как Израиль, в таком окружении, ты без помощи большой не можешь. Не можешь. Но для этого все израильские премьер-министры, что называется, дружили со всеми, кланялись и республиканцам, и демократам, всем-всем-всем, и лейбористам, и консерваторам в Англии. Всем кланялись. Нетаньяху же решил, что он может этого не делать. И поставил все на Трампа. Ну и как после этого вы можете сказать этому человеку нет? Ну представьте себе себя. Ну вот вы со всеми поссорились, и только один человек – ваша спина. Ну, попробуйте с ним поспорить. Посмотрю я на вас. Все, друзья мои. Это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я благодарю Павла Михайловича Маргуляна за помощь и поддержку, подсказки и все такое. Ну, а мы встречаемся в этой передаче ровно через неделю. Главное, берегите себя и выполняйте все распоряжения службы тыла.
1: «Тема дня» с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
8: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
10: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
11: «Центркар Азур».
10: Дерех Ашива 9.
6: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Иранское командование сообщило о прекращении ударов по Израилю. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Иранское информационное агентство ФАРС сообщило, что вооруженные силы Ирана объявили о завершении военных действий против Израиля. Оперативный штаб вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбия сообщил о прекращении ударов по Израилю, который, согласно сообщению, столкнулся с болезненным ответом Ирана. В заявлении подчеркивается, что иранские удары наносились с целью поддержать жителей Ливана после атак Израиля, направленных по югу страны и Бейрутскому району Дахия, и произведенных при поддержке США. Новые израильские удары как по ливанской, так и по иранской территории повлекут за собой значительно более жесткий ответ, говорится в сообщении командования. Незадолго до объявления о завершении военных действий против Израиля министр просвещения Йоав Киш сообщил, что завтра в связи с эскалацией ситуации учеба проводиться не будет. Министерство проведет совещание по вопросу о возможном возобновлении учебного процесса с 10 июня в безопасных условиях. Новой информации от Министерства образования пока не поступало. Тем временем ЦАЛ опубликовал первые цветные кадры ударов по объектам противовоздушной обороны в Иране. Ранее ВВС завершили серию атак против систем ПВО на западе и в центре страны. На опубликованных кадрах показано уничтожение одной из систем, в которой находились ракеты, предназначенные для поражения воздушных целей. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии ракет в пусковой установке. Уничтожение этих систем расширяет свободу действий израильских ВВС в воздушном пространстве Ирана и направлено на устранение угроз государству Израиль и его гражданам. Министр юстиции Яриф Левин заявил, что намерен прийти к соглашению по вопросу о назначении судей. Это заявление он сделал в беседе с заместителем главы Верховного суда Ноамом Сольбергом. Как сообщает КАН, Левин позвонил заместителю главы Верховного суда и выразил свое отвращение фактом нападения ультраортодоксальных экстремистов на дом судьи Сольберга. В ходе беседы Левин заявил, что готов на компромисс по вопросу о назначении судей Верховного суда. Как сообщает КАН, он готов на назначение одного судьи, представленного главой Верховного суда Ицхаком Амитом, если он получит возможность провести назначение судьи по своей рекомендации. Ранее Яриф Левин категорически отказывался идти на компромисс с судебной системой по вопросу о назначении. Он требовал назначить в Верховный суд главу юридического отдела форума Коэлет, доктора Авиада Бакши и доктора Рафи Битона. В отсутствии согласия со стороны Верховного суда Левин отказывался созывать обсуждение по вопросу о назначении. В ходе беседы с заместителем главы Верховного суда Ноамом Сольбергом Левин заявил, что хочет добиться назначения новых судей Верховного суда еще до утверждения закона о роспуске Кнессета. В Тель-Авиве на строительной площадке на улице Цейтлин рабочий получил серьезные травмы от циркулярной пилы во время работы. Сотрудники МАДА эвакуировали его в больницу Ихилов. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысилась, ясно и солнечно. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на Первом картина маслом с Владом Терницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, принимая эстафету, спасибо Марку Кричевскому и, в первую очередь, спасибо нашим радиослушателям за участие в программе «Тема дня». Было интересно послушать вас, и мне каждый раз, и вот уже много лет, более 20, нравится, что вы имеете свое четкое зрение и мировоззрение, позицию и взгляды на то, что происходит в нашей стране и вокруг нее. Так будем продолжать и дальше. Каждый понедельник в 14 можете звонить и выпускать пар. Что касается президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, он тоже выпустил Трамп и приказал прекратить стрелять друг друга, Израилю и Ирану. И не знаю, подействовало ли это, или Иран что-то задумал, но вот только что Лидия Топпельберг в новостном сюжете сообщила о том, что оперативный штаб вооруженных сил Ирана сообщил о прекращении ударов по Израилю. И, как они добавили, болезненных ударов по Израилю. Но в любом случае, скажем так, вечер и ночь и утро прошли достаточно напряженными. Особенно я видел огромное количество возмущений людей, которые собирались в отпуск. И это уже вошло, честно говоря, в какую-то, знаете, картинку в стиле сюр, когда летят баллистические ракеты, а люди возмущаются, что закрывают воздушное пространство и откладывают вылет самолетов. Но мы знаем точно, что Екатерина Вергунова прилетела, и ничто ей не помешало, хотя ряд авиакомпаний тут же моментально отменили полеты в нашу страну, и, судя по всему, сейчас снова начнут зализывать царапины на бортах своих самолетов и возвращаться к нам. В любом случае, мы рады принять здесь авиакомпании и надеемся, что те, кто запланировали свой отпуск, сильно не пострадали. В ближайший час я готовлю вам путешествие во времени, ностальгия. Мы посмотрим, что звучало много лет назад. Далее игра «Пан или пропал» в 15 часов и 30 минут. Тогда уж надо будет позвонить непосредственно в прямой эфир. Ну, а в следующем музыкальном часе рубрика «Jive Time» — это музыкальный десерт. Это, как правило, музыка, которая не имеет постоянного места в нашем эфире. И в 16.30 рубрика «Минута добра». Это рубрика, когда кто-то из наших радиослушателей залетает на волну и получает целую минуту совершенно сольного выступления, слов благодарности в адрес близких, родных, друзей, кого угодно. Мы просто хотим, чтобы человек сказал спасибо кому-либо в прямом эфире. Нам это помогает. Нам всем это помогает. Ну и если вам все понятно, то я благодарю вас за то, что вы подписываетесь на наш телеграм-канал, особенно в такое сложное время. И мы отправляемся в путь дальше.
0: Программа «Картина маслом». Не проходите мимо.

0: Картина маслом.
1: Я бы, конечно, спросил вас, где вы были в 2002 году в это время. Даша, ты где была? Я спрашиваю продюсера Дарьи Достоевского. В 2002 году. Дарья Достоевская работала на радио. На каком радио? Она работала на радиостанции «Спутник» в городе Санкт-Петербург. В 2002 году первому радио был уже целый год на самом деле. И, кстати, я тоже пришел с радиостанции «Спутник» на первое. Да, да, только здесь, в Израиле. А в это время американская рок-группа Tom Petty and the Heartbreakers выпускает альбом, уже 10-й по счету, который называется «The Last DJ». «Последний диджей». Что касается самого Томаса Петти, он, к сожалению, ушел из жизни в 2017 году, в 2017, от передозировки наркотиков, но группа и он оставили достаточно серьезный след в рок-музыке, по крайней мере, американский точно. Он был лидером и фронтменом рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers, и надо сказать, что помимо группы он выступал и как сольный исполнитель. И за всю свою карьеру, за свои 66 лет, он продал более 80 миллионов пластинок по всему миру и стал одним из самых продаваемых артистов всех времен. У него много хитов, но мы сейчас подберемся к песне, которую я уже представил, равно как и название альбома, они одинаково называются. В любом случае, группа Petty and the Heartbreakers включена в зал славы рок-н-ролла, рок-н-ролла, а он сам был удостоен сразу же после смерти звания «Человек года» за вклад в музыку. Он и снимался в кино, он играл в сериалах, и вот, к сожалению, случилась передозировка. Ну, такое дело в мире рок-музыки, да и не только рок-музыки, это случается. Итак, 10-й альбом в 2002 году записывается, и там на первом месте песня, которая так и называется «The Last DJ». Надо сказать, что на самом деле крупные лейблы и критики, честно говоря, прошлись по этому альбому катком, вот, и сам альбом занял, скажем так, ключевое слово, занял в билборде горячий двух сотен песен, занял место. И мы сейчас послушаем эту песню. Просто этой песне сейчас исполняется ровно 24 года. В составе группы Heartbreakers Том Петти пел, играл на гитаре, играл на фортепиано, играл на такой маленькой гитарке, которая называется укулеле. На бас-гитаре. Вернулся в группу Майк Кэмпбелл, тоже бас-гитарист и гитарист. Помимо этого еще был пианист и клавишник Бенман Тенч, гитарист и бэк-вокалист Скотт Терстон, барабанщик Стив Ферроне и бас-гитарист Рон Блэр. Зачем-то было три гитариста, я, честно говоря, не знаю. Но вот звучание 2002 года. «Последний диджей».

0: uncovering it. It owns electricity.
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Черток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Черток.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лецион. Бен Цви 23.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
8: Новости Махсаны Хашмаль.
9: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
12: Картина масла.
13: Картина масла.
12: С Владом Зерницким.

0: 19:25. Мы с вами на волне Перо, Зиверт и песню Goodbye. И сейчас стартует игра «Пан или пропал». Каждый, кто считает, что он способен сыграть со мной и ответить на вопрос, верит ли он что, звонит прямо сейчас в прямой эфир 07-5-2-8-9-1. Удачи вам!
1: Вы знаете ответы на все свои вопросы. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: Пан или пропал?
1: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши, то увидят.
2: Пан или пропал?
1: Итак, начнем.
0: Добро пожаловать в игру «Пан или пропал». Каждый понедельник в 15:30 мы это делаем. И сегодня на кону шикарный приз для победителя, для человека, который трижды даст правильный ответ. Это два билета. Это два билета. Это «Шней картисим ре». Они специально говорят «ре». «Шней картисим ле мофа». «Ле уфа». Да, «Машина времени» выступает в Израиле. Легендарная группа выйдет на лучшую концертную площадку страны «Гехао Тарбут». 19 июня «Машина времени». Да. И вот вам два билета. Я готов вручить победителю. Разумеется, что в репертуаре группы «Машина времени» будут песни, и которые вы знаете, которые вы знаете наизусть, которые вы знаете частично, которые, может быть, услышите впервые, но это действительно «Машина времени». Вы перенесетесь каждый в то время, когда она появилась в вашей жизни, я имею в виду песни этой группы, и, соответственно, поностальгируете, ну и, соответственно, заряетесь энергией. Лучшая площадка страны – Гехао Тарбут, Тель-Авив, 19 июня. Билеты покупайте на сайте showman.co.il. Сегодня два билета на концерт получит победитель, если таковой будет. Ну и это единственный концерт группы «Машина времени». Поэтому бегом на сайт showman.co.il, приобретайте билеты. Первый игрок в эфире. Здравствуйте, Марта.
3: Здравствуйте.
0: Итак, мы с вами играем в игру «Пан или пропал», которая основывается только на вашей интуиции, на ваших знаниях и на полном недоверии к ведущему. Готовы ли вы?
3: Готова.
0: Хотя порой ведущий говорит вещи очень полезные, нужные, помогающие найти правильный ответ.
3: Хорошо, будем прислушиваться.
0: Вот только что сказал не прислушиваться, она через секунду говорит, будем прислушиваться. Марта! Где этот ваш жизненный опыт? Скажите мне, куда вы его спрятали? Вот то-то же. Так, извините, что я на вас кричу, просто хочу, чтобы выиграли. Итак, Марта, будет три вопроса. Все три в одном формате. Верите ли вы что? Я прошу вас об одном. Первое. Доверять только себе. Второе. Нет, об одном я прошу, уже второе говорю. Нет, я прошу вас о двух вещах. Первое. Доверять только себе. И второе. Ответ давать не затягивая время. Хорошо?
3: Хорошо.
0: Какую вы, кстати, область разговора предпочитаете?
3: А какие есть?
0: Давайте географию. Давайте географию. Скажите мне, вы когда-нибудь бывали в Сан-Марино?
3: Нет.
0: Вы сейчас сказали «нет» примерно так же, как в «Бриллиантовой руке» Никулин сказал глухонемой. Он говорит «да». Так и вытру. Вы не хотели никогда побывать в этом маленьком карликовом государстве?
3: Хотела. Я люблю путешествовать.
0: Вот побывайте. На самом деле, очень симпатичное государство, очень маленькое, правда, со всех сторон Италия. 61 квадратный километр площадь. Вопрос. Верите ли вы, что самая маленькая столица в мире – это город Сан-Марино? Да, точно так же называется, как и страна. Город расположен на склоне горы Монте-Титано. Господи, у них даже название горы, я не знаю, как песни. Монте-Титано. Итак, самое вот карликовое государство Европы. Верите ли вы, что город Сан-Марино – самая маленькая столица в мире?
3: Да, я верю.
0: Потому что ведь карликовое государство, правильно, маленькое? А какие еще государства Европы вы знаете? В Европе. Маленькие, карликовые. Андорра. Андорра. Андорра. Угу. Самая маленькая столица в мире – это Кинг-Эдуард-Пойнт. Столица британской территории Южной Георгии, Южные Сандвичевы острова. 22 человека живет в столице. Самая малонаселенная маленькая столица. Ну, на сегодня, Марта, все.
3: Спасибо.
0: Спасибо за игру. Географический вопрос подвел Марту. Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр. Марта на географическом вопросе не смогла найти правильный ответ, и, к сожалению, мы с ней расстались. Давайте и за Марту, и за себя, хорошо?
4: Постараюсь.
0: Я вас не буду спрашивать, из какой области, я просто задам вам один из самых простых вопросов. Вы в Венгрии бывали?
4: Нет.
0: У нас, кстати, географическая такая игра получается. А в Венгрии вы не бывали. Ладно, тогда вам будет тяжелее в 16 тысяч раз. Верите ли вы? Вы, кстати, слышали те нюансы и условия, которые я говорил Марте? По поводу того, что...
4: Да.
0: Хорошо. Верите ли вы, что в Венгрии принято чокаться пивными бокалами троекратно?
4: Нет.
0: Принято. А почему вы не верите?
4: Не знаю, как-то непонятно.
0: Вы представили себе, вот берем два бокала литровых, да, с хорошим... Да, да. Раз, два, три, и пьем. Нет?
4: Нет.
0: Ответ я уже принял, поэтому уже все, вариантов нет. Окей, хорошо. Итак, Александр, внимание, слушайте все, уважаемые радиослушатели. Александр не верит в то, что в Венгрии принято чокаться пивными бокалами троекратно, и делает совершенно правильно, 1-0 в его пользу. Я вам более того скажу, Саша, можно Саша вас назвать?
4: Да, конечно.
0: Просто вы меня растрогали, Саша. В Венгрии вообще не принято чокаться пивными бокалами. Если вы поедете в Венгрию, где вы еще пока не были, не вздумайте этого делать. Знаете почему? Это традиция. Дело в том, что в 1849 году австрийцы очень жестоко подавили венгерскую революцию и праздновали победу, чокаясь пивными кружками. И тогда

0: Переходим к вопросу средней сложности. Верите ли вы? Вы, кстати, любите пить соки, Александр?
1: Периодически, да.
0: Периодически раз в год или когда? На праздник, когда, на Песах, когда? Как часто?
1: Да. Как получится.
0: А скажите мне, есть ли у вас сок фруктовый в приоритете, который, например, допустим, вы пришли в магазин фруктовых соков, там их 50, и вам жена говорит, там, Саша, выбери себе сок. Какой вы выберете, закажете?
1: Манго.
0: Слушайте, ничего себе, мы с вами совпали, я тоже обожаю манговый сок и нектар. Но у меня к вам вопрос по другому соку. Верите ли вы, что вишневый сок бодрит, как кофе?
1: Нет.
0: Не верите. Принято. Почему? Два слова скажите мне. Вы так быстро даете ответы, что у меня ощущение, что вы все это знаете.
1: Как бы нет связи с бодрящим состоянием.
0: Окей, хорошо, это ваша логика, я ее принимаю, имеете полное право. 2-0 в вашу пользу. Вишневый сок на самом деле клонит сон. Вишневый сок помогает улучшить сон благодаря высокому содержанию натурального мелатонина, гормона сна, и триптофана, конечно же. Куда без триптофана? Употребление стакана сока утром и вечером может сократить время засыпания. То есть вечерком стаканчик вишневого сока и сразу, знаете, да, так бэмс, и вас нет, вы спите. Вот, и это очень полезно, кстати, пожилым людям.
1: Полезная информация, да.
0: Да, полезная, у нас вообще вся информация здесь полезная. Но сейчас мы перейдем к информации, которая является мега сложной. На кону у нас два билета на концерт «Машина времени». 19 июня концерт, вы дважды дали правильный ответ. И сейчас вам надо дать третий правильный ответ, потому что за вами уже стоит человек, который готов сыграть. Ясно?
1: Жду.
0: Я тоже жду. Итак, верите ли вы, что айлурофилия – состояние, когда человек постоянно дергает одним или двумя коленями. Айлурофилия.
1: Я не верю.
0: Принимается. Вы страдаете айлурофилией?
1: Ну, у меня есть проблемы с коленями, поэтому... Может быть.
0: Ну, особо да. Не, если проблем с коленями, особо не подергаешь тут. Слушайте, а вот меня интересует... Я уже принял ответ, кстати. Меня интересует вторая часть этого слова «филия». Вы как переводите его? Есть фобия, а есть филия.
1: Ну, фобия, я знаю, это боязнь. А филия, если честно...
0: Это любовь.
1: Это любовь.
0: К чему-то. Итак, айлурофилия. Это... невероятное, варьирующееся от искренней здоровой любви до патологической привязанности отношение к кошкам. То есть, если вы без кошек не можете, если вы их любите, если вы их все время, как говорят на Мариуполе, мацаете, это айлурофилия. Или же, если в вашем доме живет 5, 10, 15, 20 кошек. Александр, я с вами расстаюсь, вы уходите с гордо поднятой головой, но пока проигравший. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ой, мне кажется... А, нет, как? Ави? Ави, здравствуйте, Ави.
2: Добрый день.
0: Мне показалось, что я отключил вашу линию и, честно говоря, чуть да. было... Да, не расстроился. Итак, скажите мне, Ави, вы вишневый сок пьете?
2: Практически нет.
0: Практически нет. А вообще сок какой-нибудь пьете в своей жизни? Попиваете иногда сок?
2: Очень редко.
0: Хорошо. Я просто хотел уточнить. Я смотрю, что у нас вообще радиослушатели как-то пренебрегают соком. Давайте начнем играть. Итак, вам нужно дать три правильных ответа. Александр был уже на шаг к тому, чтобы получить приз. Два билета на концерт «Машина времени», но почему-то в какой-то момент оступился. И я, кстати, к этому не прикладывал особых, между прочим, усилий. Итак, давайте начнем с чего-нибудь такого простого, чтобы и вам разогреться, да и... как бы дать вам шанс почувствовать, что победа близка. Итак, верите ли вы, что бананового пива не существует?
2: Верю.
0: Верите. Вы никогда не пили банановое пиво?
2: Нет.
0: Я, знаете, почему сделал такую паузу? Я мысленно сейчас выпил полбокала бананового пива. Потому что оно существует, Ави!

0: крепостью 4,8%, получается путем ферментации бананового пюре «Ави». Сорт East African Highland Bananas. И производится в промышленных масштабах. Так что, если встретите банановое пиво, выпейте и скажите: «Эх, почему же я сказал Зерницкому обратный ответ?» Спасибо за игру, Ави.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, уважаемый. 15 часов 39 минут. Итак, мы с вами выяснили, что айлурофилия — это любовь к кошкам. Банановое пиво существует. И что в Венгрии лучше пивными бокалами не чокаться вообще.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Новости Махсаны Хашмаль.
3: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Абалонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.
10: С Владом Зерницким. О!
11: Но раз уж 19 числа «Машина времени» выйдет на сцену «Гехала Торбут» в Тель-Авиве, почему на нашей волне они не могут исполнить одну из ваших любимых песен? Только договоримся так, что сегодня, в этот понедельник, 8 июня, припев, будете петь в полный голос, сидя в своих машинах за рулем и на работе. Поехали! Поехали!

0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
3: Война, это все продолжается постоянно.
4: Я буду ждать выборов.
5: Ракеты к нам летели, конечно.
6: Ракеты много куда летят.
7: А что аналитика у нас очень страдает.
2: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
8: Сегодня, кстати, в 19 часов вас ждет очередная программа «Прямой ответ». Сегодня Марианна Беленькая будет звонить в Мексику человеку, который находится в гуще начинающегося чемпионата мира по футболу. И речь пойдет о том, насколько футбол связан с политикой. В 19.00 прямая трансляция на нашем канале в YouTube и на нашей волне 89.1 FM. Александр Шмурнов

0: Так, ну и в завершение этого музыкального часа я хочу вам сказать о том, и я уже говорил, и мои коллеги говорили, и мы будем говорить о том, что вот-вот-вот-вот-вот уже 11 июня открывается чемпионат мира по футболу, который пройдет в Северной Америке, Мексика, Канада, Соединенные Штаты Америки. И мы предлагаем вам большой проект. Проект — это дневники, итоговые дневники игровых дней, которые будут выходить каждый день в 8 часов 15 минут утра и в 15 часов 15 минут дня. Каждый день мы будем получать новости о результатах, будем получать мнение экспертов, будем получать результаты. И вы, даже не посмотрев все матчи, будете в курсе происходящего. Так что давайте сейчас я вам кое-что еще расскажу.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Да, ну и помимо того, что мы представим вам большой, почти полуторамесячный проект «Открывая футбольную Америку» на Первом радио, разумеется, много музыки пишется для каждого чемпионата, и в данном случае я вам сейчас дам послушать фрагмент буквально официальной темы чемпионата мира по футболу. Она будет звучать на всех стадионах и в преддверии футбольных матчей, и в перерывах.

0: Это официальная тема. Я ставлю вам фрагмент, потому что она длится более 2 минут. Но есть еще во всей этой истории и официальный саундтрек, то есть песня, которая признана официальной песней чемпионата мира. И мы сейчас с вами ее послушаем. Если я правильно понимаю, называется она «Дай-дай». И это не в том смысле, что хватит забивать голы, это нечто другое. Шакира и Burna Boy вместе исполняют ее. Вначале вы сейчас услышите голоса мужские, которые говорят: «Мы готовы, Шакира». Это практически все самые известные топ-футболисты в начале этого клипа говорят. Начинается с Мбаппе и далее по списку. Поэтому я хочу вместе с вами послушать официальную песню чемпионата мира по футболу прямо сейчас, создавая эту атмосферу в преддверии величайшего события в футбольном мире.
1: Шакира. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are

0: Вот это как раз и есть официальная песня, саундтрек чемпионата мира по футболу, который открывается 12 июня. Первый матч будет 11-го. И я еще раз повторюсь, что открытие футбольной Америки – это проект Первого радио, который мы представим вам на протяжении всех дней чемпионата. Реклама, новости, и я возвращаюсь к вам со вторым часом «Картина маслом».
1: Программа «Картина маслом». Ошибайтесь и не бойтесь, это на пользу.
2: Реклама.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
3: Center Car Azur.
4: Дерех Ашива 9.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
7: Только в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
3: Center Car Azur.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Состоялся телефонный разговор Нетаньяу и Трампа. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. В студии Лидия Доппельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяу. По некоторым источникам, разговор предшествовал сообщению Трампа о том, что Израиль и Иран заинтересованы в прекращении огня. По информации журналиста издания Wynet Ронена Бергмана, полученной от информированного источника, израильский лидер взвешивает возможность отмены ударов, запланированных на ближайший вечер и ночь. При этом отмечается, что Трамп, по сути, вновь принимает решения, касающиеся безопасности Израиля. По данным телеканала CNN, Нетаньяу созвал заседание кабинета по вопросам безопасности для обсуждения противостояния между Израилем и Ираном. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», высокопоставленный израильский источник заявил по окончании заседания узкого кабинета безопасности, что по просьбе президента США Дональда Трампа мы прекращаем удары по Ирану. «Мы продолжаем действовать в Ливане в полную силу, исходя из того, что в случае новых ударов Хизбаллы по нашим населенным пунктам мы вновь атакуем район Дахия в Бейруте». Разговор премьер-министра Нетаньяу с Трампом был в целом позитивным. Два государства смотрят на вещи одинаково, хотя в последние сутки мы дважды действовали вопреки публичной позиции президента США и при ударе по Бейруту, и нанося ответные удары по Ирану. Израиль доказал способность отстаивать свое право на самооборону, не разрывая связи и сохраняя стратегическое партнерство с США. Ощущение, что нынешняя эскалация позади, пояснил источник. Лидер оппозиции Яир Лапид, открывая заседание фракции партии Яш Атид, заявил, что нынешний раунд войны не решает ни одной стратегической задачи Израиля. После иранского заявления о прекращении запусков уже можно сказать, что нынешний шаг не способствовал ни свержению режима, ни ликвидации иранской ракетной программы, а также не был согласован ни с американцами, ни с нашими союзниками в Персидском заливе. Граждане Израиля могут вынести почти все, но мы не подданные и не марионетки в театре. Граждане заслуживают знать, почему их просят идти на жертвы, заявил Лапид. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие о ракетном обстреле, сработали около 15:12 в Кирьят-Шмона и соседних поселках. Позже в ЦАЛе сообщили, что причиной были три ракеты, выпущенные Хизбаллой в направлении израильских военных, действующих на юге Ливана. По данным информационного портала «Вести», две ракеты были сбиты до того, как они пересекли израильско-ливанскую границу. Еще одна разорвалась рядом с солдатами ЦАЛа. Пострадавших нет. Представители Министерства культуры Ливана сообщили, что в результате израильских ударов был причинен ущерб руинам древнего финикийского города Тир, объекту всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Тир – главный город Финикии, один из старейших центров цивилизации Восточного Средиземноморья, находится в 20 километрах к северу от Ливана-израильской границы. В ходе последней конфронтации ЦАЛь неоднократно отдавал приказ об эвакуации города. Согласно легендам, пурпурная краска была изобретена в Тире. Это великий финикийский город был мощной морской державой и основал процветающие колонии, такие как Кадикс и Карфаген, но его историческая роль уменьшилась в конце периода крестовых походов. Обнаруженные здесь важные археологические находки относятся преимущественно к древнеримской эпохе, сообщает ЮНЕСКО. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс доллара на уровне 2 шекелей 94,3 агары, что на 1,204% выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 263% и составляет 3 шекеля 39,1 агары. В первые часы торгов курс доллара достиг 3 шекелей, но после объявления Ирана о прекращении обстрелов Израиля начал понижаться. И о погоде. Согласно прогнозам Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысилась, ясно и солнечно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 16 часов 8 с половиной минут. Здравствуйте, добрый день. Вы слушаете первое радио на волне 89.1 FM. Вы его можете слушать с помощью радиоприемников, с помощью нашего официального сайта и с помощью шикарной и бесплатной аппликации, которую можно скачать для любой операционной системы, для андроидов, для айфонов, для ваших планшетов, для гаджетов. Пользуйтесь на здоровье. И в том числе, например, в интернет-телевидении Red Max есть специально отдельно выделенный канал, который тоже вещает наш эфир, и в том числе и видеострим, который идет из студии. Сейчас видно, как вот я правой рукой показываю на экран, потом показываю на камеру. Если даже выключить звук, можно увидеть эти странные движения ведущего, да. Примерно так, да. Продюсер нашего эфира Дарья Достоевская. Мы отправляемся во второй музыкальный час «Картина маслом». И знаете что? Судя по всему, на данном этапе наступает некое затишье. Я имею в виду в противостоянии между Израилем и Ираном. И Дональд Трамп постучал кулаком по столу, и вроде бы наш военно-политический кабинет соглашается с этой мыслью. И Иран уже сделал заявление о том, что мы закончили наносить невероятно болезненные удары по Израилю. Но я вам о другом хочу сказать. Просачивается информация о том, причем она как бы из Ирана становится публичной, что военно-воздушные силы Израиля использовали особенные ракеты ночью, сегодня ночью. И это так называемые аэробаллистические ракеты. Такие ракеты, которые можно запускать с самолетов, и они есть лишь у считанных армий мира. На самом деле Израиль никогда официально не признавал и на данный момент не признает, что такие ракеты используются в боевом применении. Вот. Есть более одного типа таких подобных ракет с красивыми названиями. Все это наша израильская разработка. Но речь и есть различные баллистические ракеты, которые запускаются с земли, поднимаются вверх и разгоняются, несутся вниз, не дай бог, конечно. Вот, именно такими ракетами Иран и обстреливает нашу страну. Есть и у хуситов нечто подобное. Но есть аэробаллистические ракеты, которые ставятся, устанавливаются на борт военного самолета, и он запускает его непосредственно с воздуха и с высоты. И это сильно осложняет перехват системами противовоздушной обороны таких ракет. Они, скажем так, развивают, насколько это известно, развивают скорость примерно до 6000 километров в час. До 6000 километров в час. Это почти 5 скоростей звука. Называются они Rampage, что можно в переводе с английского утверждать, что это ярость. Это умные сверхзвуковые ракеты, которые называют убийцами комплексов С-300, С-400 российских. В общем, они используются в первую очередь для уничтожения батарей противовоздушной обороны. Почему? Невероятно огромная скорость на конечном участке и системы ПВО, современнейшие системы ПВО, просто не успевают за ними. У них не хватает времени на реакцию. И вот такая вот штуковина с GPS, с инерциальной системой, с защитой от радиоэлектронной борьбы, прилетает. И запустить такую ракету можно с расстояния 150 километров. В общем, иранцы говорят, что вот такие ракеты использовал сегодня Израиль ночью. Не знаю, да или нет, но на данный момент затишье, чему, в принципе, мы, с одной стороны, рады. А может быть, даже и с обеих в том числе. «Половина сердца» — так называется песня, которую я сейчас дарю вам. —

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Я быстренько пройдусь по тому, что ожидает вас во второй половине этого дня в нашей сетке, в расписании. После программы «Картина маслом» Алина Дарк представит двухчасовую, правильно сказать, музыкальную программу «Шестая передача», потому что третий час этой программы превращается волшебным образом в программу «Прямой ответ». Что касается Алины Дарк, она, как всегда, готовит интересную информацию. В 17.30 она с вами сыграет в очередной этап игры, которая каждый раз, когда я о ней вспоминаю, у меня спазмы в горле, потому что это очень аппетитно и вкусно, тем более тот приз, большая тележка вкуснейших деликатесов. Конкурс называется «Путешествие в страну вкуса», и вот в 17.30 у Алины Дарк сегодня прозвучит вопрос, и вам нужно в WhatsApp прислать ответ. Все правильные ответы фиксируются. Повторно те, кто прислали ответы, то есть один и тот же человек, второй раз он не участвует, то есть его телефон обнаруживает программа и говорит, что он уже в игре, он уже в лотерее. Итак, пока будет звучать песня, вам надо будет прислать на WhatsApp правильный ответ. А 22 июня в 16.15 будет проведена лотерея, и мы узнаем, кто выиграет эту огромную тележку вкуснейших деликатесов в прямом эфире, непосредственно с прямой трансляции. Вы увидите, как это происходит, то есть тут уже не подкопаешься. Итак, просто в 17.30 дайте правильный ответ на вопрос. Такие вопросы будут звучать каждый будничный день в 7.30 и в 17.30. Это конкурс «Путешествие в страну вкуса». В 19 часов программа «Прямой ответ». Сегодня Марианна Беленькая звонит в Мексику, где ее ожидает Александр Шмурнов, спортивный обозреватель и комментатор. Он аккредитован на чемпионате мира по футболу. И они поговорят не только о футболе, а может быть даже не столько о футболе, сколько о политике, которая пронизывает этот замечательный вид спорта и без которой, наверное, футбол, к сожалению, уже существовать не может. Ну вот вам один из примеров. Сборная Ирана, во-первых, порядка 15 человек из делегации не получили визы. То есть они прилетят в Мексику, и в Мексике вся команда будет находиться. Но те игры, которые она будет проводить в Соединенных Штатах Америки, сразу после игры их будут снова выдворять из США в Мексику, и они там будут тренироваться и жить, и возвращаясь только на одну игру. Но и так далее, и тому подобное. Очень много там всякого рода интересных вещей. Поэтому Александр Шумурнов, спортивный журналист, комментатор и, кстати, иноагент, он признан иноагентом российскими властями, выйдет в эфир из Мексики. В 19.00 прямой эфир и на нашей волне, на Первом радио, и на нашем YouTube-канале, на который я прошу вас подписаться. Причем настаиваю на подписке. Она совершенно бесплатна, она на ближайшие 120 лет. Поэтому YouTube-канал, который называется «Первое радио 8.9.1», он должен быть одним из ваших фаворитов. Ну и в 20.00 программа «Белая карта». Программа, которая представит нам таролог Кристина Кипнис и астролог Лидия Топельберг. Сегодня, как всегда, может быть, даже они тоже коснутся расклада звезд по поводу того, что произойдет на чемпионате. А вообще, на самом деле, мои коллеги помогают нашим радиослушателям, скажем так, получить даже, может быть, не столько точный правильный ответ, сколько направление, куда идти, как действовать и в чью пользу больше, скажем так, принять решение. Поэтому в 20.00 вы можете не только слушать программу, но интерактивно, в том числе с помощью моих коллег Лидии Топельберг и Кристины Кипнис, получить тот или иной ответ, позвонив или написав в WhatsApp. В 20.00 «Белая карта».
0: Программа «Картина маслом». Хороший денек.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
5: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
6: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
7: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Жаркое лето в Центр-кар.
12: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
11: Центр-кар Азур.
12: Дерех Ашива 9.
13: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
14: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
15: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
15: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
17: Еще ниже!
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
18: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
7: Реклама.
19: Искусство требует жертв.
20: Картина.

Анна Седокова. Песня «Простые слова» подводит нас к очень важной, трогательной, ответственной рубрике «Минута добра». Каждый понедельник в 16:30 мы даем целую минуту одному из наших радиослушателей, радиослушательниц, для того, чтобы они в прямом эфире могли сказать слова благодарности, кому захотят. Давайте попробуем и на этот раз.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
5: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
6: Да, это рубрика «Минута добра». Здесь звучат слова благодарности и слово «спасибо» в том числе. Если вы хотите, а скорее всего, всегда находится среди нашей аудитории человек, который готов сказать слово «спасибо», поблагодарить кого-либо. Так вот, если у вас такое желание внутри зарождается прямо сейчас, вы можете именно прямо сейчас позвонить, набрав номер 07-52-891. Звонок примет продюсер нашей программы. Если вдруг у вас есть какие-то еще подвопросы, вы можете ей задать. Дарья Достоевская уже включила все линии телефона. 07-52-891. Принимаем звонки. И я должен сказать, что отдам вам эту минуту. Мы все замолчим, а вы сможете обратиться к кому вы считаете нужным. Вспомнить, кого вы считаете нужным. И подарить свои слова благодарности, так, как вы это хотите сделать. Никакой редакции, никаких целеуказаний, ничего. Вот как раз и 16 часов 30 минут наступило. Номер нашего телефона для звонка прямо сейчас в эфир 07-52-891. Должен сказать, что мы в этой рубрике не ограничиваем наших радиослушателей выбором темы, направления, выбором адреса, куда отправиться благодарность или несколько сразу, совершенно. То есть вы свободны непосредственно в этой рубрике и в нашем эфире. Никто вам не мешает. 07-52-891. Важный момент, важный для всех нас, и ваши слова благодарности являются своего рода триггерами и для других наших слушателей, которые захотят сейчас, позже, вечером, завтра кому-то позвонить или кого-то увидеть лично и сказать: слушай, Алт, спасибо тебе. Ну, давайте послушаем, кто же нам позвонил. Здравствуйте, Уриэль.
7: Добрый день. Мы с вами как-то месяца два назад, я разговаривал с вами, я, похвалил свою жену, вообще наших жен, если вы помните, что вот эти руки, то, что они готовят все это и кормят нас, и вообще без женщин мы никуда. А сейчас я хочу поблагодарить, вообще я сам по специальности парикмахер, я сам из Алматы, я хочу сказать большое спасибо моему учителю Грише Рабинович, это знаменитый парикмахер, ему вот 22 июля будет 80 лет, он уже 35 лет в Израиле, вот, руки золотые, закончил молдавскую львовскую школу модельеров, в Алмате мисс Пары Хат был, Машу фантасти, вот я хотел его просто поздравить.
6: Ну, разумеется, и поблагодарить, то есть вы
7: да,
6: сейчас...
7: Да, конечно. Я один из его учеников, вот, не похвалюсь, один из лучших, скажем так. Были конкурсы, выступали, брали какие-то места там, ну, а здесь уже как-то сложилось по-другому, совсем другая профессия, совсем другое, как бы, направление. Авалька!
6: Вот. А как вы оказались, условно говоря, в руках Гриши Рабиновича? То есть как вы на него вышли?
7: А я вам скажу, он жил, значит, в одном там районе. У меня папа сапожник, он работал в будке. И он постоянно его, он знал, что Гриша там постоянно в конкурсы ездил в Москву, в Ленинград. Ну, везде его, постоянно он ездил. Вот.
6: Так.
7: И он как-то говорит: Гриша, слушай, у меня 4 сына, младший сына заканчивает школу. Если хочешь, помоги сделать из него мастера. Не получится, оденет в сторону парту. И все, и я вот так вот к нему попал, как раз у нас. Это в 79-м году. В 78-м году, да. В 79-м году я ушел в армию.
6: Так.
7: Вот. Была Всемирная организация здравоохранения в Алмате. Вот. Была, кстати, сестра Реза Пехлеви, шаха Ирана. Вот. Кеннеди, один из последних, который был, который сейчас, наверное, министр здравоохранения в Америке. Вот. А он работал в гостинице. Он говорит: нельзя. Это там вот все было, по пропускам, никого не пропускали. Короче, ты, говорит, подожди, когда закончится это всемирное здравоохранение, потом, и потом я к нему попал.

0: Значит, получается, внутри вас все-таки было нечто, что располагало вас к этой профессии мастера парикмахерского искусства?
1: Не знаю. Скажу, во-первых, я, например, машинкой не любил работать. Он меня научил работать только ножницами. Вот где-то 2 месяца назад, когда были холода, мы поехали с женой к нему, он в Кирьят-Яме живет, еле-еле нашли его дом, квартиру, жена, супруга его умерла 3 года назад, наверное, Тоня. Тоже врач, такая хорошая женщина была. Вот. И он один, у метопылит у него там. Вот. И он меня... Я говорю, Гриша, что за стрижка? Я его посадил на кухню. Давай, вот, начал там это ножничками чик-чик-чик. Жена сделала плов. Привезли ему плов, там эти кожгиче, все эти бухарские эти блюда. Он так обрадовался. Вот. И, ну, я бы... Во-первых, Гриша, это что-то было. Он работал только ножницами там. Но это мастер золотые руки. Это было что-то.
0: Итак, Гриша Рабинович, это мастер, которому вы говорите спасибо в прямом эфире. Скажите мне, а вы-то продолжаете, Уриэль?
1: Нет, у меня не получилось. Я как-то открыл где-то год, там шхуна такая была закрытая. Угу. Не пошло. Не пошло. Так, дома друзей подстригают, приходят дети, внуки уже. Вот. На работе там есть товарищ, я его подстригаю тоже. Вот. Ну так и... А, и что интересно, Игриша мне одни ножницы подарил, когда у него был 2 месяца назад. Он говорит, Ури, возьми, говорит, вот эти ножи, выбирай какие. И такие, ну это что-то, вау. Я помню, когда я у него учился через полгода, городской конкурс парикмахеров в Алмате. Да. Он говорит, студент, будешь выступать. Я говорю, Игриша, у меня нету клиентов, у меня нету инструментов. Возьмешь мой дипломат. И он нашел, значит, Гена Шейхат, он здесь где-то живет тоже в Израиле. Я его, значит, подстриг. Значит, модельная стрижка, потом спортивная, укладку, то, все. Первое место, я говорю, Гриша, это твоя заслуга.
0: Фантастика.
1: Да, потом через месяц мы поехали на республиканский конкурс «Чимкент». Но меня там, значит, как-то сдвинули, там казахи, руководители быткомбината говорят, Гриша, ты что тут евреев тут развел? Давай, говорит, местных ребят. Он говорит, а где? Никого нету. Вот, короче, ну я молодой, все. Беседер, там девочка, правда, ничего не взяла. Через 2 года пришел с армии. Вот. Опять конкурс парикмахерский, городской.
0: Выигрываете?
1: Эх?
0: Выигрываете его?
1: Я его выигрываю, да. Первое место уже после 21 года. Это было до 21-го. Потом мы поехали в Петропавловск, казахский. Вот, там взяли в республике тоже первое место. И уже потом поехали в Вильнюс на всесоюзный конкурс, но там уже Москва, Ленинград.
0: Ну, понятно, да. Там вам ничего не светило из Чимкента.
1: Там, я не забуду никогда, там из Молдавии все Семен Азарянский, кажется, его фамилия была. Он такую укладку... Нет,
0: с фамилией Азарянский это только первое место. Это даже не надо стричь, просто Азарянский на сцене.
1: Я не могу, это золотые руки, это вау, там
0: Уриэль,
1: что-то было.
0: В любом случае, я рад... через вас познакомиться с мастером Гришей Рабиновичем. Очень надеюсь, что вы сможете ему дать послушать этот эфир. Он у нас записывается в аппликации, он у нас есть на сайте. Мы склоняем голову перед мастером, который и в вашей жизни оставил вот такие яркие страницы, которые даже спустя столько лет вы рассказываете. Спасибо вам за звонок.
1: Да, да, да, конечно, конечно.
0: Спасибо, Уриэль.
1: Безусловно.
0: Спасибо.
1: Большое спасибо. Спасибо.
0: Хорошего вам вечера.
1: До свидания.
0: До свидания. Так, ну что, мы отправимся как бы в Кишинев, где нас ждет группа «Сдобши-сдуб». Слышите, да, с песней, сейчас я прочту на румынском, как это? «Тренулетул». «Тренулетул».

0: Замечательный коллектив «Сдоб Шиздуб». Тренулетул, если я правильно произношу. Ну и респект Молдове, которая отправляется в сторону Европы. Мы желаем ей, конечно же, процветания.
1: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
6: Орион Чокопай.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
9: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
10: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
11: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

Шикарная песня Арета Франклин и Джордж Майкл «Я знаю, где ты меня ждешь». Они поют ее прямо вот сейчас в преддверии заключительной рубрики моей программы этого часа «Jive Time».

0: Jive Time.
1: Минутка джаза.
2: Jive Time.
3: Так, ну что ж, вот в этой рубрике Jive Time сегодня у нас музыкальный десерт. Британский композитор, музыкант, продюсер, мультиинструменталист и, кстати, надо сказать, радиоведущий Пол Луис Хардкасл. Или просто Пол Хардкасл. Ему исполнилось зимой прошлого года 68 лет. И он продолжает играть джазовую музыку, смут-джазовую музыку. Родился он в Лондоне, и надо сказать, что карьера у него началась еще в 1981 далеком году. Он стал клавишником британской группы Direct Drive, которая играла соул-музыку. Через год он ушел из этой группы и создал дуэт First Light, «Первый свет». И некоторый успех у него был в британских чартах, не более того, то есть за границу это не вышло. Некоторый успех у него был с его синглами в стиле электрофанк, фристайл. Ну а в 1984 он записал трек, который назвал «Rainforest». И вот этот трек достиг второго места в танцевальном чарте и... Потихонечку критики начали обращать внимание на этого музыканта-инструменталиста. Далее этот трек «Rainforest» был номинирован на премию «Лучшее инструментальное исполнение в стиле R&B» на премии «Грэмми». Он не получил награду, но даже номинация, извините меня, это уже как признание. Он наиболее известен синглом, записанным еще через год, в 1985-м. Сингл называется «19». Его мы слушать не будем, хотя он первое место держал 5 недель в Великобритании и в ряде других стран. Должен сказать, что после этого он работал в том числе под псевдонимом «Just Masters». И вот как раз сегодня я взял альбом, который вышел 26 лет назад, в 2000-м, «Jazz Masters – The Greatest Hits» – «Лучшие хиты». И это по-прежнему Пол Хардкасл, но он, взяв этот псевдоним, немножко сменил направление в музыке. И сейчас я хочу, чтобы вы послушали композицию, которая называется «Райская бухта». Больше мне даже нечего сказать, потому что музыка скажет сама за себя. Играет для нас Пол Хардкасл.

0: шикарная музыка, согласитесь. Пол Хардкастл, он мультиинструменталист, и в этом альбоме он играл на разных инструментах, поэтому я не могу сказать, вот слышите, как играет саксофон, его исполнили клавиши. Здесь и барабаны тоже электронные, имеют непосредственное отношение к его руке и к его таланту. Это рубрика Jive Time.
1: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.
0: Ну а завершит этот музыкальный час и мое присутствие в этот понедельник Чарльз Отто Пут-младший, американский певец, который появляется с композицией «How Long?». Я же передаю студию «Олени Дарк», вечерняя программа «Шестая передача». А вы продолжаете слушать нас на волне 89.1 FM, за что вам огромное спасибо. Туда-раба, и увидимся завтра.

0: реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон ЛеЦион. Бен-Цви 23.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
8: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
9: Эй, капитан! Впереди земля!
10: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
11: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
12: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
13: Первое радио. Новости.
14: Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе Трампа. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По просьбе президента США Дональда Трампа руководство Израиля приняло решение прекратить удары по Ирану. Об этом сообщает новостная служба 12-го телеканала, цитируя высокопоставленный израильский источник. По его словам, Цааль продолжит действовать в Ливане, включая район Дахия на юге Бейрута, который является оплотом Хизбаллы. Если удары по нашей территории и нашим гражданам продолжатся, мы будем действовать со всей силой, подчеркнул источник. Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяу. По некоторым источникам разговор предшествовал сообщению Трампа о том, что и Израиль, и Иран заинтересованы в прекращении огня. Тем временем все рейсы из аэропортов Ирана отменены и не будут выполняться до дальнейшего уведомления. Об этом сообщил иранское информационное агентство Тасним, которое считается близким к корпусу стражи Исламской революции. Как сообщает информационный портал «Вести», председатель партии ШАС Ария Дери потребовал вынести на голосование в Кнессете проект основного закона об изучении Торы до окончания текущей недели. Он заявил, что это условие поддержки его фракции и всех остальных правительственных законопроектов. Дери призвал лидеров других ультраортодоксальных партий поддержать его требования. Полиция арестовала молодого человека из Бар-Якова по подозрению в том, что он обстрелял из огнестрельного оружия магазин в городе и причинил ему ущерб. Сам эпизод со стрельбой попал на видео и распространился в соцсетях. В полиции Израиля сообщили, что после обращений по поводу видео, распространяемого в социальных сетях, сотрудники полицейского участка Рамле и бойцы МАГАФ сумели арестовать подозреваемого. Завтра полиция попросит продлить его арест в суде. Инцидент носит криминальный характер. Расследование продолжается. На фоне вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде, которую ВОЗ в прошлом месяце объявила чрезвычайной ситуацией международного значения, Министерство здравоохранения Израиля провело совещание по оценке готовности системы здравоохранения. В Минздраве считают риск эпидемии в Израиле низким, пока не зарегистрировано ни одного случая болезни. Тем не менее, Минздрав налаживает механизмы информирования возвращающихся путешественников, распределяет защитное оборудование по больницам и готовит специализированное отделение для изоляции подозрительных случаев. случаев. В Конго нынешняя вспышка 17-я с 1976 года. Речь идет о штамме, который передается при прямом контакте с кровью и выделениями зараженных людей или животных. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Специфического лечения против данного штамма не существует. Минздрав Израиля рекомендует воздержаться от поездок в Конго и Уганду, а вернувшимся из этих стран за последние 3 недели и почувствовавшим недомогание, немедленно связаться с врачом, не выходя из дома. И о погоде. Завтра, 9 июня, на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, слабый ветер до 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Бершеве 36, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее в эфире 6-я передача с Алиной Дарк.
15: Шестая передача на Первом радио.

Ой, Гарри Стайлз, как же ты прав. Ready, steady, go. И мы начинаем нашу вечернюю шестую передачу на волне Первого радио 89.1 FM. А с вами я, Алина Дарк. Ну, в принципе, ничего удивительного. Как всегда, собираемся вечером на волне Первого. И сегодня прособираемся на два часочка. Да, всего на два. Ведь после этого будет программа «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. А после этого программа «Белая карта». Короче, вечер сегодня у нас очень насыщенный, и нужно все успеть. Ну, а также хочу напомнить, что сегодня в 18.30 у нас будет рубрика «Дикие домашние», ну, а в 17.30, то есть буквально через несколько минуточек, ну, так, чуть-чуть придется подождать, мы с вами начнем конкурс. У-ху! Да-да-да-да-да, ведь именно конкурс сейчас проходит на волне Первого радио, и вы можете в нем поучаствовать, ну, а точнее, даже внутри целый. Но об этом обо всем потом расскажу вам. Ну, а сейчас давайте начинать наше музыкально-развлекательное путешествие. И прямо сейчас хочется всем сказать: не мешай. Ну, точнее, это говорит Лобода, мы ее слушаем, но всем остальным говорим: ну, не мешай ты мне, ни на дороге не мешай, ни в жизни не мешай, дайте уже отдохнуть.

Леди Гага с песней Runway. Да, я думаю, что многие девушки уже посмотрели «Дьявол носит Прада 2». И вот у каждого наверняка осталось свое мнение по поводу этого фильма. Я считаю, что первый фильм великолепен, а второй, ну так, если берем из 10, то пусть будет, ну, на 6, на 5 даже, где-то так. Ну что же, я думаю, что пришло сегодня время затронуть кое-какую тему, которая касается абсолютно каждого. И давайте так, это касается даже тех, кто прямо сейчас крутит руль или пытается выдохнуть после рабочего дня, если он у вас закончился. Если нет, давайте скорее заканчивайте. И давайте все-таки признаем честно, когда вот в последний раз вы по-настоящему ничего не делали и при этом не испытывали такого грызущего чувства вины? Я не знаю, как в вашем мире, но в моем сумасшедшем мире я все-таки считаю, что у вас то же самое происходит. Продуктивность возведена в культ, такой обычный отдых стал казаться непозволительной роскошью. И мы привыкли загружать каждую свободную минуту делами, проверкой рабочих чатов, чтением бесконечных новостных лент и тому подобное. Так что сегодня давайте попробуем объявить войну, как бы это смешно ни звучало, но этому вечному стрессу. И разберем настоящее искусство качественного расслабления. Давайте поговорим о том, почему наш мозг требует легального безделья и как вернуть себе радость от простых моментов тишины. И давайте сразу обозначим правила игры. Наш с вами календарь имеет свою неповторимую специфику, не правда ли? В то время как весь мир страдает от синдрома понедельника, мы с вами испытываем коллективный стресс гораздо раньше. Для нас первый день недели — это что? Воскресенье, тот самый Йом Ришон, который наступает внезапно, неумолимо и никуда от этого не деться. Из-за этого наше ощущение выходных сильно спрессовано и ограничено коротким промежутком времени. Пятница пролетает в бешеной суете, подготовке к шаббату, закупках, семейных делах. И в итоге у нас остается всего один полноценный день, то бишь суббота, чтобы можно было успеть перезагрузить голову перед новой трудовой неделей, а этого катастрофически не хватает. Не знаю, как вам, мне лично совершенно. Учитывая, что каждую вторую субботу я нахожусь вместе с вами на волне первого. И слушайте, неудивительно, что многие израильтяне жалуются на хроническое чувство усталости и нехватку личного времени. И мы живем в режиме постоянного такого мультитаскинга и высокого темпа, где грань между работой и отдыхом стирается. Так что давайте сегодня все-таки попробуем учиться взламывать эту систему, находить баланс даже в таком плотном графике. И если у вас есть какие-то идеи, можете поделиться ими на нашем WhatsApp 0542708700. Что же вам помогает немножечко отвлечься от всего происходящего? Рассказывайте, ну а сейчас будем слушать музыку.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Center Car Azur.
6: Терех Ашива 9.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
5: Только в Center Car.
6: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
5: Center Car Azur.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
11: Шестая передача в эфире. Получила сообщение от Сергея. Он вообще-то нашел способ, чтобы прям за один день отдохнуть. Даже интересно стало, Сергей, что это за способ такой? А ну-ка, рассказывайте. А еще добавляет. Ладно, если на кого-то работаешь, где тебе платят зарплату, то да, там ты можешь сказать, голова болит, плохо себя чувствуешь. А когда ты самозанятый, ты не можешь этого сказать ни разу. Хотя я раньше думала по-другому совсем. Да, действительно, это так. Я тоже раньше думала, что... Когда ты работаешь на дядю, то это как-то сложно. А потом стала наполовину самозанятой, и, честно скажу, чё-то как-то неприкольно. Выходных стало еще меньше, чем было. Да, очень интересная система. А далее он добавляет, я ошибся, не нашел, что не нашли способ отдохнуть. Так что ж, не врунькать тогда, да, действительно, не существует, по-моему, такого способа. И давайте вот, мне интересно, а накрывает ли вас, дорогие радиослушатели, такое специфическое чувство, которое начинается у нас в субботу вечером? Вот как только солнце начинается, садится, и в воздухе повисает такое невидимое, но очень ощутимое напряжение. Психологи называют это тревожностью накануне рабочей недели, но у нас это имеет свой колорит, такой феномен Моцей Шаббат. И вместо того, чтобы наслаждаться последними часами отдыха, мы начинаем медленно прокручивать задачи на завтра. Мозг уже составляет списки дел, вспоминает неотвеченные письма и планирует утренние поездки по пробкам нашим любимым. И в результате воскресенье начинается для нас в ментальном плане еще в субботу, ну, часов в 7 вечера. И это огромная ошибка, которая крадет у нас драгоценное время законного и качественного релакса. И мы добровольно отдаем его вот вечеру стресса, который, в принципе, даже еще, по идее, не должен наступать. Так что давайте сегодня попытаемся найти способы, как перехитрить эти привычки мозга, чтобы продлить выходные. Может быть, вы знаете и подскажете. Ну, а совсем скоро мы с вами что сделаем правильно? Мы с вами начнем наш конкурс. Но для того, чтобы это сделать, нужно послушать еще одну композицию.

0: 17.30, значит, пришло время. Итак, дорогие друзья, Первое радио и шеф Абухари представляют аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». Итак, до 21 июня каждый день прогрев шел в 7.30 утра и в программе «Шестая передача», вот как раз-таки в 17.30, вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать правильный ответ на WhatsApp Первого радио 054-20-70-800. И все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Ну а финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15, так что включайте ваши радиоприемники и аппликации. Ну а сейчас мы услышим наш сегодняшний вопрос. Готовьтесь! 054-2700, номер нашего WhatsApp. Да, я уверена, что вы сегодня все отгадаете и будете принимать участие в нашей лотерее. Итак, сам вопрос.
1: Внимание, вопрос.
2: Какое блюдо названо в честь итальянского города?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-20-70-800.
2: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

все, кто написал, сейчас будем проверять. Ответов, конечно, очень много. Не все неправильные, к сожалению. Итак, какое блюдо названо в честь итальянского города? А это... У вас был вариант ответить двумя способами. Это соус болоньезе, ну или же паста болоньезе. Ведь это в честь города Болонии. Правильно, правильно, правильно, все, кто ответил. А Болония — это гастрономическая столица Италии. Да, подарившая миру знаменитые блюда. И главный кулинарный символ города — это соус болоньезе, ну или же паста болоньезе, и которые традиционно подают не со спагетти, а с яичной пастой тагиателле. Вот теперь вы будете знать. Итак, всех поздравляю, кто ответил болоньезе. Вы будете принимать участие в нашей лотерее. Ну а всем остальным удачи завтра в 7:30 утра. Не пропускайте наш конкурс.

0: Шестая передача.
1: Белая карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
0: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг.

0: Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Эхашева 9.
2: Шоумен.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Эхашева 9.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Реклама.
2: Шестая передача.

золото, мы так похожи. Увидел тебя и мурашки по коже. Холодной зимой так хочу я согреться. Но почему в твоем сердце нет места? Гуляю повсюду, мне некуда деться. Без тебя я как сосиска без теста. Я так хотел, чтобы мы были вместе. Мы сливы.

Знаете, бывает, частенько общаюсь со своей сестрой, и когда у нее какой-нибудь выходной наступает, а они бывают у нее тоже не слишком часто, она, кстати, живет в Лондоне, а она говорит, так, надо заняться тем, у нее все дни выходные распланированы просто от и до. Я говорю, дорогая моя, а почему бы тебе просто не взять, не полежать денечек на кровати, просто побездельничать? Она такая, нет, ты что, тогда я не буду реализовывать себя, как же так? И знаете, хочется иногда просто дать по башке за такие слова. Так что давайте разбираться, откуда вообще взялось это дурацкое чувство вины за собственное безделье. И современное общество буквально бомбардирует нас лозунгами об успешном успехе и постоянном саморазвитии. Соцсети создают иллюзию, что все вокруг работают 24/7, учат языки, строят бизнес. И если ты просто полежишь на диване и посмотришь в потолок, то сразу кажешься себе каким-то аутсайдером. Мы начали оценивать свою человеческую ценность исключительно через количество выполненных за день задач. Даже хобби превращаются в работу, пытаясь, не знаю, монетизировать их и достичь там спортивных рекордов каких-то. Но наш организм — это не вечный двигатель, которому достаточно просто залить порцию крепкого кофе. Мозгу жизненно необходимы периоды полной разгрузки, когда от него вообще ничего не требуется. Так что давайте учиться защищать свое право на законную и осознанную лень без угрызений совести. И поэтому в ближайшие выходные, ну, постарайтесь вы полениться. Да хотя бы даже сегодня вечером. Это будет так кайфово. А еще нужно уметь делать себе подарочки. Вот сейчас подарочек для меня лично. Потому что это композиция BTS Like Animals. Давайте ее послушаем. Надеюсь, вам понравится.

раз уж мы решили учиться отдыхать, то давайте перенимать опыт у тех, кто превратил это в философию. В Европе сейчас дико популярен голландский концепт под названием «Никсен». Да-да-да, такой интересный концепт, и он переводится буквально как «ничего не делание». Это не просто пассивный отдых перед телевизором, а осознанное пребывание в моменте без всякой цели. Например, вы можете просто сидеть на лавочке в парке или смотреть на деревья, или лежать на траве, разглядывая форму облаков, слушая далекий шум городского прибоя. И главное правило, Никсен, у ваших действий не должно быть абсолютно никакого полезного результата. Вы не читаете книгу, не слушаете обучающий подкаст, не планируете меню на неделю. Вы просто существуете здесь и сейчас, позволяя своим мыслям течь свободно и хаотично. И ученые доказали, что такая практика мгновенно снижает уровень кортизола и перезагружает нервную систему. А между прочим, хочу кое-что отметить. Например, был у меня случай, у меня была возможность, и я поехала в Голландию по обмену еще в школе, и я тогда дико удивилась, когда в семье, в которой я пребывала, вечером приходили мама с папой, муж, жена, получается, дети делали какие-то свои дела, а они просто садились, брали бокальчик чего-нибудь вкусненького и смотрели в стену. Без музыки, без ничего. Они, по-моему, даже к этому бокалу никогда не прикасались. Они просто сидели и смотрели в стену, в тишине. Я думала, как-то это странно. А потом моя мама рассказывала, что она тоже, когда была в Европе и на кемпинге, видела такую же картину, когда просто люди, они явно были из Голландии, потому что у них там везде флаги Голландии были развешаны, а вот и Нидерланды, да, и получается сидят они тоже на природе, взяли тоже по бокальчику и смотрят в пустоту, музыка никакая не играет, ничего, и таким образом они отдыхают. Так что, может быть, в этом что-то и есть, может быть, стоит попробовать, ну или, по крайней мере, если не хотите в тишине сидеть, то просто устройте такой романтический вечер, купите какой-нибудь вкусный сырочка с плесенью, ну или без плесени, кто какой предпочитает, какую-нибудь нарезочку чего-нибудь интересненького, там оливочки, и просто сядьте со своей второй половинкой и вот так вот классно проведите время, разговаривая, общаясь. У кого есть балкон, так вам вообще шикарно, вышли на балкон и кайфуете, да, и чтобы вас никто не отвлекал, запретите детям к вам подходить, по крайней мере час или полтора, и проведите это время вот в таком вот формате. Как вам идея? И как раз немножечко и отдохнете, и придете в себя. Ну, а этот час пришло время нам с вами завершать, да, будем переходить во второй час шестой передачи, но прямо сейчас Флорайда с песней Once in a Lifetime, ну и совсем-совсем скоро мы с вами услышим выпуск новостей и узнаем, что же изменилось за это время в Израиле и мире. Оставайтесь с нами!

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Те, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
4: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
5: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
6: Реклама.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
4: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
13: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
14: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
10: «Оболонь». Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Саль сообщила о ликвидации в Газе трех высокопоставленных боевиков исламского джихада. Подробнее через несколько секунд. В 18:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что в центральной части сектора Газа были ликвидированы трое высокопоставленных боевиков террористической группировки «Исламский джихад». Среди ликвидированных Мухаммад Атия Абу Афаш, командир инженерного подразделения «Исламского джихада», его заместитель Фархад Зухайр Фархад Харара, а также Абдалла Алла Рият Масуд Кадум, командир противотанкового подразделения на севере сектора. В сообщении ЦАЛИ подчеркивается, что вопреки соглашению о прекращении огня, террористы продолжали готовить нападения на силы ЦАЛИ и граждан Израиля. Эта деятельность является частью продолжающихся усилий исламского джихада, участвовавшего в резне 7 октября, по восстановлению и наращиванию военного потенциала. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в сети X о продолжающихся усилиях над дипломатическим решением конфликта на Ближнем Востоке. «Мы серьезно работаем, прилагая большие усилия вместе с нашими братьями и партнерами, чтобы найти дипломатическое решение конфликта на Ближнем Востоке. Сегодня, когда мы так близки к достижению цели, мы призываем все стороны дать миру шанс». Напомним, Пакистан играет роль посредника в контактах между Ираном и США. Американский официальный представитель сообщил CNN, что военные США не участвовали в перехвате иранских ракет, запущенных по Израилю в ходе последнего раунда противостояния. CNN отмечает, что это заявление опровергает слова израильского военного источника, который утверждал, что американцы приняли участие в противовоздушной обороне и перехватили часть ракет. При этом американский источник подтвердил, что координация между двумя армиями велась. Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир за последние сутки дважды говорил по телефону с главой Центрального командования США адмиралом Брэдом Купером. В национальном парке Бейт-Кешет в Нижней Галилее произошло возгорание сухой травы и растительности. На месте работают 9 пожарных расчетов, самолеты пожарной авиации и добровольцы Еврейского национального фонда. Майор пожарной службы Шмуэль Ахитов сообщил СМИ, что пожар имеет несколько очагов возгорания, в результате чего огонь распространяется в нескольких направлениях. Пожарные расчеты пытаются остановить распространение огня. Сегодня в Хайфском зоопарке Ган-АМ посетитель разбил боковое стекло вольера персидского леопарда. Персонал зоопарка немедленно активировал протокол экстренного реагирования на случай побега животного. По данным СМИ, на протяжении всего инцидента леопард не приближался к поврежденному стеклу, и пострадавших в результате этого инцидента не было. Посетитель же перебрался в вольер с медведями, забрался на высокое дерево, на котором оставался до приезда полиции, скорой и его родственников. По данным сайта 14-го телеканала, виновником переполоха стал 25-летний мужчина, бывший военнослужащий, страдающий посттравматическим синдромом. Руководство компании по искусству, культуре и спорту Хайфа, управляющий зоопарком, заявило, что инцидент напоминает обществу о тысячах бойцах ЦАЛИ с ПТСР, которые нуждаются в чуткости и поддержке. И о погоде. Завтра, 9 июня, на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, слабый ветер до 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Бершеве 36, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
0: Шестая передача на Первом радио.

Как можно не согласиться со Снуки? Ведь everything is possible. Все возможно в этом мире. Хотя, знаете ли, наша фантазия не знает просто края, но и то мы предположить, какие события произойдут в ближайшие 24 часа, тоже не можем. У-ху! Вот такая вот у нас веселая жизнь, и продолжаем ее проживать на волне Первого радио 89.1 FM. Вместе с вами я, Алина Дарк, шестая передача, второй ее и завершающий на сегодня час начинается. Итак, сегодня мы с вами сидим, болтаем, слушая музыку, ну а болтаем мы об отдыхе, потому что хочется отдыхать. Учитывая, когда тебя разбудили в 6 утра, и потом ты просто не смог уснуть, ты такой: ах, вы ж, зараза, эдакие. А ведь я могла еще хотя бы чуть-чуть поспать. Но нет, не тут-то было. И знаете, многие думают, что когда мы бездельничаем, наш мозг спит или деградирует. Но наука утверждает обратное. Нейробиологи открыли удивительную вещь, которая называется дефолт-системой мозга или сетью пассивного режима работы. Эта система включается на полную мощность именно тогда, когда мы ни на чем конкретно не сфокусированы. В моменты лени мозг начинает активно обрабатывать накопленный опыт, раскладывать информацию по полочкам и связывать разные факты. Мгновенно в состоянии ничего не... Именно вот, знаете, в том состоянии ничего не делания, к нам приходят самые гениальные идеи, неожиданные творческие озарения. Ну, давайте вспомним хотя бы легенды. Я не знаю, насколько это все правдиво, но все говорят, что это, конечно, полный бред, но тем не менее. Архимед придумал свой закон в ванне. Правильно? Правильно. А Ньютон осознал гравитацию, просто сидя под яблоней. Если вы постоянно загружаете мозг задачами, у него просто нет ресурса для создания чего-то нового. Так что качественная лень — это не пустая трата времени, а прямая инвестиция в вашу креативность. Поэтому, если вы думали, что лениться – это плохо, ничего подобного. Ученые говорят, совсем даже наоборот.

знаете ли, я уверена, что многие сейчас, посмотрев на свою руку, обнаружат там смартфон. Ну, кроме тех, кто за рулем, естественно. Если вы за рулем, а ну бросьте! Бросьте смартфон! Не смейте его трогать, пока вы за рулем. И ведь это действительно главный враг нашего качественного расслабления в современном мире. Да, тот самый телефон. И нам кажется, что если мы прилегли на диван с телефоном в руках, то мы полноценно отдыхаем. Но на самом деле в этот момент наш мозг потребляет колоссальное количество информации и испытывает нагрузочку. Листая бесконечную ленту новостей или коротких видео, мы бомбардируем рецепторы быстрыми вспышками дофамина. И нервная система истощается, а иллюзия отдыха сменяется еще большей вялостью, разбитостью, ну и головной боли. Куда же без нее? Настоящий отдых подразумевает максимальное сокращение визуального и информационного шума вокруг нас. Так что попробуйте устроить себе жесткий цифровой детокс хотя бы на 2 часа в субботу. Попробуйте, может быть, у вас получится. Для этого, в принципе, суббота и существует, не правда ли? Мы же все-таки в Израиле находимся. Так что уберите телефон в другую комнату, отключите уведомления и посмотрите, как изменится ваше восприятие времени. И вы, наверное, может быть, удивитесь, насколько длинным, спокойным и наполненным может быть обычный свободный вечер без телефона. Да и тем более все говорят, что перед сном, к примеру, лучше хотя бы минут 40, а то и час, да, если получится, то еще и больше, не пользоваться телефоном перед отходом ко сну, и так вы гораздо-гораздо лучше будете спать. Честно скажу, не пользуюсь подобным. Не получается у меня. Ну, вдруг у вас получится, вдруг вы более стойкие.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
5: «Оболонь». Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
9: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
2: Шестая передача.

А ведь одна из главных проблем работающего человека в Израиле, таковыми являются очень многие, особенно среди тех, кто слушает первое радио, уверена, это все, да, это все-таки неумение вовремя закрывать рабочую дверь в своей голове. Мы приносим рабочие проблемы домой, обсуждаем их за ужином, прокручиваем в мыслях перед сном. И знаете, чтобы этого не происходило, нашему мозгу нужны четкие, осязаемые физические ритуалы переключения режимов. Это может быть что угодно. Главное – регулярность выполнения этого действия каждый день. Например, выходя с работы, вы можете слушать один и тот же расслабляющий музыкальный трек. Приходя домой, сразу снимайте рабочую одежду, принимайте душ и мысленно смывайте весь прошедший трудовой день. Ну, а для особых эстетов можно зажечь романтическую свечку, только будьте осторожны с ними. Я их безумно сильно боюсь, свечек всяких ваших, поэтому не зажигаю. И знаете, так, какая-нибудь свечка выберите с определенным запахом, который будет ассоциироваться у вас исключительно с уютом и домом. И такие маркеры помогают психике понять, что безопасное пространство достигнуто и режим защиты активен. Активирован. И мозг получает сигнал, что на сегодня вы одержали победу, все, окончен этот день, и можно наконец-то расслабиться, и все ваши ментальные мускулы такие просто фух, делают. Да, это звучит, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, не делиться как бы со своими близкими рабочими моментами тоже не стоит, поэтому если у вас что-то происходит в жизни, не держите это в себе, естественно. Не стоит вводить в привычку каждый день, конечно, ныть, все на работе плохо, начальник такой хикой и тому подобное. Нет, делиться все-таки стоит, естественно, но делать это тоже в меру, потому что у всех проблемы в этой жизни есть, и все с ними как-то живут. И, естественно, вашим близким стоит о них знать, но не надо превращать это в каждодневный ритуал. Стоит все-таки себе давать тоже отдохнуть. Ну что, давайте сейчас послушаем композицию от Зиверт. Птицы летят за музыкой, ну а после этого дикие домашние нас ожидают.

0: обещала, получайте дикие домашние прямо сейчас и для вас. Давайте узнаем что-нибудь интересное о животинках нас окружающих.
1: Дикие и домашние.
2: Здрасте, мордасти, это дикие и домашние. Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир гепардов.
3: Мы бежим с тобой, как будто от гепарда.
2: Гепарды – это хищные, млекопитающие семейства кошачьих, обитающие преимущественно в Африке. Они знамениты своей потрясающей скоростью и стройным телосложением. Гепарды – не самые крупные, но самые быстрые кошки на планете. Они охотятся в основном днем, полагаясь на зрение, а не на обоняние.
4: Доброго дня! Я вас не чую!
2: Гепарды могут разгоняться до 112 км в час, а с места до 100 км в час за 3 секунды, что сопоставимо с гоночными автомобилями. В отличие от львов и тигров, гепарды не могут рычать. Вместо этого они мурлычут, чирикают, мяукают и шипят. Целый кошачий вокальный репертуар. В отличие от других кошек, когти гепарды практически не втягивают. Они всегда немножко наружу, как у собак. Это помогает им лучше сцепляться с землей во время бега.
5: И, скорее всего, силу земли.
2: Черные полосы под глазами гепарда, похожие на подтеки слез, уменьшают блики от солнца и помогают лучше видеть добычу на большом расстоянии.
6: Знаете, не в километрах из расстояния измеряется. 2 часа.
2: Несмотря на скорость, гепарды довольно пугливые и неагрессивные. Они часто бросают добычу, если ее пытаются отнять более сильный хищник.
7: А куда это вы?
8: В запой. Хотите со мной?
9: Зря. Прекрасное место.
2: Гепард не может бежать долго. Его спринт длится всего 20-30 секунд. Иначе от перегрева может привести к гибели. В Древнем Египте гепардов держали как домашних животных и использовали для охоты. Они довольно легко привыкают к людям.
10: Жить вообще страшно. Привыкай.
2: У всех гепардов почти идентичный генетический код из-за исторического бутылочного горлышка популяции. Это делает их уязвимыми к болезням и снижает плодовитость.
11: Вы жалеете, что у вас нет детей?
12: А вы не жалеете, что у вас они есть?
2: В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние.
13: 6-я передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Белая карта.
2: Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
5: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
5: Центр-кар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
7: Кассе Шоумен.
8: Новости Махсаны Хашмаль.

0: Сейчас сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
0: Это были новости от «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
5: Шестая передача.
6: Шестая передача продолжается. И знаете ли, в контексте искусства отдыха пора поговорить о вещах, которые принято называть постыдными удовольствиями. Возможно, вы слышали такое выражение на английском языке guilty pleasure. Это те самые глупые, несерьезные занятия, которые приносят нам искреннюю детскую радость, но в которых стыдно почему-то признаться. Кто-то тайно смотрит реалити-шоу с низким рейтингом. А кто-то часами строит замки в компьютерной игре. Мужчины могут обожать собирать детские конструкторы, а женщины читать, к примеру, бульварные романтические книжки в ярких обложках. И общество пытается навязать нам стандарты даже здесь, утверждая, что хобби должно быть интеллектуальным или полезным. Но если занятие помогает вам искренне смеяться и забывать о проблемах, оно прекрасно. И хватит оценивать свои увлечения с точки зрения полезности для резюме или мнения окружающих людей. Позвольте себе быть неидеальными. Делайте глупости и получайте от этого чистое, рафинированное удовольствие. Знаете, я, например, обожаю играть в видеоигры со своими друзьями. Иногда, если выходит какая-то действительно классная игра, я и сама могу поиграть. Но когда ты собираешься с друзьями, особенно которые сейчас в Украине, с ними ты не можешь увидеться уже еще более 4 лет, знаете ли, это такая прям отдушина, и это очень реально помогает морально, ментально с ними пообщаться, классно провести время. Ну а также, да, признаюсь, и я тоже люблю смотреть всякие дурацкие реалити-шоу, казалось бы, с одной стороны. Для кого-то дурацкие, для кого-то классные. Я помню топ-модель по-американски. О, боже, вы что? Я просто обожала это смотреть. И честно признаюсь, и я уверена, что многие девушки согласятся, хоть раз да в жизни холостяка досмотрели. Хотя это же нужно было такое придумать. Господи, ужасно, ужасно. Ну а что не ужасно, так это музыка. Музыка, которую мы слушаем. И прямо сейчас у нас супер классная композиция, по-моему, от группы Pink. Называется она Jump. Знаете, знаете, не знаете, сейчас узнаете. Давайте подтанцовывайте. Ну и, конечно же, кайфуйте и отдыхайте в сегодняшний вечер.

Как по мне, нереально классная композиция от 30 Seconds to Mars. Прямо сейчас и для вас. Ох уж этот Джаред Лето. Как же он выглядит в свои годы, просто феноменально. Да, ну, в его случае это сыграли гены, конечно же, ну и хорошее питание. Ну, все-таки хочется себе позволить иногда чем-нибудь вкусненькое, там, бургер, картошечка фри, пиццу и тому подобное. Ну, а как без этого жить, скажите мне, потому что смысл в этом всем, если ты постоянно себе что-то запрещаешь. А еще знаете, что может поднять настроение и позволить реально хорошо отдохнуть? Да даже на работе отдыхать-то можно. А если вы оденетесь, как вы этого хотите. Немножечко, может быть, смените стиль, прическу, как-то оденетесь прикольно. Честно, вот признаюсь по себе, меня в последнее время вновь начало тянуть на какой-то такой готический стиль. Очень хотелось во все черное одеваться. Но что-то я перерыла свой гардероб и как-то, во-первых, повырастала из многих вещей и как-то грустненько стало. А тут нашла один лук, сегодня вот его надела. Я вся такая черная. Комплименты сыпятся в мою сторону. Это так приятно, знаете ли. И как-то чувство сразу такое классное и хорошее. Настроение сразу улучшается. Поэтому, да, может быть, тоже переройте свой гардероб и найдите что-то эдакое, что поднимет вам настроение. И вообще, не нужно быть, вы знаете, как все, просто постоянно там... Не, если вам удобно, конечно, это одно дело, пожалуйста, но все равно иногда стоит выделиться для себя лично. Надеюсь, что-нибудь яркое, цветное, принтованное, или, наоборот, total black. И вот это может тоже поднять настроение. Ну что же, настроение сейчас нам будет поднимать летний дождь от Ивана Дорна.

Это какая-то шутка, видимо, да? Летний дождь какой-то. О чем ты поешь, Иван Дорн? Ну, понятное дело, что он пел не про Израиль, потому что в Израиле нам дождей теперь как минимум, когда там октябрь, ноябрь, может, и даже декабрь, точно ждать не стоит. За то, что стоит ждать, так это жару, которая приближается. Хотя, честно, удивительно, но в этом году как-то, согласитесь, и май был нормальный. Вот начало июня пока не предвещает ничего такого ужасного, и это не может не радовать. Ну что ж, давайте завершать на сегодня шестую передачу. Мне лично было сегодня с вами очень классно провести это время. И поболтали, и музыку послушали. Ну а далее вас ожидает программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой, а сразу после нее у нас программа «Белая карта», то есть с 8 до 9. Кто-то узнает свое будущее, настоящее и немножечко о прошлом. Ну а с вами была я, Алина Дарк, всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Всем пока!

0: шестая передача.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Только в Центр Кар. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
5: Центр Кар Азур.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Жаркое лето в Центр Кар.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Центр Кар Азур.
10: Дерех Ашива 9.
11: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-Ле-Цион. Бен Цви, 23.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением для прессы. Подробнее через несколько секунд. В 19:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Впервые с начала нового раунда противостояния с Ираном премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением для прессы. «Если бы мы не ликвидировали Хаменеи, нас бы сегодня здесь не было». Этими словами премьер-министр открыл брифинг. Он подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. «Я обязуюсь и еще раз обязуюсь. У Ирана не будет ядерного оружия. С той же решимостью мы действовали и против Хизбаллы. Хизбалла планировала вторжение в Галилею с участием тысяч террористов, а также обстрел городов Израиля тысячами ракет и снарядов. Мы сорвали этот план и ликвидировали Насраллу», — заявил глава правительства. Нетаньяху отметил, что бойцы Цааля продолжают уничтожать инфраструктуру Хизбаллы. «Иран и Хизбалла слабы, как никогда, а мы сильны, как никогда. Но наша борьба с ними еще не закончена», — отметил Нетаньяху. По словам премьер-министра, за последние сутки Иран и Хизбалла попытались навязать Израилю новую формулу. «Они думали, что будут стрелять по Израилю с территории Ливана и Ирана, а мы не ответим. Этого не произошло и не произойдет. Не в мою смену», — заявил Нетаньяху. Тем временем министр обороны Исраэль Кац заявил, что продолжение атак Хизбаллы на северные районы Израиля приведет к ударам по Дахе и южному пригороду Бейрута, считающемуся оплотом Хизбаллы. «Любая атака на северные населенные пункты приведет к ударам по Дахе», — заявил Кац. Он также предупредил, что любая попытка Ирана увязать ливанское направление с конфликтом получит мощный ответ, как это произошло вчера. Заявление министра обороны прозвучало после того, как сработала система раннего предупреждения в районе Зарита на границе с Ливаном. По данным армии, снаряд упал на юге Ливана в районе, где действовали израильские силы. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран возобновить взаимодействие с агентством, чтобы инспекторы могли вернуться на ядерные объекты, разбомбленные США и Израилем год назад. По данным информационного агентства Reuters, выступая на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, Гросси признал, что канал связи с Тегераном фактически утерян. Иран до сих пор не уведомил агентство о судьбе уничтоженных объектов и хранившихся там ядерных материалов, включая уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Считается, что значительная часть высокообогащенного урана пережила бомбардировки. США при поддержке Великобритании, Франции и Германии добиваются принятия Советом управляющих резолюции, обязывающей Иран предоставить точную информацию об уничтоженных объектах и ядерных материалах. Дипломаты считают принятие резолюции вероятным, однако опасаются, что она осложнит американо-иранские переговоры. Тегеран предупредил Совет, что принуждение и конфронтация не ведут к сотрудничеству. Центральное подразделение полиции Прибрежного округа сообщило о раскрытии сети, участники которой подозреваются в торговле людьми, изнасилованиях, сутенерстве и принуждении к занятию проституцией с помощью угроз. Полиция сообщает, что последние несколько месяцев велось скрытое наблюдение за участниками преступной сети. Следствие считает, что подозреваемые намеренно использовали уязвимое положение женщин, в том числе с инвалидностью. Жертвам предлагали якобы офисную работу, обеспечивали им жилье и зарплату, после чего размещали их данные в соцсетях и с помощью угроз принуждали оказывать сексуальные услуги. После перехода расследования в открытую фазу полиция провела обыски в домах подозреваемых и задержала 7 человек. В ходе обысков были изъяты десятки тысяч шекелей и долларов наличными, которые, как полагает следствие, могли быть получены в результате незаконной деятельности. Мировой суд в Хайфе продлил арест двух центральных подозреваемых, мужчины и женщины, до 14 июня. И о погоде. Завтра, 9 июня, на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, слабый ветер до 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Бершеве 36, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.
2: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
3: Твой комментарий, почему?
4: Ну, что тут комментировать?
3: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
4: Начнем с того, что...
2: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
5: Белая карта.
6: Помогите мне, я хочу узнать все.
7: Скажите, я прислушивался к интуиции.
6: Как он мог?
5: Спасибо, что открыли мне глаза.
6: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
5: И он меня до сих пор любит? И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
2: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7:30 утра и в программе «Шестая передача» в 17:30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16:15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
7: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Мы живем в самой спортивной стране мира.
9: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
10: Давайте скажу честно. Вот признаюсь, конечно, это плохо.
9: Да это немыслимо.
10: Согласен.
8: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
10: Элли Швидлер.
9: Марк Кричевский.
0: «Топспорт».
8: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
10: Редко, но метко. Да.

0: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ», и я, Марианна Беленькая. Приветствую всех радиослушателей Первого Ради и всех, кто смотрит на нас на YouTube-канале. Подписывайтесь на него, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И я думаю, что уже по песням вы поняли, что речь пойдет о чемпионате мира по футболу, а с нами спортивный комментатор Александр Шмурнов. Здравствуйте, Александр.
2: Здрасте. Надеюсь, что хорошая связь, потому что здесь, в центре города Мехико, она не очень иногда подводит.
1: Да, вот мы немножко поэтому и задержались в эфир, приносим прощения слушателям и зрителям, пытались связаться. Спасибо, что присоединились. Ну вот вы уже сами сказали, что вы из Мехико, на улицах, еще немножко, осталось несколько дней до чемпионата. Расскажите, какая атмосфера?
2: Даже люди просто живут, пока никакой атмосферы нет. Кроме того, что строится очень интересная такая аллея разных стран. Вот сейчас сквозь нее прошел, там еще павильоны закрыты, но просто такая мировая аллея. И там будут павильоны почти всех стран, которые участвуют, плюс самого города Мехико и так далее, и так далее. Кстати, есть страны, которые не участвуют, просто захотели принять какое-то вот свое, какое-то тоже участие в этой такой выставке всемирной, на которой будут люди ходить. А так, украшают город, цветы сажают по бульварам. Есть и места, которые не приберешь даже за какао конюшни за несколько тысяч лет. А есть невероятно красивые. Мехико, конечно, очень контрастный город. Я стараюсь просто выбирать то, что мне как-то напоминает о чемпионате мира. Прошел сейчас по центральным улицам. Здесь просто все готовятся, все в таком напряжении. Приедет много гостей, много богатых людей, понятно. Чемпионат мира получился не очень для бедных, потому что очень дорогие билеты. И, понятно, и долететь сюда из большинства стран-участниц тоже непросто и недешево. Сама жизнь в Мексике подешевле, чем в США, но если сравнивать с уровнем Латинской Америки, то Мексика не дешевая страна. В общем, чемпионат мира будет для тех, у кого есть возможности. Остальные будут смотреть по телевизору.
1: Да, в этот раз как-то очень дорого. Я смотрела на цены на билеты, вспоминала, дорого, как были лотереи, когда был чемпионат мира в Москве, и здесь как-то все не получалось, не складывалось. Отличается.
2: Слушайте, послушайте, возьмите среднюю заработную плату в Мексике, и даже даже в Мексике, а тем более в США или в Канаде. Но все-таки чемпионат мира — это в основном для тех, кто пойдет на него из местных. Да, и туристы туристами. Это, конечно, хорошо, что приедет весь мир. Да, 48 стран участвуют, 45 из них приедет. И болельщики от огромных стран до крохотных, но в любом случае их будет много. Но 80% зрителей на трибунах — это будут жители Соединенных Штатов. И матчи больше всего именно в США. А, простите меня, для жителя США это не очень большие деньги, вот то, что стоит билет. Для того, чтобы сходить раз в 25 лет, да, когда у них последний раз был чемпионат мира в 94 году, теперь следующий будет, может, еще через 25 лет. Я думаю, что средний американец найдет эти деньги. Поэтому понятно, что в России средняя зарплата и средний доход один, а США другой, и цены разные.
1: А, кстати, как с любовью к футболу в США? Это для них, в общем-то, такой неродной вид спорта.
2: Слушайте, а вот как с любовью к Металлике и к Лед Зеппелину? Для кого-то Металлика хороша, для кого-то Лед Зеппелин, а для кого-то, не знаю, Надежда Бабкина. Послушайте, то же самое. В Америке великолепный хоккей. Сейчас идет финал Кубка Стэнли, там все ломится. Американский футбол, бейсбол, баскетбол, еще куча видов спорта. Появился сокер как шоу. И очень даже неплохо в 94 году себя проявил именно как шоу. Прошло 25 лет, сейчас выросла американская лига, где играет Месси на всякий случай. Да, и нормально люди относятся. Это все проверяется именно ценами на билеты. Ведь ничего не продается, если не покупается. А раз покупается, значит, деньги на футбол. Причем даже на футбол Гаити-Кюрасао. Но такого матча не будет, это я условно сказал. Германия-Кюрасао, да, или Шотландия-Гаити. Все равно люди придут, потому что вокруг праздника они они привыкли с детьми и семьями ходить и ходить на футбол. То же самое в Мексике, может быть, нет. Они как-то больше любят своих посмотреть, да. Но сборная Мексики здесь играет, 3 матча проведет. Это тоже для них событие. А в Америке, я вас уверяю, проблем с интересом конкретно к чемпионату мира не будет. Да и вообще к сокеру, который, конечно, никогда не догонит ни американский футбол, ни бейсбол, ни хоккей, но все равно свою нишу занимает. Слушайте, в США 330 миллионов человек, все более-менее обеспеченные, и все очень любят спорт. Сомневаться в том, что футбол получит свою публику...
1: Подвисла у нас немножко связь. Ну, надеюсь, сейчас с Александром вернемся. Я думаю, мы ему простим, потому что не так часто у нас гости из Мексики. И, кстати, жалко, что слушатели Первого радио это... Возможно, у вас будет шанс посмотреть все на YouTube-канале, картинку. Не так часто с нами человек разговаривает прямо с улиц города, с места события, когда есть чемпионат. Ну вот, чтобы не терять время, пока Александр связывается с нами, я... Напомню, что это один из самых необычных чемпионатов, и меняются правила. Впервые 48 сборных вместо 32. И значит, что у нас есть впервые в 3 странах: США, Канада и Мексика. Про США и Канаду мы немножко, Мексику мы немножко поговорили, про Канаду еще нет. И это самый большой чемпионат мира в истории. 104 матча вместо 64. Финалисты проведут уже не 7 матчей, как раньше, а 8. Ну и это... Это, я не знаю, прощальные чемпионаты, когда меняется поколение звезд. Вот Александр с нами, я пока вас не было, стала рассказывать, чем отличается этот чемпионат от других, но, может быть, вы продолжите. Я упомянула про 3 страны, что больше команд и больше матчей. Зачем, почему, для чего это сделано?
2: Я не знаю, зачем. Мне нравится это. Слушайте, мне нравится, что люди приедут из разных стран. Например, сборная Узбекистана, за которую я лично буду болеть, потому что у меня много там друзей, знакомых. Не попала бы на чемпионат мира при старой формуле, скорее всего. А уж я молчу про другие страны, маленькие, у которых появился, может быть, единственный шанс в истории. Вот тот же регион местный, да, ведь Канада, США и Мексика были... исключены, потому что они и так попадают как хозяева из отборочного турнира. Появился шанс у маленьких сборных. Вышли Гаити и Кюрасао, хотя это сенсация даже без США, Мексики и Канады. Потому что там есть очень классная сборная Коста-Рики, там есть там, Сальвадор, Гондурас и так далее. Вот все они не вышли. А вышла сборная Кюрасао. У нее своя история. Маленькая страна, которая, по сути, является частью королевства Нидерланды. Тренер Дик Адвокат, которого мы прекрасно знаем. Я ему очень желаю, ему 80 уже исполнилось, 81, по-моему. Очень желаю успеха, у него там сильно болела дочь, он едва не отказался от того, чтобы принять участие в этом чемпионате. Уехал, бросил сборную, потому что нужно было вернуться домой в Амстердам. Потом все там наладилось, и он снова сказал, что он, да, готов поработать с этой сборной. У них первый матч с Германией. Это такая 5-я сборная Голландии, играет против Германии. А отношения между голландским и немецким футболом, я думаю, объяснить не нужно. Да, собственно, между голландским и немецким народом. С того момента, как фашисты забрали все велосипеды в 40-м году в Амстердаме. В общем, я не знаю, для того, чтобы Кюрасао поучаствовал, я за то, чтобы расширили чемпионат до 64 команд. Я не очень понимаю тех, кто против этого расширения. Чего тебе надо, хороняка? Тебе на твоем диване не хватает качества игры? Ну не включай, включи 29 июня. Там будет великолепный плей-офф, 1/16 финала, когда, может, Бразилия с Голландией в первом раунде, Аргентина, Португалия, Испания, Франция, Англия, все между собой, Германия и так далее. Будет сумасшедший совершенно плей-офф. Но если тебе не нравятся матчи групповой стадии, ну не включай. Ну хорош уже засорять комментариями. Я это не буду смотреть, мне это неинтересно. Мне так противно. Я за то, чтобы как можно больше стран участвовало в фестивале. В гениальном абсолютно фестивале, когда приезжает там миллионы человек сюда, при этом еще и вся страна, и все эти 3 страны тоже это будут смотреть с наслаждением. Вам-то какая разница? Ну не включайте вы Шотландия, Гаити. А я буду смотреть. Потому что мне в кайф посмотреть на сборную Гаити. А он 4 гола тут забило в товарищеском матче. А шотландцы участвуют в чемпионате мира всю жизнь.
1: Очень эмоциональная речь, но вы уже поняли, что Александр будет исчезать и возвращаться. Но я бы за такие эмоции, за такие рассказы простила все, что угодно.
2: Пало бы, если бы было 32 команды.
1: Да, Александр, а вот вы уже упомянули историю Дика Адвоката, и всегда, в общем-то, чемпионат — это личные истории. Вот какие еще личными историями, такими интересными, вот именно human story можно поделиться на время этого чемпионата? Или истории команд самых необычных для нас?
2: Ну, тут каждая команда необычная. Возьмите, например, Катар, да, которому мы так через губу относимся. Потому что, ну, вроде они получили чемпионат мира предыдущий, да, в 22-м году. Да еще не слишком удачно, потому что в одном городе расположены. Я такой, нынешний чемпионат антитеза предыдущему. И Катар там выиграл Кубок Азии, потом получил этот чемпионат, потому что за большие деньги нефтяные удалось пригласить себе это событие. Но смотрите, они после этого взяли и выиграли еще раз чемпионат Азии. Обыгрывают Японию, Корею, Иран. На ровном месте ни с того ни с сего появилась команда. И мне стало интересно смотреть. Там, причем там ребята, выросшие в бельгийском чемпионате. Сейчас, кстати, такая вот глобализация. Я видел табличку, где количество игроков, родившихся на территории той страны, с которой они играют. И у сборной Кюрасао, например, один человек родился в Кюрасао, потому что они все голландцы. Они все родились в Амстердаме, в Роттердаме и так далее. А у каких-то сборных типа Норвегии все родились в Норвегии. Есть средний такой показатель вот этой глобализации, дисперсии национальной. Но удивляюсь, когда люди говорят, почему так много темнокожих играют за Францию. Ну, потому что Франция сейчас такая, точнее, французская молодежь, которая идет в секции, условно говоря. Ведь там процент соотношения не такой в стране, а футболистов такой, потому что ребята молодые из-под Парижа или из-под Марселя идут в футбольную секцию, а другие идут в другие места. И сразу понятно, как бы страна развивается, как развивается ее футбол. Я не вижу в этом ничего плохого, наоборот, для меня в этом кайф. Ну а посмотреть за личностями. Конечно, Месси, Роналду, который Модрич, которые великие футболисты, которые или Ван Дейк, проводят, вероятно, последний турнир, и для каждого это такая, ну, такой шанс остаться в истории. Месси, в общем, свое дело сделал 4 года назад, но спросите его, он откажется от повторения? Нет, конечно. Криштиану Роналду больше всех на земле, из всех 8 миллиардов мечтает об этом Кубке мира, потому что это единственное, чего у него нет, и если не будет сейчас, не будет никогда, и величие его потускнеет, и вся Португалия пустому. Да нет, слушайте, да, историй человеческих много, но посмотрите на истории народные, посмотрите, как команды провожают, например, на этот турнир. Посмотрите, что творилось в Асунсьоне, когда сборную Парагвая, явно не претендующую на то, чтобы выиграть чемпионат мира, провожали вот сюда, в Америку. Там целый стадион с дикими фейерверками, как будто китайцы открывают еще одну Олимпиаду. Феноменальное совершенно шоу, просто чтобы сказать своей сборной удачи. Или там турки, которые рекламу снимают, и весь этот мост через Босфор забит красными флагами, красными автобусами, и посреди этого автобус со сборной едет в аэропорт, и как бы вся страна стоит и смотрит, как они сейчас поедут. И все вот, затаив дыхание, смотрят. Попасть на чемпионат мира, слушайте, 48 из 215, сколько стран на земле, это тоже не очень много, это тоже не очень просто. Если будет 64, я тоже буду за. Ведь останутся такие, как Италия. Вот вы спрашиваете про судьбу. А представьте себе итальянского футболиста. Италия, по сути, родила футбол с точки зрения тактики, мышления и так далее. Итальянцы — это одна из главных футбольных наций. Они 3 подряд чемпионата не попадают. Не попадают даже на этот с 48 командами. Они не попали, проиграли Боснии. И что творится в той же самой Боснии сейчас, где тот 40-летний Джека, вот кого мы не упомянули, да, Эдин Джека, который вот в прошлый раз Босния попала чудом на один чемпионат мира уже 16 лет назад, и сейчас на второй, а тот же самый человек – символ. И тоже какой целая страна стоит и смотрит, вот как они выступят. Я вообще, знаете, вот у меня будет свой эфир на моем канале, и мы договорились с очень многими людьми в разных странах, чтобы они нам в наш эфир ежедневный, обзорный, наш «Мурнов Тайм», выходили из Австралии, из Чехии, из Норвегии, не знаю, из Гаити, почти договорились, из Уругвая, из Эквадора и так далее. Выходили и рассказывали, как у них там на улицах смотрят футбол, свою сборную. Кстати, еще мне очень интересно, как буду смотреть футбол в Италии. которая не попала на чемпионат мира, они вообще все телевизоры выключат, да, и интернет, чтобы не видеть этого позора, когда все играют, а их там не оказалось. Ожиданий много, и человеческих, и, знаете, просто эмоциональных от того, что происходит на Земле. Мы так сильно устали от того, что Земля сейчас занимается тем, чтобы сокращать население, что мне хочется просто дождаться, когда вот этой радости здесь станет в разы больше, и, может быть, она кому-то вправит мозги, эта радость, что еще вот так можно жить, и что можно этим заниматься. Вот сейчас я иду по этой улице центральной, Мехико, да, и хожу в парк, я вам о нем рассказал, да, и первый самый павильон из мировых павильонов, это павильон Ирана. Мне интересно, кто его будет делать? Люди, которых прислал КСИР, или люди, которые здесь живут и хотели бы Иран по-другому представить?
1: Ой, жалко, что вы не можете нам показать павильон Ирана. Мы бы с удовольствием посмотрели. Нам, правда, сейчас нужно уйти на маленькую рекламу, но мы вернемся через пару минут. Вдруг получится переместиться и показать павильон Ирана за это время.
0: Прямой ответ. Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Жаркое лето в «Центр Кар».
6: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
5: «Центр Кар Азур»
6: 03-558-5458.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
0: Реклама. Прямой ответ.
1: Продолжаем разговор со спортивным комментатором Александром Шмурновым. Вот говорили о сборной Ирана. Может быть, вы нам немножко расскажете о нашем заклятом враге, но все равно спорт есть спорт.
2: А я специально же этот вопрос поднял, потому что мне бы очень хотелось, чтобы Иран на земле представляли другие люди. И многим хотелось, и думаю, и зрителям, и в самом Иране, и за пределами. Ну, а павильон я вам не покажу. Ну, во-первых, до него километр, во-вторых, он открывается только послезавтра, там пока монтаж идет. И в-третьих, если я отойду, я на городской интернет сейчас подключился, в Мехико работает, как я выяснил, городской интернет лучше там, чем мобильный. Но если я отойду, может потеряться связь,
1: нет,
2: и мы с вами продолжим.
1: Стойте, не двигайтесь.
2: Да. Да. Ну, что касается сборной, мне, кстати, ужасно интересно, как все это будет происходить, потому что насколько это будет политизированная история. Они же не первый раз играют в этом состоянии, с 79-го года начиная. Уже играли со сборной США и так далее. Но кто и как об этом что будет говорить, есть... Ну, какая-то дополнительная такая крупинка остроты в этом. Но, на мой взгляд, все равно это не должно заслонить футбол. И вряд ли заслонит. Иран как Иран. Обычная сборная средней руки. Она не выдающаяся. А вот будут ли там какие-то истории человеческие, вот это мы проверим по ходу турнира.
1: Что ж, будем проверять, да, потому что вокруг Ирана очень многого, кого можно пускать, не пускать, где играть, где не играть, но надеюсь, да, все это решится, и мы понаблюдаем, по крайней мере, я не помню так, а вы помните подобные истории вот такой политизированности вокруг той или иной команды раньше на чемпионатах мира?
2: Да нет, как таковой прямой, чтобы у команды какой-то был особый статус, да. Ну, в свое время, когда ЮАР возвращался, да, это было сложно, да, Южноафриканская республика или Южная Африка возвращались, в этом, ну, какая-то была грань, да, эмоциональная. Но и то я не помню, чтобы так все это делилось пополам. Вообще очень интересная тема, да, когда мы говорим про разные флаги, мы же понимаем, что флаг Ирана в США – это, как правило, флаг, который вывесили люди против аятолл. Это очень интересная тема. А бывает, что наоборот «за». Есть одна страна, не хочу ее сейчас упоминать лишний раз. В общем, да, Не, давайте с иранской темы свернем, она не сильно футбольная.
1: Да, давайте свернем, тем более у нас случилось то, что никогда не случалось за 2 года передачи. Кто-то, видимо, пожаловался на наш стрим. Это я говорю для радиослушателей, потому что, видимо, зрители Ютуба отвалились, а я надеюсь вернуться. У нас заблокировали стрим за как бы политики Ютуба. Мы что-то, видимо, не то сказали. Ну, хотя мы вроде говорили все то, но враги везде враги. Давайте вернемся к футболу. Вы сказали, что вы болеете за Узбекистан. Это серьезно? Или еще у вас есть свои любимчики, фавориты и так далее? Александр отвалился. У нас сегодня прекрасный эфир, говорю я слушателям. Очень много эмоций, очень много спорта. Но мне кажется, вот еще раз повторю, все, что сказал Александр, стоило того, потому что я теперь буду болеть за сборную Кюрасао. Не знаю, как Алина. Алина вот со мной в студии. Алина, ты готова болеть за сборную Кюрасао?
9: Если честно, я даже не знаю, за кого болеть. Я, наверное, буду за Шотландию, потому что Украина не прошла, Израиль не прошел. За кого остается? У меня мама в Шотландии живет, поэтому буду за Шотландию.
1: Я, видишь, я обычно очень люблю итальянцев, но они тоже не прошли. Поэтому я, видимо, все-таки буду за Кюрасао.
9: Я уверена, что Шотландия отлетит с первой же игры просто-напросто. Я понимаю, что это не так происходит, но, ребят.
1: Ну да.
9: Им сделают исключение, если что, но болеть за них все-таки стоит.
1: Да, ну вот дети, у меня племянник собирается болеть за сборную Бразилии. Девочки собираются болеть за Аргентину, поэтому у нас, видимо, будет в семье такое разное. А вот, кстати, у нас вроде и стрим вернулся к нам, я надеюсь, вернется Александр. И если... Да, вот Александр, все к нам вернулось, у нас сегодня, так, видимо, последствия одного дня войны. А, так вот, за кого вы болеть собираетесь? Мы тут выясняем, кто будет болеть у нас на работе, за кого.
2: Я не собираюсь, я болею. Я болею с 78 года за сборную Голландии. Вы что? С Круиффа, который туда не поехал, мне старший брат, я маленький был, рассказал, что это будет самая лучшая сборная. Она на последней минуте финала не забила при счете 1-1. Я плакал там, будучи в лагере мальчишкой под Москвой. Я болею за Голландию с тех пор так страстно и так люблю их оранжевый тон жизни. Они же, если приезжают в какой-то город, вот я помню, Берни был однажды, когда они играли. Весь город был оранжевый, фонтаны были оранжевые, все. Ну, все, что можно. Писсуары, ой, извините. Ну, в общем, все было оранжевым. Они просто молодцы, они очень хорошо чувствуют свой ритм жизни, и они никогда при этом ни с кем не бьются. Они недавно вот на последнем чемпионате Европы в Германии встретили англичан, которые начали в них бросать пивные кружки. Ну, голландцы тоже бросали пивные кружки, но из-за столов при этом не выходили. Они не собираются ни с кем биться. Им футбол надо выиграть. Кстати, в итоге сыграли в полуфинале между собой, что интересно. Если ваш стрим работает, то я продолжу. У меня есть вторая сборная, за которую я болею.
1: Да, да, у нас, я думаю, надеюсь, работает. В любом случае, у нас идет радиоэфир, так что вас все слышат в Израиле прекрасно.
2: А, здорово. Да-да-да. Ну, Голландия, ладно. Голландия, само собой. Ну, просто Голландия — это еще один из фаворитов. На мой взгляд, входит в восьмерку. Вы сказали Бразилия, Аргентина. Я бы добавил Испанию, Францию, Англию, Германию, Португалию. И вот голландцев сюда, в этот список.
1: Да, вот список... Ну, вот мы...
2: Хватит, Бельгию не стоит забывать. Вообще стран очень много. Это редчайший турнир, когда столько фаворитов. Но голландцы входят точно в лучших сборных. И у них очень лучшая, на мой взгляд, оборона в мире сейчас. Вообще очень классная игра.
1: Но вы меня вот...
2: с которой я буду болеть, и по простой причине тоже это давно происходит, уже 30 лет, это Уругвай. Угу. Потому что 3-миллионная страна в сравнении, да, 230 миллионов в Бразилии, 40 миллионов в Аргентине и так далее. 3-миллионная страна, чемпион мира двукратный, и вообще всегда имеет великий футбол. И за Уругвай я болею тоже страстно, и мне ужасно нравятся футболисты, которые там появляются время от времени, как суперзвезды. Всегда кто-нибудь есть. То есть Франческо, то Рикоба, то Суарес с Кавани, то Форлан, сейчас Вальверде, который может сделать хет-трик в матче с Манчестер-Сити, хоть он и полузащитник. Но вообще в Уругвае не может не быть большого футбола, потому что там вся страна это. Там по-прежнему 3 миллиона, как было 100 лет назад. А так особо не расширяется эта страна. Но она вся смотрит свой футбол, вся существует вместе с футболом. И я помню, что мне президент этой страны рассказывал, что когда у него родился внук, то что первым делом он из офиса своего поехал в клуб «Пеньяроль», чтобы зарегистрировать нового члена клуба, своего

0: стиль игры, они, во-первых, 90 минут практически не отдыхают, и, во-вторых, это вот даже сейчас, когда среди них полно миллионеров, выступающих как Вальверде в мадридском Реале и где-то еще, они все равно играют в какой-то яростный, абсолютно безудержный футбол. За это я люблю Уругвай, за то, что он маленький и при этом гордый. И вообще, я очень за Шотландию буду болеть. Я уже вам сказал, что ни разу в жизни, никогда за весь век свой не выходила из группы. А сейчас есть такой шанс, но это самая интересная, самая крутая группа первого этапа. Бразилия, Марокко, Шотландия и Гаити. Гаити выглядит как шутка, но все равно это не шуточная команда. А уж Бразилия и Марокко, понятно, среди фаворитов. Марокканцы ведь стали первой африканской страной, которая дошла до полуфинала на прошлом чемпионате. Команда не стала хуже. А Ашраф Хакими за Пари Сен-Жермен, вы сами видите, что делают. Выдающийся совершенно, может быть, лучший защитник мира тоже сейчас. Да нет, то там за каждого можно болеть. Там истории у немцев, которые очень давно, два турнира подряд, как это по-русски сказать, чтобы не обидеть, ну, в общем, просрали. И после этого у них сейчас есть Вирц, у них есть Хаверц и так далее, и которые просто сейчас на высочайшем подъеме. И у них есть и молодой тренер. Вообще это дико интересно. А Англия, которая играет с немецким тренером, которая доверилась немцу для того, чтобы сделать большую футбольную команду. Это тоже совершенно невероятная история. Как за них не болеть, за то, чтобы это произошло? И чтобы, может быть, это поменяло сознание чье-то? Слушайте, не знаю, можно 4 часа говорить об этом чемпионате.
1: А вот Франция, я вот всегда болею за Францию, очень помню чемпионат мира 98-го года, когда я была во Франции, и помню другой чемпионат, последний чемпионат Зидана, я плакала вот с его, после его удаления, просто действительно сидела и плакала.
0: Ну, слушайте, на мой взгляд, все-таки Зидан был неправ.
1: Ну,
0: нужно было дать обидно. По... Какое слово тоже русское выбрать по правильному месту? Нужно было дать Матерацци после матча. Вот. И можно даже было и ногой. Но в матче нужно было закончить, выиграть и потом уже разбираться. Ну, такой характер. С другой стороны, сколько людей, столько и характеров. Я Зидана осуждать не могу, но я считаю, что с точки зрения сборной он тогда был неправ и должен был взять себя в руки. Есть, кстати, люди на земле, которые считают, что Матерацци молодец. Вот это, вот этих людей я не понимаю. Потому что провокаторов не люблю никаких ни в чем. Ни в жизни, ни в спорте, ни в здоровье, ни в чем угодно, ни в любви. В общем, Францию сейчас мне не очень привлекательно, потому что фигура Мбаппе мне не нравится. Он себя ведет в последнее время как-то не слишком профессионально. Больше делает из себя, чем делает на поле. Хотя он невероятный талант. И, скорее всего, он станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. У него 12 голов, да, у лидера сейчас Мирослава Клозе, немца, который закончил карьеру, уже 16. Мбаппе осталось забить 5 голов, а он вряд ли на последнем чемпионате мира играет. Он сыграет еще и в 30-м, и в 34-м по возрасту. Так что он точно будет лучшим бомбардиром. Но Мбаппе сейчас скорее тормозит свои команды, чем их разгоняет. Может быть, это болезнь мадридского Реала? Может быть, сборная Франции как раз проявит себя противоположным образом? Ну и тогда я скажу, извини, Кильян. Я был неправ, тебя оцениваю, и буду тоже за него болеть. Потому что талант всегда привлекает. Талант и гений всегда нуждается в отзыве нашего сердца.
1: Это точно. Давайте уйдем на небольшую рекламу и буквально через минутку вернемся, и уже до конца эфира будем с вами.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дереха Шива 9.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем...

0: Махсана и Кашмаль.
1: Это были новости от Махсана и Кашмаль.
0: Ниже в мире нет сына, чем Махсана и Кашмаль.
2: Еще ниже.
0: Ниже в мире нет сына, чем Махсана и Кашмаль.
1: Реклама.
3: Прямой ответ.
4: Мы продолжаем разговор с Александром Смирновым. И вот хотел спросить, а ваши ставки? Вы можете уже сказать, кто, с вашей точки зрения, выйдет в финал?
5: Да, какие ставки? Ну вы что? Я не этот, не осьминог Пауль, чтобы предсказывать состав финала. Я давно не делаю ставок. Я в юности любил ходить и в казино, и ставки делать. Но когда я стал работать спортивным журналистом, я считаю ниже своего достоинства делать ставки. Нужно с чистым мозгом и с чистыми нервами оценивать игру. Поэтому ставок я не делаю. Я хочу, чтобы в финале сыграли Голландия и Уругвай. Что тут говорить-то? Вот моя ставка. Запоминайте, скриньте. Голландия и Уругвай.
4: Или Курасао и Уругвай. То, что, как вы нам объяснили, практически одно и то же.
5: Нет, ну вот это практически одно и то же, да. Люди, кстати, ошибаются, думая, что в чемпионате мира принимают участие 48 стран. Стран 46. Потому что Англия и Шотландия — это одна страна. Англия и Шотландия — одна страна и две сборных. Но это давно известно, с 1904 года. Потому что ФИФА образовалась слиянием мирового футбола с четырьмя английскими федерациями. Английской, собственно, шотландской, североирландской и валлийской. И они поэтому разные страны там. Я, кстати, когда путешествую, засчитываю себе Шотландию, Северную Ирландию, Уэльс. Все же любят считать, сколько стран посетил. Я считаю, что это три разные страны. Ну вот, так вот, а Кюрасао, Нидерланды, это вообще нонсенс, потому что когда-то, кстати, играл на чемпионате мира Индонезия, будучи тогда голландской Вест-Индии, да, и тоже была частью, тогда не играла сама Голландия. А сейчас играет Голландия и Кюрасао. Забавно, как бы играла Мартиника, Реюньон, да, играл бы как Франция или Новая Каледония, что там.
4: Да. А какие чемпионаты мира вам больше всего запомнились из тех, на которых вы были и, может быть, которые вы еще с ребенком смотрели? И чем?
5: Ну, ребенком 82-й, конечно, ну, потому что его наконец-то полноценно показали у нас. Я подрос и стал смотреть уже глазами заинтересованными, а не совсем мальчишки. Это был великолепный турнир с футбольной точки зрения. И тогда я, кстати, болел за сборную СССР, чего потом не делал. Впоследствии. А тогда она мне очень нравилась в 82-м году, и матч с Бразилией, самое начало, и голос Кате Махарадзе. Да вообще это все было как сказка. Ну и потом сам уровень футбола, и итальянцы великолепные, этот неожиданный Росси сказочник, и трагедии такие, как Марадоны на его первом чемпионате мира. И, в общем, что там только не было. Ярчайший чемпионат. Потом был первый, на котором я побывал. Это был 98-й год, мы его с вами упомянули уже. Мне на нем как раз Голландия очень нравилась, фантастическая совершенно. Была сборная в полуфинале, не должна была бразильцам проигрывать. Там Клювер в штангу попал же. Но вышли бы в финал, я думаю, что они сыграли бы лучше с французами, чем сыграли бразильцы. И этот был тоже невероятно крутой по уровню футбола чемпионат. Какой был матч Голландии-Аргентины в финале? Какой был гол Беркампа? Его нельзя не помнить, потому что это лучший гол, на мой взгляд, в истории чемпионатов мира, когда там пас на 60 метров, прием, финт, удар в дальнюю девятку на последней минуте. Просто взрыв мозга. Ну и потом были все чемпионаты хорошие, потому что я был на всех чемпионатах. Все так или иначе представляли собой фестиваль. Но по качеству игры, пожалуй, вот по качеству игры, 98-й год еще ни один турнир не превзошел по среднему качеству матчей, которые получили на решающих стадиях. При этом, мне кажется, 2022, ну как можно его упрекнуть, да, после финала 3-3, да, сумасшедшего совершенно, да и там прорыва сборной Марокко той же, потому что это была красивая игра, не какая-то сенсация типа греков 4-го года. Вообще чемпионаты очень сильно зависят от того, как сыграют суперзвезды. И в этом смысле, наверное, чемпионат 14-го года, хотя он был дико обидным, Бразилия не имеет права проигрывать 1-7 на своем поле, да, никому, Германии. Но при этом, как сыграли немцы, и не восхищаться тем, во что они играли, тоже нельзя. А посмотрите, с другой стороны, финал как обидел этих немцев. Финал был одним из самых скучных. И финал они скорее проигрывали, вытащили в овертайме. Кстати, финалы, они... То, что два последних финала закончились 6 голами. Это очень сильно греет душу. 4-2 в Лужниках, Франция, Хорватия. Ну и 3-3 в Катаре, когда сыграли Франция и Аргентина. Я очень надеюсь, что на этом чемпионате тоже будет суперфинал, но боюсь, поскольку ведь теперь 8 матчей нужно победителю провести, да, и участнику финала, может не хватить сил на то, чтобы вот такая была феерия. Я за то, чтобы, во-первых, в финале были две сильнейшие команды.
4: Да, две сильнейшие команды, надеюсь, связь восстановится. Ну, мы уже поняли, кто фаворит Александра.
5: Не вышел на финал, да, чтобы не вышел суперзвездный игрок без своих обычных возможностей. В общем, не знаю, жду, как соловей лета. Этого финала и этого чемпионата.
4: А вы говорили вот про игру на чемпионатах, какие игры вам запоминались, а по атмосфере, вот из тех уже, где вы были, естественно, чемпионатов, что запомнилось, и вот что здесь, есть ли разница между Мехико, Канадой и США по атмосфере? Я понимаю, что вы еще не были ни в Канаде, ни в США, только Мехико, но все равно.
5: Да нет, слушайте, ну и в Мехико пока никакой атмосферы нет, они только, вот я говорю, собирают павильоны, и на стадионе я вчера был, получал аккредитацию, ну там просто пустота, и мы вместе там с рабочими кухней получали аккредитацию, ничего особенного пока не происходит. Но понятно абсолютно, что мексиканцы сверхэмоциональная нация, и для них игра сборной это, ну, тоже часть жизни, они... Ведь с мировой точки зрения они не топ-страна, но когда играют дома, мексиканцы очень опасны и очень яркие всегда. И это боление, это их... То, что они поют гимн. Кстати, вот мы вот забыли, потому что мне гимн, например, не нравится, вот, который звучит в стране моего паспорта сейчас. Это плохой гимн, на мой взгляд. А мне бы хотелось, чтобы страна вся пела гимн. Но для этого он должен быть честным. А мексиканцы в 00:00 все поют гимн. Вот их в 00:00 по радио играет гимн. И они его подпевают или там еще что-то. И вот это вот ощущение, что страна едина со своей сборной национальной в том числе, оно, конечно, здесь разольется по всем закоулкам. В США и в Канаде этого не будет. В США и в Канаде спорт по-другому воспринимается. Хотя там тоже можно услышать гимн, но он немножко для другого. Скорее для организации, чем для духоподъемного чего-то. Но там будет много... Во-первых, очень большие стадионы. Во-вторых, очень правильно организованный шоу. В-третьих, окрестности, да, и фан-зоны, и то, что будет вокруг стадионов. Все будет ярко. Америка это умеет делать. Америка умеет делать шоу. И там я не сомневаюсь, что мы получим, помимо стадионов, еще кучу ярчайших картинок и правильных, вот с точки зрения атмосферы. Все уже закипает потихоньку. Но год назад ведь Америка так в разминочном режиме провела клубный чемпионат мира. Там такой атмосферы не было. Но уже стало понятно, что с этими стадионами, с этим уровнем организации, они проведут хороший чемпионат.
4: А кто, с вашей точки зрения, самые страстные болельщики? Вы упомянули мексиканцев и других так вскользь. Но вот если по рейтингу, можно построить рейтинг болельщиков?
5: Ну, Аргентина, наверное. Аргентина, наверное, номер один. Они даже в теннисе болеют так, как в теннисе не принято, понимаете? Но они совсем выходят за рамки эмоциональные, выплескиваются, как лава из вулкана. Аргентинцы, при том, что они еще и фавориты, наверное, долго будут играть, и им есть за что болеть, есть что поддерживать. Мягко говоря, они действующие чемпионы. Конечно, их вот этот уровень экспрессии будет выдающимся. Аргентина номер один, но рядом домашняя Мексика, да, все латиноамериканцы. Ну, бразильцы чуть менее... экспрессивные. Они такие больше на футбол, как вуэристы смотрят. Они наблюдают. Это должно быть красиво. Это мы...
4: Это должно быть красиво. Это самое главное во всем. Вот я очень, как ни странно, люблю футбол смотреть, хотя в последнее время перекинулась на баскетбол. Но да, действительно, это очень красиво, тем более, когда чемпионат. Я надеюсь, Александр все-таки к нам появится. Ну, уже время все равно очень мало остается. Но хотя бы какие-то финальные слова. мы успеем сказать. Ну, в любом случае, я вам желаю... Я, мне кажется, заразилась, и Алина тоже в студии, мы все заразились. Страстная увлеченность Александра футболу. Как болеть и как... И, в общем-то, да, определились фавориты и те команды, о которых я никогда не думала. Они свое, видимо... Буду посматривать. Не обещаю смотреть все матчи. Но я вот очень надеюсь еще оказаться в Америке в конце июня. На матчи я не попадаю, но я надеюсь хотя бы на атмосферу полюбоваться, потому что вот мы практически не говорили про чемпионат мира в Москве, к нему много вопросов политических, но так или иначе атмосфера на улицах, это вот был, наверное, последний глоток воздуха в России, и я помню чемпионат мира 98-го года во Франции, я тоже не была на играх, но была, вот, наблюдала на улицах, как болели, и помню, как после финала, когда Франция вышла в финал, дома расшатывали автобус в метро, просто метро встало посреди города, дальше не пошло, боялась, что болельщики от радости разнесут, пришлось выйти на Елисейские поля и увидеть это море людей. Ну вот, спасибо, сегодня был непростой эфир, спасибо нашим радиослушателям, спасибо всем, кто был с нами, спасибо зрителям YouTube-канала, не забывайте подписываться на него, приходите на YouTube-канал тоже Александра Шмурнова, а на Первом радио, напоминаю, будут рубрики с 12 числа, посвященные чемпионату мира, приходите, болейте вместе с нами, делитесь вашими впечатлениями, за кого вы, и ставки, конечно, мы на деньги не играем, но можно поспорить, кто победит. У всех свои фавориты. Я желаю вам спокойной недели, особенно нашим слушателям в Израиле, и спасибо еще раз Александру, надеюсь, он меня услышит хотя бы заочно за этот эфир, и до свидания.
3: Прямой ответ.
0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Так, пишите, откуда родом?
6: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
6: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
6: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
6: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
7: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
8: В пятничном эфире.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Я это...
5: Шо? Опять?
6: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
7: «Снова Вергунова».
5: Сейчас спою.
6: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
5: Спасибо.
6: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
5: Ты заходи, если что.
8: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
9: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
6: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух. Успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
6: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
10: Савино утро.
11: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
12: Не, не по Фрейду.
6: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
11: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
13: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
14: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
15: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
16: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
15: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
17: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
18: Как вы проводите свой выходной?
19: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик!
20: На дискотеку идем отрываться.
21: Конечно! Спорт, тренировочка!
22: В театр ходим, в кино, все такое.
23: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
24: В этот день и в этот час.
6: Реклама.
25: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
26: Оболонь. Без него не начнут.
27: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
28: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
6: Реклама.
29: Первое радио. Новости.
30: Командование тыла снимает ограничения на большей части страны.
1: Экзамены на аттестат зрелости на этой неделе проводиться не будут. КПП «Керем Шалом» открывают для доставки гуманитарных грузов в Газу. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. Двадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации командование тыла приняло решение продлить действие указаний для населения до 6 утра завтрашнего дня, после чего вступит в силу режим частичной активности в населенных пунктах на границе с Ливаном. Проведение занятий там разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях до 400. В остальных районах страны отменены все ограничения. Необходимо продолжать соблюдать указания командования тыла и следить за новостями через официальные каналы распространения информации, подчеркивается в сообщении. Тем временем, после публикации новых указаний командования тыла, Министерство просвещения объявило, что не будет изменений в решениях, которые уже были приняты в отношении экзаменов на аттестат зрелости. Как было решено ранее, учащиеся не будут сдавать внешние экзамены на аттестат зрелости на этой неделе. Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что после объявления о завершении военных операций против Израиля воздушное пространство Исламской Республики вернулось в обычный режим. Авиасообщение возобновляется, снято ограничение на рейсы, работа авиалиний и аэропортов восстанавливается согласно графику. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что продолжение атак Хизбаллы на северные районы Израиля приведет к ударам по Дахе, южному пригороду Бейрута, считающемуся оплотом Хизбаллы. Он также предупредил, что любая попытка Ирана увязать ливанское направление с конфликтом получит мощный ответ, как это произошло вчера. Заявление министра обороны прозвучало после того, как сработала система раннего предупреждения в районе Зарита на границе с Ливаном. По данным армии, снаряд упал на юге Ливана в районе, где действовали израильские силы. Координатор правительственной деятельности на территориях объявил, что контрольно-пропускной пункт «Керем Шалом» будет открыт завтра для доставки гуманитарных грузов в Газу. КПП «Керем Шалом» и «Рафиях» были закрыты сегодня после ракетного обстрела Израиля из Ирана. Координатор правительства на территориях заявлял, что это связано с мерами безопасности. При этом в сообщении говорилось, что ожидается, что закрытие переходов не повлияет на гуманитарную ситуацию в секторе Газа. На улице Пинскер в Кирьят-Ата автомобиль сбил трехлетнюю девочку. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом передали, что ребенок получил множественные травмы. По дороге в больницу были начаты реанимационные мероприятия. Пострадавшая была доставлена в больницу Рамбам в Хайфе. Полиция расследует обстоятельства ДТП. В Израиле от курения ежедневно умирают 33 человека. Это значительно выше среднего показателя по странам Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом говорится в докладе Министерства здравоохранения о курении за прошлый год. В докладе также отмечается, что впервые число подростков, пробующих электронные сигареты, превысило число тех, кто курит обычные сигареты. И о погоде. Завтра, 9 июня, на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясный слабый ветер до 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Бершеве 36, в Эйлате 39 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее в эфире программа «Белая карта».
25: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: за что я люблю работу на радио, ты вроде бы думаешь, да что уже можно здесь узнать? А нет, узнаешь очень многое.
1: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Рада вас приветствовать в нашей программе. Со мной здесь, в этой студии, как всегда, мой боевой товарищ, мое правое, левое... Я дар речи потеряла. Тут у нас Евгений Забежинский очень красиво ходит. Я его просто таким никогда не видела.
1: Может быть, имеет смысл тогда остановить его, чтобы вообще взорвать эфир?
0: Была хорошая идея, но он исчез. Может быть, это вообще мираж был. Но я точно знаю, что в этой студии это не мираж. Это настоящее в обличье своем полном звездном. Это Лидия Топельберг.
1: И Кристина Кипнис со своей колодой карт Таро. Между прочим, карты Таро я и не вижу. А, она просто их спрятала, представляете?
0: Туточки они.
1: Она просто их спрятала так, чтобы их никто не видел.
0: Ну, они сейчас у меня отдыхают, потом они будут заряжаться для того, чтобы отвечать на ваши, дорогие наши радиослушатели, вопросы непосредственно наших участников. Но, а я бы хотела напомнить номер телефона нашей программы «Белые карты» 03-944-7777. Если ты, наш дорогой радиослушатель, хочешь... Я уже сказала бы даже, наш радиодруг, если ты хочешь стать участником наших следующих программ, то этот номер телефона именно создан для того, чтобы ты по нему позвонил. 03-944-7777. Ты попадешь на автоответчик. Не пугайся. Это нормальная, скажем так, практика. Но твой телефон обязательно зафиксируется. И в ближайшие дни кто-то из нас, либо Лидия Топельберг, либо я, Кристина Кипнис, обязательно с тобой свяжемся. Лида, очень сильно напрягает, когда ты смотришь в какую-то точку сквозь меня, что там.
1: У меня просто пролетело уже куча мыслей. Я там пытаюсь уже завоевывать мир на ближайшее будущее. Почему-то твой поток сейчас информации, он на меня повлиял как-то очень, как призыв к действию, что ли, что типа все, нужно идти, бежать, что-то решать.
0: Круто.
1: Я такая взяла и улетела мыслями в завоевание мира.
0: А возможно, это что-то тебе подсказало в плане каких-нибудь там звездных новых новостей. Кстати, если хочешь быть в курсе всех звездных новостей от Лидии Топельберг, то обязательно подпишись на ее телеграм-канал. Так и напиши: звездные новости от Лидии Топельберг. Также просто Лидия Топельберг на всех платформах. Facebook, Instagram, TikTok. Welcome на ее страничке.
1: Ну, точно так же вы можете подписаться на Кристину Кипнис, если вы этого еще до сих пор не сделали. Кристина Кипнис, Facebook, Instagram и TikTok. И там вас уже, как всегда по традиции, ждет ее прогноз от карт Таро на ближайшую неделю. И также он вас уже тоже ждет в нашем телеграм-канале нашего радиошоу «Белая карта». Вы можете подписываться и читать, слушать наши записи эфиров, ну и оставлять какие-то символы, если вы хотите принять участие, но не рискуете, не готовы нам звонить, либо вы живете не в Израиле, и такая опция тоже есть. Кстати, между прочим, участвовать в нашей программе можно из любой точки мира, потому что мы связываемся с нашими участниками по спецсвязи, которая должна присутствовать, скорее всего, у каждого из вас, поэтому мы просто можем уточнить с вами удобное для вас время участия, ваши данные, и связаться с вами через интернет, вывести вас в эфир и ответить точно так же на все ваши вопросы.
0: Все, мы вроде бы миссию первую свою выполнили. Всю информацию мы вам рассказали. Еще раз напомню, номер телефона 03-944-7777. Ну а теперь мы можем, мы хотим, мы требуем, мы просим от Лидии Топельберг звездных новостей.
1: Но сегодня, на самом деле, был такой день, что мне кажется, что уже никого не удивить никакими новостями, и суток не прошло, как у нас началась война, и успела уже закончиться война.
0: Быстрое
1: и
0: время.
1: И ракеты на нас летели, и перестали лететь. Точно, быстрое время. Вот это именно то, что я хотела сказать. Хотя обычно мы, конечно же, политики стараемся не касаться всяких геополитических процессов. Но, тем не менее, это весьма показательно, что в период быстрого времени, который сейчас у нас, в котором мы сейчас находимся, а начался этот период 27 мая и продлится до 24 июня, между прочим, еще есть у нас у всех время успеть что-то очень важное сделать. В этот период все процессы происходят намного быстрее, чем в обычное время. То есть, допустим, в это время можно успеть сделать в разы больше, чем в предыдущие 2,5 месяца. И такое быстрое время у нас случается 2 раза в год. Это 27 дней между коридорами затмений. То есть вот если мы все помним, что у нас коридор затмений начался 17 февраля, начало марта, это у нас был коридор затмений предыдущий. Как раз вот сейчас ровно середина до следующего коридора затмений. И вот мы так насыщенно проживаем это быстрое время, когда не только все дела спорятся, но и карма тоже, скорее всего, отрабатывается тоже быстрее.
0: Ты знаешь, Лид, благодаря тебе и твоим звездным новостям я стала, вот, во-первых, за своей жизнью, да, еще больше наблюдать, и за жизнью близких мне людей, да, скажем так, да и не только, в целом, да, за людьми. И вот твой вот этот вот прогноз, не побоюсь этого слова, про быстрое время, я настолько очевидно вижу в судьбах других людей, это просто потрясающе. Вот реально события очень быстро разворачиваются. Ну, вопросы некоторые решаются.
1: Я не могу сказать, что я прям замечаю это в каких-то конкретных... у конкретных персоналей, скажем так. В целом, возможно, какие-то события... Может быть, просто я не акцентирую свое внимание на этом, что там у кого-то быстро, у кого-то... Ну, может быть, всякое может быть. Не исключаю. Но это не единственное, о чем я хотела бы сегодня вам сказать, потому что мы вообще подробно про быстрое время говорили в прошлой программе. Но я вот хочу отметить, что на этой неделе, 13 июня, у нас начинается период Венеры во Льве. И с 13 июня по 9 июля Венера будет пребывать в этом максимально солнечном, огненном, творческом и царственном знаке. И это будет говорить о том, что тема Венеры, а это у нас любовь, отношения, красота и финансы, они будут под влиянием энергии Льва. Что же это такое? В первую очередь мы захотим, чтобы все вот эти вот темы, они были достоянием общественности. То есть любовь теперь у нас не будет чем-то таким сакральным, интимным, очень личным, а вот все должны знать о наших чувствах, поэтому мы будем проявлять их максимально ярко. Мы будем говорить об этом нашему объекту воздыханий, скажем так. Мы будем совершать какие-то поступки для того, чтобы проявлять свою любовь. Свидания в отношениях будут тоже не какими-то тихими, уютными, домашними, какими они были последние недели, потому что у нас Венера была в Раке, в домашнем знаке. А теперь у нас вот все наши такие процессы, связанные с отношениями, они будут максимально проявлены. Это будут какие-то яркие, необычные тоже встречи, свидания, что-то такое совершенно необычное. Это будет проявляться и во внешности. Тоже для того, чтобы зацепить противоположный пол, мы будем максимально проявлять себя в темах красоты и во внешних каких-то... И в образах, и в одежде, и в макияже, возможно. Ну, то есть уже будет такая театральность выходить на первый план. И с одной стороны, это очень круто, потому что энергии должны меняться, то есть мы не можем все время пребывать в одном и том же состоянии. Ну, не то чтобы не можем, это просто заложено вселенной, скажем так. Поэтому, когда мы меняемся и себя пробуем в разных, скажем так, амплуа, это очень хорошо помогает нам посмотреть на какие-то ситуации, на отношения с другого ракурса. И в том числе, поскольку у нас Венера отвечает еще и за финансовую составляющую, с финансами тоже будет происходить такая с широкого плеча. Мы будем, как истинные короли, львы, одаривать наше окружение. То есть мы будем не скупиться на какие-то дорогие подарки, чтобы произвести впечатление. Нам будет хотеться и для себя любимых тоже приобретать что-то, связанное тоже с какими-то эмоциями, с... событиями, с красотой, посещение каких-то творческих процессов. Ну и поскольку Лев у нас еще активно отвечает за творческие энергии, соответственно, вот в темах отношений, в финансах, в красоте тоже будет проявляться максимальная творческая энергия, и мы будем вот как настоящие актеры вот эту энергию дарить окружению. Поэтому ждите в ваших отношениях, вообще в этих темах, что сейчас будет все очень меняться и так выходить на передний план. Кому-то это может быть некомфортно, я это прекрасно понимаю. С другой стороны, что поделать, вот такой период.
0: А мне очень нравится.
1: Я почему-то не удивлена.
0: Да? Почему?
1: Ну, не знаю, потому что, во-первых, ты сама по себе огненный знак.
0: А, возможно.
1: То есть, когда у нас происходят какие-то транзиты в стихиях нам близких, нам самим эта энергия очень подходит. То есть, даже если мы другого знака, все равно мы как бы на одной волне, потому что ты огненный знак, и лев огненный знак, соответственно, вот эта огненная энергия, она будет очень тебе близка, и актерские способности у тебя, ну, в большей степени, я бы сказала, будут включаться, чем у того же самого рака, который хочет все время закрыться. То есть комбо огненный знак вместе с раком, например, это будет очень непросто, потому что это две противоположности, грубо говоря, но вот зато будет интересно наблюдать и делать какие-то выводы на будущее, как в таких ситуациях, при таких транзитах быть.
0: Круто, вот просто круто, нечего добавить. Хочется только сказать, что сейчас у нас будет небольшой перерыв в виде рекламной паузы и, соответственно, музыкальной. Хотя это не пауза, это и нельзя считать паузой. Ну, короче,
1: почему музыкальная пауза? Очень даже пауза.
0: Ну,
1: просто музыкальная.
0: Пусть будет пауза.
1: Пауза от программы.
0: От программы, да, от нашей болтовни, скажем так, и до перехода следующего нашего блока, когда мы уже будем общаться с нашим первым участником. А Лиду мы благодарим, потому что, ну, прям вот мед. Твои
1: я
0: сегодня
1: рада.
0: Новости просто мед.
1: Ну, вообще день хороший. Заканчивается он позитивненько.
0: Это да. И слава богу.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
3: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: Жаркое лето в Центркар.
5: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центркар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Ну что же, мы возвращаемся после нашей музыкальной паузы. И прежде чем мы сейчас начнем общаться с нашим первым участником, я напомню вам номер телефона, по которому вы можете позвонить прямо сейчас, чтобы зафиксировать свой номер в нашей системе, и в ближайшее время мы с вами свяжемся. 03-944-7777. Вы попадаете на автоответчик, ваш номер фиксируется, и не переживайте, мы непременно перезвоним вам. Кстати, у нас уже есть один звонок за сегодня, тоже не переживайте, мы не можем сейчас поднять вас в рамках этого эфира, но в ближайшее время мы с вами свяжемся. Ну, а у нас сейчас на связи наша первая участница Виктория. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Виктория, по традиции, как мы просим всех наших участников, напомните, пожалуйста, озвучьте те вопросы, с которыми вы сегодня к нам обратились, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, о чем же мы будем разговаривать.
2: Первый вопрос, и один, и второй вопрос касается моего сына. Первый вопрос касается его образования. Он выбирает, он учится сейчас на международные отношения и дипломатию, а хочет еще поступать на режиссуру. То есть это совершенно разные направления, поэтому очень интересно все-таки, кто больше ему идет по жизни. Угу. И второй вопрос касается личной жизни тоже моего сына, ему 21 год.
1: Так, наверное, мы второй вопрос немножечко подробнее разберем чуть позже, и этим уже будет командовать Кристина Кипнис и карты Таро, а я начну с первого вопроса по поводу его образования и направления, которое ему выбрать, и, собственно, астрология занималась поиском ответа на этот вопрос. Что я могу сказать? Вообще задача была не из простых, потому что по карте вашего сына у него есть... предрасположенности, скажем так, и к тому, и к тому. И он неплохо бы справлялся и в теме управленческом, скажем, да, дипломатическом, и в творческой профессии. Но если обращаться к его карме, все, что ему было заложено из прошлых воплощений или из кармы рода, здесь уже я подробнее не смогу сказать, потому что смотрела конкретно только его. У него очень много указаний на творчество. То есть творчество для того, чтобы он мог прорабатывать ту карму, которая у него накопилась, это вот прям путеводная звезда, скажем так. И чем больше он занимается творчеством, чем больше он проявляется, тем быстрее и качественнее он прорабатывает вот эти кармические задачи, которые у него присутствуют. Кроме того, у него асцендент, по которому проявляется личность человека и во внешних каких-то проявлениях, и в его, скажем так, ну, личности, то, как он может реагировать на этот мир, он у него находится во льве. А лев — это у нас царь зверей, это у нас максимально творческая личность. Очень многие творческие люди, актеры, режиссеры в том числе, они вполне себе могут обладать вот таким асцендентом. То есть у него вообще, в принципе, очень много указаний на то, что вот это вот грань между жизнью и нашей реальной жизнью и каким-то вот этим творческим неземным процессом, у него очень много указаний на то, что да, это может иметь место в его жизни. Это, возможно, не будет очень просто, потому что есть определенные напряженные аспекты, связанные с темой режиссуры в его жизни, ну вот конкретно, да. При этом, как я, опять же, считаю, что чем больше напряженных аспектов, тем это лучше для того, чтобы преодолевать какие-то сложности в той или иной сфере или в той или иной области, которую мы рассматриваем, и это позволяет человеку достичь больших высот, чем когда все максимально гармонично, и, значит, такое все как по маслицу идет, и у человека просто нету стимула достигать, ну, каких-то высот. А вот в карте вашего сына такие указания есть. Поэтому, наверное, выбирая все-таки из этих двух профессий и зная вот эти вот рекомендации звезд, я бы все-таки рекомендовала обратить внимание на творческую профессию.
2: То есть он сможет совмещать одно и другое. Он с 3 лет занимался в театральном, поэтому ему это очень близко. Но он не собирался выбирать это для жизни.
1: Опять же, я не думаю, что прям нужно, если сейчас у него не стоит какой-то жесткий выбор, да, что вот ему предложили, либо ты будешь дипломатом, либо режиссером, выбирай здесь и сейчас, и другого пути у тебя не будет. Если такого выбора нет, я считаю, что нужно пока что плыть по течению и смотреть, какие предложения будут поступать. То есть если тема творческая, она его постоянно находит, отказываться от этого я бы не рекомендовала, с учетом тех кармических рекомендаций творческих, что это просто поможет ему в проработке. Если таких предложений нет, и, допустим, ему очень нравится та профессия, на которую он сейчас учится, то, опять же, пусть он наблюдает и смотрит. Это еще не тот возрастной рубеж, когда нужно прям вот сделать конкретный выбор. Да. И вообще в жизни любого...
2: Спасибо, очень интересно.
1: Да, во благо. В жизни любого человека, в принципе, до 37 лет, до времени второго возвращения лунных узлов, есть свобода выбора, и можно пока что делать то, что вот хочется и нравится, а вот уже кармические какие-то, если они так или иначе должны будут присутствовать в его жизни, они будут вот в том районе уже на рубеже 30-40 лет приходить к нему, и там уже нужно будет серьезно выбирать. Но это уже вот на данный момент я не могу сказать, все равно все поменяется за это время, так что пусть пока живет, наблюдает, учится и получает от этого удовольствие.
2: Благодарю вас.
1: Во благо.
3: Так, Виктория, и у вас был второй вопрос, тоже связанный с вашим сыном, по поводу его личной жизни. Я посмотрела, какие энергии его в этом вопросе окружают, и вот что отвечают карты. У него на данный момент в этом вопросе есть мнимые задержки на пути, да, вот построению каких-либо отношений, серьезных, несерьезных, ну, вот в целом
2: отношений. Да, он хочет только серьезных.
3: Вот, но, смотрите, и ему на данный момент не хватает немножко такой, знаете, мужественности. Я имею в виду, что вот правильно делать свой выбор в плане пассий, да, назовем это так, он обращает внимание на сильных на данный момент женщин, которые не пережевывая, глотают, да, назовем это так. Просто карты вот прям конкретно отвечают, поэтому я максимально пытаюсь сейчас подобрать выражение, но они вот прям вот со своей силой отвечают именно так. И на данный момент ему нужно немножечко вот пересмотреть самого себя, то есть вот он сразу весь такой теплый, он сразу весь вот такой вот заботливый, он сразу вот показывает себя с лучшей своей стороны. Это неплохо. Это его сильная сторона, это его, скажем так, козырь, это его плюс, да. То есть, когда та женщина, которая ему попадется, сможет это все разглядеть и с достоинством это принять, он будет просто потрясающим мужем, отцом и так далее и тому подобное. Но на данный момент из-за вот этого, может быть, опыта, либо вот он пока ищет себя и не может, вот, как говорится, еще вот создать себя таким, какой вот он может быть, потому что у него есть 2 черты. Он очень нежный и при этом очень заботливый, при этом он может быть достаточно жестким и холодным и таким, знаете, вот принципиальным. То есть вот есть у него вот этот вот дух противоречия. Но женщин на данный момент он выбирает намного эмоционально и энергетически сильнее себя. И именно это и не дает ему построить пока те отношения, которые он вот у себя в голове видит. То есть нужно немножечко подождать, нужно немножечко себя, знаете, коросту такую, да, вот отрастить, чтобы вот не было так больно, потому что он у вас ранимый. И он сразу начинает, да никогда, да я вот, и, ну, такой вот, знаете, вот... ну, самобичевание, да, назовем это так, вот начинает, но при этом быстренько потом отвлекается, быстро находит какие-то счастливые моменты в своей жизни, которые его вот возвращают, да, на вот в это равновесие, чтобы вот дальше жить и планы свои воплощать. Потом он опять смотрит на таких вот сильных девушек, женщин, и опять ломается. То есть ему немножечко нужно сначала заняться собой, построить, воспитать в себе вот этого вот мужчину, который будет твердо стоять на своем мнении, будет твердо стоять и понимать, что ему нужно, какая женщина ему нужна. А и тогда уже, естественно, вопрос с отношениями, ну, не будут, так скажем так, тяжело идти, потому что на самом деле он по натуре своей, вот я сейчас, я не знаю, да, как он выглядит внешне, но вот если описывать его внутренний мир, он очень привлекательный мужчина, уже можно его так назвать. Ну, пока да. Вот неправильный выбор постоянно. Не тех выбирает.

0: как изменить эту ситуацию, он прекрасно у себя в голове строит и не откладывает в долгий ящик. Ну ладно, я с понедельника, ну косвенно, да, я с понедельника начну там себя менять. Нет, он здесь и сейчас это начинает делать. Поэтому здесь временной какой-то вот промежуток, то есть карты дали рекомендацию, что сделать и кого он на данный момент выбирает, почему у него не получается. А дальше уже все от него зависит. Может быть, я не знаю, он завтра уже или сегодня вечером услышит какую-то информацию от вас, да, или, например, он, может быть, сейчас нас слушает. И завтра он уже будет совершенно другой человек, потому что он, правда, вот просто вот на глазах может изменить себя.
1: Благодарю вас.
0: Во благо.
1: Очень полезно.
2: Можно я буквально добавлю пару слов от астрологии вот по поводу его отношений, вообще, в принципе, его партнерской кармы. Вот то, что в дополнение к тому, что сказала Кристина, и по поводу вашего вопроса, а когда же? Во-первых, действительно очень, ну, то есть ни одна духовная практика не может назвать точное время и место. Это все зависит еще и от намерения человека. Но что конкретно касается вашего сына, у него в его карме есть еще указание на то, что у него партнерская тема, она, во-первых, является его частью кармического пути, то есть для того, чтобы профессионально реализовываться, ему нужны отношения, ему нужна женщина, которая будет для него вдохновляющим.
0: Верит в него, которая будет в него верить.
2: Которая будет в него, то есть она будет ему поддержкой, это первое. А второй момент, поскольку у него есть кармические, ну, скажем так, сложности в построении отношений, и связаны, опять же, здесь я не знаю, это его личное, идущее из прошлых воплощений, либо же это что-то кармическое по роду идет, но есть какая-то сложность, и для того, чтобы конкретно ему в своей жизни эту тему прокачивать и налаживать вот эти партнерские отношения, ему так или иначе нужно заниматься творчеством. То есть вот творчество должно быть в его жизни не на последнем месте, и это энергетически прокачивает тему вот этих сложностей в отношениях.
0: И еще тоже добавлю маленькое добавление, как бы это ни звучало, ему очень важно, помимо всего то, что вот творчество и все остальное, реализации вот себя вот, да, с этой стороны, ему очень важно воспитывать в себе мужчину, правильного мужчину, не деспота, не тирана, а вот именно правильного, сильного характера, как бы вот сильный характер мужчина, вот, вот это ему очень важно себе, в себе это сейчас воспитать. Тогда у него все будет складываться так, как он хочет и так, как он видит. А сейчас немножко то здесь хорошо, то там хорошо. Но если, опять же, мы говорим про личную жизнь.
1: Угу. Да, спасибо вам огромное.
0: Во благо.
2: Во благо.
1: Очень полезно, да. Хорошего мирного вечера.
0: Взаимно. И вам тоже. Берегите себя и своих близких.
2: Всего доброго. Ну, а мы вынуждены снова сделать паузу, уйти на рекламу, на музыкальную паузу, и вернемся к вам совсем скоро.
3: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мы снова врываемся в ваш вечер. У нас уже не так много времени остается до конца программы. Мы на финишной прямой. И пока мы связываемся с нашим следующим участником, напоминаю номер телефона 03-944-7777. Ну и также не забудьте наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта». Подписывайтесь на него. Там же вы можете прослушивать записи всех наших эфиров, читать прогнозы от карт Таро, иногда какие-то прогнозы и другую важную информацию. И оставлять в комментариях ваши пожелания на участие в программе. Ну, а мы уже на связи с нашей следующей участницей Марией. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Мария, традиционно просим вас озвучить ваши вопросы, с которыми вы пришли в нашу программу, чтобы все наши радиослушатели понимали, о чем мы будем разговаривать.
2: Первый вопрос у меня касается моего сына. Хотелось бы знать, он жил здесь, потом он вернулся с того исхода, сейчас он периодически появляется здесь. Я хотела бы знать, стоит ли ему возвращаться сюда или оставаться жить там, где он живет в данный момент. А второй вопрос касается лично меня. Слишком очень много неприятностей периодически наваливаются, касающиеся моей семьи и меня лично. Хотелось бы знать, это такая карма, или это что-то временное, которое пройдет?
3: Во-первых, Мария, благодарим вас за вопрос. И начнут карты Таро отвечать по поводу вашего сына. Смотрите, значит, я сейчас по две карты вытащу из колоды. Первая, я когда скажу карта... первая карта. Представьте, пожалуйста, ту страну, тот город, где он живет. И про Израиль я уже задам сама вопрос. Хорошо?
2: Хорошо.
3: Отлично. Дайте мне минутку, даже меньше. Представляйте, пожалуйста.
2: Представила.
3: Секунду. Смотрите, значит, что отвечают карты. Там, где он на данный момент проживает, он на самом деле, у него социально там намного лучше перспективы, то есть он там реализуется так, как он хочет. И он там достаточно счастлив, у него хорошие перспективы, и он постоянно видит, как ситуация может там разворачиваться так, чтобы ему всегда, чтобы он всегда был на плаву, чтобы он всегда получал то, что он хочет, и развивался. То есть он за тем, чтобы социально постоянно быть не то чтобы на плаву, а вот, ну, скажем так, вот впереди планеты всей. Но здесь вы очень с ним тесно связаны, потому что на оба вопроса выпали вы, как теневая сторона его жизни, да, назовем это так. Естественно, вы этим очень недовольны, возможно, скучаете, возможно, еще какие-то у вас есть личные на то причины, но вы здесь выходите очень недовольны тем, что он находится совершенно в другой стране, а не с вами. Если он вернется, например, в Израиль, да, у него будет такое, знаете, чувство, как возрождение, у него будет чувство, что здесь он как будто бы, вот знаете, вот обнуляется энергетически и подпитывается, и наполняется новой энергией. Естественно, вы будете с ним безумно счастливы, даже если он переедет сюда, вы будете, простите, его всегда и везде и во всем поддерживать. Вам неприятно это сейчас слышать?
2: Нет, почему?
3: Почему-то нормально. Перекрывает горло, как будто бы вы не хотите, чтобы я говорила по поводу, особенно вот первый.
2: Нет, нет, первый, что вы, наоборот, мне очень интересно. Нет, наоборот, мне очень интересно это послушать.
3: Хорошо, тогда я продолжу. Вот, и вы, конечно же, будете ему здесь поддержкой, но реализации той, которую он может получить там, здесь у него она не будет. Он и, видимо, сделал этот выбор переехать в другую страну именно потому, что он понимал, что здесь он постоянно, вот знаете, моську утыкается, назовем так это, да, моську утыкается в какую-то стену. То есть он вроде бы что-то начинает, он вроде бы начинает идти, вроде бы даже и знакомств у него здесь очень много, но постоянно ему что-то здесь мешает, то есть он не может вот полностью проложить тот путь, который вот он хочет. И... А там, где он на данный момент находится, у него социально складывается очень даже удачно. Возможно, эти энергии когда-нибудь поменяются, и... потому что так как он здесь обнуляется и возрождается, да, то есть он полностью подпитывается здесь энергией, и вот с этой вот силы он рвется обратно в ту страну, где он на данный момент проживает, там вот тратит всю эту энергию, возвращается сюда, опять подпитывается, и вот так вот, скажем так, круг сансары, который не прекращается. Но на данный момент нужно оставить все как есть. Ему нужно оставаться там, потому что там он реально реализуется. А здесь просто вот приезжать к вам, вот подпитываться, подпитываться вашей энергией и энергией страны.
2: Понятно, спасибо.
3: Во благо.
1: Мария, теперь давайте переходить ко второму вопросу, касающемуся конкретно вас. Вы говорите, что у вас в последнее время какая-то череда каких-то неприятностей. Это какое-то определенное количество времени, там вы можете назвать этот период или...
2: Ну, где-то прошлый год, практически год, эта черная полоса была нескончаемая. Я привыкла, что белые полосы чередуются с черными, но как-то очень затянулась черная полоса.
1: Угу. Смотрите, что касается как раз последних, наверное, ну это где-то 9-10 месяцев, у вас был транзит черной луны по вашему шестому дому. Шестой дом отвечает за какие-то мелкие неприятности, какие-то болезни, что-то связано, ну, то есть какие-то постоянно препятствия, которые на вашем пути находятся. И вот эта черная луна, она вытаскивала ситуации для того, чтобы вы могли их прорабатывать. То есть, грубо говоря, это наши кармические испытания. И сейчас черная луна, по идее, вышла из шестого дома. Ну вот совсем недавно. Вероятно, что-то сейчас, может быть, будет иначе происходить. Может быть, там как-то поменяются энергии. Что касается в целом вообще, если рассматривать вашу натальную карту и ваш кармический путь, я не исключаю, что, возможно, вы как раз не уделяли должного внимания вот этим темам. Вы человек, который кармически, вообще ваша задача, это ваши собственные ресурсы. То есть вы должны постоянно подпитываться, искать источник вдохновения для себя, как для финансовых, да, финансовой составляющей, так для энергетической. То есть у вас, может быть, не хватало времени на себя, то есть вы посвящали это время там, вашей семье, вашему окружению. А если вы не исполняете кармические какие-то указания, то у вас начинает просто, вселенная, скажем так, начинает вас бить для того, чтобы вы обратили внимание и поняли, что что-то вы делаете, возможно, не так. Соответственно, вам нужно постараться вернуться к вам к самой себе, понять, что вас наполняет, дает вам ресурсы, какие-то, может быть, занятия, профессиональная деятельность, может быть, путешествия. Насчет путешествия отдельно скажу. У вас в целом очень мощная карма кочевника. Вы не можете пребывать и находиться в том месте, где вам некомфортно. То есть если вы понимаете, что это не ваше место, даже если там все вокруг будут говорить, нет, как здесь здорово, все здесь получается, и здесь там можно и деньги зарабатывать, и для жизни прекрасное место, а вам эмоционально некомфортно, это говорит о том, что конкретно вы в этом месте не сможете реализоваться так, как вы могли бы. Соответственно, либо, может быть, вы еще должны подумать над тем, где вам жить, если есть такая, да, может быть, мысль, опция, там, переезда внутри города, внутри страны, а может быть, вообще там есть какие-то... Часто так бывает, что нам предлагают какие-то невероятные, да, опции, там, переехать куда-то, может быть, всей семьей, а мы их отрицаем. Нет, зачем? Нам и здесь комфортно. Вот, может быть, это тот самый ваш случай. И Путешествовать вам нужно. То есть, если даже не переезжать, то вы все равно должны черпать энергию, в том числе из новых каких-то мест. Вот не знаю, вы можете это не озвучивать, вы можете сами с собой поразмышлять на эту тему, что и вот касательно вот того, что я сказала, как у вас отношения там, с путешествиями и с вашими собственными ресурсами, и, возможно, в этом будет крыться ответ на ваш вопрос, что просто это было такое напоминание, что нужно бы вернуться на свой путь.
2: Большое спасибо. Вы попали прямо в точку. Я очень люблю путешествовать. Я недавно вернулась на вот такого путешествия. Это меня на самом деле подпитывает. Смена обстановки, новые впечатления. Большое спасибо. Вы как влезли в мою голову.
1: Во благо. Ну, я надеюсь, что смогла вам помочь найти ответы на вопросы. Во благо. Спасибо, что обратились в нашу программу. И желаем вам прекрасного вечера. Всего доброго. Ну, а у нас остается буквально 5 минут, чтобы попросить Кристину Кипнис рассказать, а что же нас всех ждет в ближайшую неделю по прогнозу от карт Таро.
3: Итак, общая энергия недели, это вот начиная с сегодняшнего числа по 14 июня. Неделя открывает двери для новых возможностей и важных перемен. Многие почувствуют, что жизнь начинает подталкивать их к новому этапу, новым знакомствам, проектам или решениям. Однако, карты предупреждают, прежде чем двигаться вперед, необходимо завершить незакрытые дела прошлого. Это время проверки, зрелости, ответственности и умения делать выбор не из страха или выгоды, а исходя из своих истинных ценностей. Судьба будет предлагать возможности, но воспользоваться ими или отказаться каждый решит сам. Первая карта – это туз скипетров. Карта говорит о зарождении новой социальной энергии. В ближайшие дни могут появиться интересные предложения, знакомства, идеи или возможности, способные повлиять на ваше будущее. Для кого-то это будет новый проект, для кого-то важная встреча, а кто-то увидит шанс изменить привычный образ жизни. Главное не бояться замечать возможности, которые будут буквально появляться перед вами. Следующая карта – это старший аркан Солнца, в перевернутой своей позиции. Солнце обещает счастье и успех, но в перевернутом положении напоминает, прежде чем получить желаемое, необходимо разобраться с накопившимися обязательствами и нерешенными вопросами. Неделя может показать последствия прошлых решений и поступков. Все, что долго откладывалось, потребует внимания. Чем честнее вы подойдете к исправлению старых ошибок, тем быстрее откроется дорога к новым достижениям и внутреннему спокойствию. Третья карта – это паж скипетров, тоже в перевернутой своей позиции. Перед вами может возникнуть возможность изменить свое положение в обществе, на работе, в отношениях или семье. Но карта подчеркивает, это именно возможность, а не обязанность. Высшие силы словно проверяют, какими принципами вы руководствуетесь при принятии решений. Будете ли вы выбирать путь, который соответствует вашим ценностям, или поддадитесь соблазну легкой выгоды. На этой неделе важно внимательно прислушиваться к себе и не принимать решения только под влиянием эмоций. Ну и итог недели. Неделя принесет новые перспективы, но успех будет напрямую зависеть от готовности закрыть старые вопросы и сделать осознанный выбор. Судьба может предложить интересный шанс, однако воспользоваться им смогут те, кто действует честно, ответственно и не боится смотреть правде в глаза. Не торопитесь, сначала завершите то, что требует вашего внимания, а затем уже смело открывайте двери в новое. Именно такой путь приведет к тому самому солнцу, которое уже ждет впереди.
1: Кристина, большое спасибо.
3: Во благо.
1: Мы будем
3: стараться
1: искать это солнце.
3: Да.
1: Путеводную звезду.
3: Это да. Вот, на самом деле очень хорошая неделя, и вот карты Таро об этом сказали, и звездные новости об этом прокричали, поэтому, ну, мне прям очень нравится, потому что мне кажется, с учетом всех напряжений, да, которые нас окружают в нашей стране, весь наш народ, такие вот новости, они дают силу, веру и знание, что все проходит, пройдет и это.
1: Ну, а мы напоминаем номер телефона, по которому вы можете позвонить прямо сейчас, чтобы зафиксировать ваши данные. 03-944-7777. Звоните, оставляйте заявку, и, возможно, в следующий раз вы уже сможете стать участником нашей программы и задать два вопроса картам Таро и звездам. Ну, а наша программа подошла к своему логическому завершению.
3: Да, и по традиции хотелось бы сказать вот такую фразу. Помню, дорогой наш радиодруг, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг
1: и Кристина Кипнис, и мы желаем вам прекрасного вечера.
4: Вам выпала белая карта.
0: Кто следующий?

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Юрий Зимитович, пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: У меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

нужен нам. Луна не знает наших слов, и я секретный шпионаж.

Не надо смотреть в меня, не надо царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай зайдем легко. Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь. Где-то далеко, далеко.

0: ни слова. Начни играть по новой, а здесь прими ничью. Не важно, откуда в сердце жажда, сглотни обиду дважды, а я тоску допью.
1: Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды

Первое радио. 89.1 FM.

0: Dada.
1: Dada.
0: Yeah.
2: Good job.

Он был старше ее, она была хороша, в ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам. И все вокруг говорили, чем не муж и жена, и лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький чай.

как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой, и однажды ночью вышло именно так. Он страдал, если за окном темно, он рыдал, на ночь запирал окно. Он не спал, пил на кухне горький

0: Устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчишки.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.